0: чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь. Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем. И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Аминь. Дорогие друзья, сегодня мы затронем тему, на которую сложно проповедовать и которую не очень приятно слушать. Но это Божье слово к нам, поэтому мы не можем игнорировать даже неприятные эпизоды. Мы поговорим о проблемах в семье Давида. Существует два вида проблем в семье. Проблемы, которые вытекают из других проблем, и проблемы, которые появились сами по себе. Сложнее решать как раз те проблемы, которые появились из других проблем. Напряжение, давление, боль в сердце, трудности, сопровождающие плотскую жизнь, когда кто-то из родителей ходил по плоти, поступал по-человечески, греховно, глупо, когда дети не повинуются родителям, спорят и сопротивляются. Когда между мужем и женой нет взаимопонимания, когда идет война между родителями и детьми. Со всем этим очень сложно бороться, особенно если это последствия греха. И для начала предлагаю обратить внимание на текст из послания к Галатам. И здесь написан очень важный принцип, какие последствия имеет грех в нашей жизни. Многим хорошо известен этот текст из послания к Галатам, а некоторые знают его наизусть. Итак, послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. Не обманывайтесь. Это предупреждение дано нам Господом, и оно не имеет временных ограничений. Дьявол, плоть или современный мир вносят беспорядки в наши мысли, принуждая нас не верить в истину или даже сомневаться в Божьем существовании. И поэтому Бог предупреждает нас заранее. Не обманывайтесь, не позволяйте никому учить вас противоположно тому, что говорит Бог. Не позволяйте себе или кому-то другому, какому-то опыту ввести вас в заблуждение, заставить ложное принимать за истину. Не давайте себя обмануть. Итак, вот что пишет апостол Павел. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление. И это очень важный принцип. Мы пожинаем то, что сеем. Как же часто мы забываем об этом принципе. В наш век очень много говорится о благодати. И у нас появляется ложное впечатление, что если мы просто раскаемся в своих грехах и попросим у Бога прощения, то все последствия автоматически снимаются. И все, что нам нужно сделать, когда согрешили, это просто повернуться к Господу и сказать: «Небесный Отец, я признаюсь, я грешен, я согласен с Тобой, что поступил неправильно, я согрешил, я признаю перед Тобой свою греховность. Я полагаюсь на Тебя, верю, что Ты вернешь меня на истинный путь. Я каюсь». И может сложиться впечатление, что никаких последствий греха уже не будет. Но в послании к Галатам написано совсем не так. И текст из 6 главы написан таким же людям, как мы с вами, живущим в эру благодати. Это не текст, написанный во времена закона. Это для нас с вами, христиан, детей царя, людей, живущих под благодатью. Послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Благодать значит, что Бог, прощая вас, сохраняет нам жизнь. Благодать значит, что Бог, прощая вас, дает вам силы справиться с последствиями. Благодать не значит, что все последствия автоматически стираются. Если вы во время совершения греха ломаете руку, то, получив прощение, вы по-прежнему обладатель сломанной руки. И когда мы имеем дело с физическими последствиями, то никто не отрицает, что они есть. Сломанная рука остается сломанной. И независимо от того, получили мы прощение или продолжаем жить под гнетом вины. Но когда дело касается духовных, эмоциональных последствий, мы забываем о них. Когда родители осознанно, безответственно совершают грех против Бога, против Его Слова, и они должны помнить, что страдают не только родители, но и вся семья. И эти проблемы могут длиться очень долго. Именно это является нашей темой сегодня. Поэтому обратите внимание, какие последствия ожидают тех, кто не задумывается о том, что он сажает. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Боль от жатвы сотрет удовольствие от посадки. Представьте себя на месте фермера. Вы идете и разбрасываете семена. Если вы делаете выбор в пользу семян греха, сажаете семена плоти, вы получите какое-то временное удовольствие. Если вы отрицаете это, то спорите с написанным в Писании. Библия подтверждает, что грех может приносить удовольствие, которое проходит очень быстро. Именно благодаря этому наслаждению мы возвращаемся к грехам снова и снова. Грех – своего рода приключение. Настроение поднимается, мы воодушевляемся. Так что сеять – это приятное занятие. Но приходит время пожинать плоды. И когда речь идет о грехе, эту часть мы стараемся избегать. Но не получится. Грех имеет последствия. И это неминуемо. Те удовольствия, которые мы испытывали, когда сеяли греховные семена, пропадают, когда приходит время пожать плод. Мне часто приходится общаться с людьми, которые приходят за советом, когда они пожинают плоды греха. Люди хотят как-то избавиться от последствий греха, хотят избежать этой малоприятной жатвы. Но в данном случае я бессилен. Я слышу вопросы: что мне сделать, чтобы не было последствий? Как мне остановить то, что началось после греха? Как избавиться от этих результатов? И что я, как пастор, могу ответить, если уже апостол Павел все сказал об этом в послании Галатам 6 главе? Мы только что об этом прочитали. Это важный принцип. Что человек посеял, то он и пожнет. И жизнь Давида – ярчайший пример того, какие последствия имеет грех. 12 глава 2 книги Царств показывает нам то, что бывает, когда, получая удовольствие от греха, человек забывает о том, что впереди будут последствия. Я очень хочу, чтобы вы внимательно послушали то, что я сейчас скажу. И попробуйте запомнить это. Я думаю, что в современном богословии мы не совсем верно понимаем, что такое Божья благодать. Часто мы используем слово «благодать» как инструмент для оправдания своих грехов, надеясь, что благодать полностью сотрет все последствия. Хочу привести такое сравнение. Ваш ребенок подрос, достиг совершеннолетия, и вы постепенно начинаете учить его водить машину. Это нервный процесс полной сложности. И неважно, насколько хорошо все получается у вашего ребенка, вы тратите много нервов. Но каждый родитель может выбрать одну из двух тактик. Первая – корректирующая, а вторая – предупреждающая. Если вы выбрали тактику коррекции, то скажете следующее. «Сынок, до того, как мы сядем в машину, я хочу рассказать тебе о страховании жизни и здоровья, которое у нас действует. Поэтому запомни, когда ты попадешь в аварию». А ты точно в нее попадешь. Ты должен позвонить страховому агенту. Также после аварии позвони мне. Или же вы можете поступить по-другому. Например, сказать следующее. «Сынок, чтобы избежать множества проблем, внимательно послушай, какие есть правила дорожного движения. Если ты будешь им следовать, если будешь обращать внимание на все знаки, то с большой вероятностью ты сможешь избежать аварий на протяжении достаточно долгого времени. Я не могу гарантировать, но я думаю, что все будет хорошо». То есть мы с самого детства знаем текст из первого послания апостола Иоанна, 1 главе, 9 стихе он пишет такие слова. «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». А текст из 6 главы послания к римлянам стараемся игнорировать. Ну почему так происходит? Потому что мы с самого детства учимся грешить. И, может быть, звучит странно, но именно так и есть. Нас учат грешить с колыбели. Поэтому послушайте. Если исповедуем наши грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Так что, согрешив, просто признай это, попроси прощения. И этот текст прекрасный. Мы остаемся чистыми. Мы получаем ответ на наши проблемы греха, как только это происходит. Но это не лучший ответ. Лучший ответ на грехи, когда мы читаем дальше Писание. Прочитаем Римлянам 6 главу с 13 стиха. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». И что это значит? Это значит, что когда я посвящаю себя Господу, при встрече с грехом у меня есть достаточно силы сказать «нет». Силы Иисуса Христа, я могу отвернуться от Него. Мне не нужно грешить. Знаете, почему мы грешим? Потому что у нас глубокое, искреннее влечение ко греху. И именно поэтому мы и грешим. И когда мы соглашаемся на грех, мы делаем это по собственному выбору. Каждый раз, делая этот выбор, мы навлекаем определенные последствия на свою жизнь. Мы забываем об этом, на самом деле, честно говоря. Мы не научены тому, что за каждым грехом идут последствия. Мы чаще слышим о том, что Бог прощает все грехи, благодать действует в нашей жизни. Но благодать не стирает из нашей жизни последствия греха. И если бы Давид был сейчас жив, то он бы точно со мной согласился. Грех в жизни Давида привел к проблемам такого размаха, как мало какой еще отец испытывал на себе. Мы прочитали сегодня тексты из Второй книги Царств. «И сказал Нафан Давиду, ты тот человек». Пророк Нафан стоял перед царем и говорил то, что никогда никто не говорил царю Давиду за всю его жизнь. «Ты тот человек, который взял Версавию. Ты тот человек, который убил Урию. Ты тот человек, который живет в лицемерии. Ты тот человек, Давид». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом». Давид произносит те четыре слова, которые должен был сказать сразу же после того, как призвал к себе Версавию. Но он не сделал этого. Если бы он раскаялся сразу же, то, я уверен, последствия были бы намного, намного меньшими. Если бы только Давид сразу же признал, что поступил неправильно, раскаялся бы перед людьми, перед Богом и открыл свою жизнь. Но Давид этого не сделал. И вот прошло 12 месяцев. Перед царем стоит Нафан и говорит жесткие слова: «Давид, ты тот человек». И Давид признает: «Я согрешил перед Господом». И дальше слова: «И так не отступит меч от дома твоего вовеки». Вовеки? То есть навсегда. Как вы думали, Бог простил Давида? Да, так и есть. И в 13 стихе сказано: «Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Это прощение, но оно не отменяет последствий греха, которые постигнут дом Давида. И последствия описаны в 10 стихе: «И так не отступит меч от дома твоего вовеки». Я не хочу сказать, что каждый, кто грешит, испытает на себе такие же последствия. Нет, это не то, что я имею в виду. Бог суверен, Он знает, что делает. И Он подходит каждому человеку индивидуально. Это Его выбор сознанием личности человека. Его план. Я не знаю, как Он выбирает, каким путем, к кому подойти. Все, что я знаю, что в случае с Давидом, Бог избрал для него путь таких испытаний, которые он никогда не мог забыть. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки. Так говорит Господь. Вот я воздвиг на тебя зло из дома твоего. И это его собственный дом. Он станет источником зла, страха, ужаса, жизни Давида. Члены семьи восстанут на Давида. Давиду было очень непросто слышать такие слова. А мне сегодня совсем непросто проповедовать на эту тему. У меня нет основания полагать, что то, о чем я говорю, не имеет совершенно никакого отношения ко мне. Потому что я, наверняка, как и вы, в своей собственной жизни ощутил, что такое последствия греха. И я уверен, что еще не один раз в своей жизни я пройду через это, потому что я не идеален. И каждый раз, когда я делаю выбор в пользу греха, я могу быть уверен, что мой святой Бог поруганием не бывает. И когда я припадаю к его ногам с мольбой о прощении, отворачиваюсь от греха в сторону Бога, то он дарует свою благодать, он прощает, сохраняет мне жизнь. Но это не отменяет последствий греха. И мне придется пройти через период последствий, которые Господь определил для меня. И самая грустная часть этих последствий, что они могут коснуться моих детей, моей жены, церкви, где я несу служение. И я могу подтвердить это из своего собственного опыта. Давид получил прощение, но в Библии написано, что его дом постигнут серьезные неприятности. И это самое важное, что я хотел бы сказать вам сегодня. Неприятности постигнут дом Давида из-за его греха. Помните, вначале я говорил, что есть два вида проблем. Проблемы, которые первичны, и те, которые стали результатом других проблем, то есть наших собственных грехов. Давид вместе со своей семьей столкнулся со вторым случаем. Я не знаю, какими словами можно описать то чувство вины, с которым жил этот мужчина на протяжении всей своей дальнейшей жизни, оглядываясь назад и осознавая, что все, что происходит из-за него, из-за того, что он не устоял, когда грех подкрался к его дому, а напротив, поддался соблазну. Сейчас хочу прочитать вам текст из книги Иова. Скорее всего, вы никогда не уделяли ему особого внимания. Но это то, как Елифаз понимал написанное в послании Галатам. Вот что пишется в книге Иова, 4 главе, с 8 стиха. Книга Иова, 4 глава, 8 стих. «Видел я, кто в борозды греха сеет горе, сам его плоды пожинает». Иосия, пророк, пишет в 8 главе, 7 стих. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. Есть одна чудесная книга, которая называется «Спустившись на землю. Законы жатвы». В этой книге автор пишет правду о том, как мы жнем то, что сеем, выделив 7 законов жатвы. И второй закон, который отмечается в этой книге, мы жнем то же самое, что и сеем. Вот послушайте слова из этой книги. Послушайте цитату из этой книги. Когда Давид сеял то, что плотское, то и пожал плотское. Более того, он пожал последствия своих действий, несмотря на покаяние, признание греха и прощение. Подчеркните это, запомните. Закрепите прочно в своем разуме. Раскаяние и прощение не оставляет жатвы. Посеял — должен пожать. Он был прощен, но это не отменило последствий. Именно об этом апостол Павел пишет Галатам, даже век благодати. И поэтому не заблуждайтесь и помните, что Бог поругаем не бывает. Что мы сеем, то и пожинаем. И исключений не бывает. Если мы будем думать о том, что благодать сотрет все последствия, и нет ничего страшного в грехе, потом можно раскаяться, то мы погрязнем в грехах и его последствиях. И не забывайте о том, что написано в послании к Галатам. Вы грешите, потому что хотите этого. У вас же есть сила Духа Святого сказать «нет» на каждом повороте жизни при встрече со грехом. А если вы говорите «да» греху, отказываясь от помощи Духа Святого, то будьте уверены в том, что столкнетесь с последствиями греха, которые могут быть как легкими, так и тяжелыми. И, к большому сожалению, эти последствия коснутся не только вас, но и ваших близких. Главное предупреждение 12 главы 2 книги Царств записано в 10 стихе. «И так не отступит меч от дома твоего вовеки». Когда я готовился к этой теме, я понял, что она очень сложная, многогранная. Детальное изучение займет очень много времени. Я осознаю, что мы не сможем за одну беседу нужным образом просмотреть все, что нужно было бы сказать. Но мы постараемся пройти по основным пунктам. Прочитаем написанное в 12 главе и постараемся применить все изученное в жизни. Мы пройдем по 8 шагам вниз, по которым прошел Давид. И первый из этих шагов мы находим в 11 стихе 12 главы. Первое – это супружеская неверность. Второе царство, 12 глава, 11 стих. «Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими, и будет он спать женами твоим перед этим солнцем. Ближнему твоему». Слово, которое означает очень близкую связь, и, может быть, даже детей. И на самом деле в 16 главе мы читаем о том, что именно так все и произошло. Его собственный сын Авессалом имел отношение с женами Давида. Очень печально признавать это, но так и было в жизни Давида. Прочитав 16 главу, убедитесь, что именно так и было. И это последствия греха Давида. Супружеская неверность. 2 Царств, 16 глава. «Сказал Авессалом Ахитофелу, дайте совет, что нам делать?» Ахитофел – плохой советчик и к тому же нехороший человек. «И сказал Ахитофел Авессалому, войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою». И поставили для Авессалома палатку на кровле. Помните, где произошло падение Давида? Где он согласился пойти на грех? Именно на кровле. И вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. Это была омерзительная демонстрация плоти, и об этом мерзком акте провозглашали, кричали, сделали его достоянием всех, привлекали общественное внимание. И люди могли собираться и наблюдать за тем, что происходило на кровле. Они видели, как сын царя входит в шатер и понимали, что он там делает. И должен признать, что это очень постыдное последствие. Ну, идем далее. Вторая ступень. Потеря новорожденного ребенка. 2 Царств, 12 глава, 15 стих. «И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело». Очень интересно, мне кажется, то, что Версавия не называется женой Давида, а женой Урии. На седьмой день дитя умерло. «И спросил Давид слуг своих, умерло дитя?» И сказали, умерло. Пройти через такой опыт ужасно для любого человека. Узнать, что такое измена, отвратительно. Но узнать, что такое потеря ребенка, еще хуже. И сердце Давида, недавно получившего прощение, переполнилось болью и горечью. Дорогой друг, проверим наше сердце, в каком мы отношении с Богом. Есть ли у нас страх пред Богом? Или мы позволяем себе говорить, жить и совершать все, что мы хотим. Бог все знает. Бог желает святости и ищет личного общения с каждым из нас. Поэтому прийти нужно к Нему с раскаянием, просить о прощении. И Господь хочет, чтобы мы жили свято. Благослови Господь смело приходить к Нему в молитве и следовать за Ним. Господь принимает всякого грешника, поэтому обратитесь к Нему с молитвой. И Господь простит вас. Да благословит вас Господь.
1: Дорогие друзья, Вы услышите продолжение беседы «Проблемы дома» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание, читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Грех Давида, которым он наслаждался короткое время, имел длительные и болезненные последствия на протяжении всей его жизни и жизни его семьи. Опыт Давида должен стать уроком для всех нас. Помните, что мы пожнем то, что посеяли. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида. Вы услышите беседы под названием «Как пережить шторм», «Друг познается в беде», «Быть достаточно сильным, чтобы простить». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу. Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Цвет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте, наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Проблемы дома» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Еще один совет ведущим музыкального пения и музыки в церквях. Ваша цель не выступать, но вдохновлять, ободрять и вовлекать людей в общее пение. Если люди в церкви не поют, проанализируйте себя и ваше служение. Скорее всего, вы делаете что-то не так и не выполняете свою функцию. Подумайте, возможно, вы просто выступаете, а не ведете совместное пение. Ваше служение не закончилось просто потому, что вы провели 2-3 часа на репетиции. Люди в церкви должны петь. Ищите возможности вовлечь всех и помочь им в пении. Ведите с открытыми глазами. Это продемонстрирует вашу заботу и поможет вам оценить, как люди реагируют на пение. Да, совместное пение – это наше поклонение Богу, но также это служение друг другу, ободрение и наставление. Колоссянам 3:16, Ефесянам 5:18-19.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю вам уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». На сегодня 15 июля. Сегодняшнее место записано в первом послании Иоанна в 5 главе, в 4 стихе. Там есть такие слова: «И это есть победа, победившая мир, вера наша». Уповать, даже когда покинуты, продолжать звать, не получая ответа, когда кажется, что никто не слышит, видеть жестокость этого мира, который неумолимо и безостановочно перемалывает человеческие жизни, подобно безжалостным жерновам, и при этом верить, что Господь бодрствует и любовь Его безмерна, не желать ничего, кроме как предназначенного нам Его рукой, ждать терпеливо и быть готовым умереть от голода, страшась лишь неверия, такова победа, что торжествует над миром, такова истинная вера. Непобедимое нам дано знамя, среди гонений его вознесем. Бог нас в удел приобрел себе вечный, и нам победу дарует с Христом. Вслед за Иисусом в бой без смущения, радостно с пением пойдем все вперед. Вслед за Иисусом без отступления, мы победим с Христом, со Христом. Выйдем за стан ко Христу Иисусу, взявши наш крест, Его смерть возвестим. Если страдали мы с Ним в этом мире, то и во славе восцарствуем с Ним. Радуясь, носим бесчестие мира, чтоб исповедовать имя Христа. Лишь на Него мы глядим с упованием, славят хвалой Его наши уста. Бог даровал нам державную силу, ею Спаситель врага победил. Ей Он и в нас совершает победу, именем вечного Господа сил.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: О цели и пользе поста. Бог требует от нас поста и воздержания не просто для того только, чтобы мы пребывали в неядении, но для того, чтобы, удаляясь от житейских дел, употребляли все свободное от них время на занятия духовные. Если бы мы устрояли жизнь свою внимательно и всякую свободную минуту посвящали духовным занятиям, если бы и пищу употребляли только для удовлетворения потребностей и всю жизнь провождали в добрых делах, то не было бы нам нужды и в пособии от поста. Но так как человеческая природа нерадива и расположена к невоздержанию и роскоши, поэтому человеколюбивый Господь, как любящий Отец, и изобрел для нас врачевство в посте, дабы отвлечь нас от удовольствий и обратить от забот житейских к делам духовным. Если некоторые из приходящих в церковь чувствуют телесную слабость и не могут оставаться до вечера без пищи, таким советую, чтобы они и телесную слабость свою подкрепляли и не лишали себя духовного поучения, но о нем-то гораздо больше заботились. Ибо и кроме воздержания от пищи есть много путей, могущих отворять нам двери дерзновения перед Богом. Итак, кто укушает пищу и не может поститься до вечера, тот пусть подаст обильнейшую милостыню, пусть творит усердные молитвы, пусть оказывает напряженную ревность к слушанию Слова Божия. Здесь нисколько не препятствует нам телесная слабость. Пусть примиряется с врагами, пусть изгоняет из души своей всякое памятозлобие. Если он будет исполнять это, то совершит истинный пост, такой, какого именно и требует от нас Господь. Ибо и воздержание от пищи Он заповедует для того, чтобы мы обуздывали вожделение плоти, делали ее послушной в исполнении заповедей. Узнав это от нас, вы, могущие поститься до вечера, сами в себе, прошу вас, усиливайте по возможности это доброе и похвальное свое усердие. Ибо если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Пост смиряет тело и обуздывает беспорядочное вожделение, и напротив душу просветляет, окрыляет, делает легкою и парящую ввысь. А что касается братьев наших, которые не в состоянии поститься до вечера ради телесной немощи, их увещевайте не оставлять этой духовной пищи, слушания поучений. Принятие пищи до вечернего служения не должно стыдиться, ибо подвергает нас стыду не вкушение пищи, но делание зла. Великий стыд – это грех. А если употребляем пищу с умеренностью, нам нечего стыдиться, ибо Господь соединил нас с таким телом, которое не может существовать иначе, как принимая пищу. Только да избегаем неумеренности, потому что умеренное употребление пищи весьма много способствует здравию и крепости нашего тела. Не видите ли каждый день, что от роскошных столов и неумеренного насыщения происходят бесчисленные болезни? Откуда болезни в ногах? Откуда болезни головные? Откуда бесчисленное множество других болезней? Не от неумеренности, не от того ли, что мы вливаем себе вина более надлежащего? Как судно, залитое водою, скоро погружается и тонет, так и человек, предавшись объедению и пьянству, несется в бездну, потопляет свой разум и лежит, наконец, как живой труп. Делать зло он может, а к добру способен не более мертвых. Посему умоляю вас, подобно блаженному Павлу, попечение о плоти не превращайте в похоти, Римлянам 13:14, но укрепитесь и умножьте ревность в делах духовных. За что мы отдадим отчет Господу? Апостол говорит: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово» — второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих, — «и дать отчет. Если ты богат, то дашь отчет, на блудниц ли истратил ты деньги, или на бедных, на тунеядцев и льстецов, или на нуждающихся, на распутство, или на человеколюбие, на удовольствие, лакомство и пьянство, или на вспоможение несчастным. И не в одной только трате потребует у тебя отчета, но и в приобретении имущества. Праведными ли трудами собрал ты его, или хищением, или лихоимством? Получил ли ты родительское наследство, или разоряя дома сирот и расхищая имущество вдовиц? Как мы у своих слуг требуем отчета не только в расходах денег, но и в приходе, допрашивая откуда и от кого, и как, и сколько получили они денег, так и Бог требует от нас отчета не только в употреблении, но и в приобретении. И не богач только, но и бедный даст отчет в бедности. Благодушно ли, и с благодарностью перенес бедность, не упал ли в уныние, не досадовал ли, не возроптал ли на Божий промысел, видя другого в роскоши и удовольствиях, а себя в нужде? Как у богача потребует отчета в милостыне, так у бедного в терпении. Или лучше не в терпении только, но и в самой милостыне. Свидетель вдовица, положившая 2 лепты и этим малым вкладом превзошедшая всех тех, которые положили по многу. И не богатые только, да бедные, но и начальники, и судьи допрошены будут с великою строгостью. Не извратили ли они правду? Не произносили ли приговора над подсудимыми по пристрастию или по ненависти? Не дали ли, уступив лести, неправедного решения? Или по злопамятству не сделали ли зла безвинным? Да и не гражданские только начальники, но и предстоятели церкви дадут отчет в своем начальстве. И особенно эти подвергнутся гораздо более строгим и тяжким взысканиям. Ибо тот, кому вверено служение слова, даст тем строгий отчет, не отступил ли по ленности или по злорадству от чего-либо такого, чтобы сказать надлежало, и доказал ли на деле, что изъяснил он все и не скрыл ничего полезного. Опять, получивший епископство, насколько высшую взошел он степень, столько же строжайший даст и отчет не только в учении и предстоятельстве за бедных, но и в испытании рукополагаемых, и в бесчисленном множестве других дел. На это указывая, Павел писал к Тимофею: «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах». И, давая наставления евреям касательно их начальников, устрашал другим образом: «Повинуйтесь наставникам вашим, и будьте покорны, ибо они неусыпно заботятся о душах ваших, как обязанное дать отчет». Послание к Евреям, 13 глава. «Но не в одних делах, но и в словах дадим отчет. И мы, верив слугам своим деньги, требуем у них отчета во всем. Так и Бог, верив нам слово, взыщет за его употребление. Так мы допрошены будем и строгий дадим отчет в том, не бессмысленно ли и не попусту ли тратили слова. Ибо не столько вредна пустая трата денег, сколько бессмысленное, суетное и напрасное употребление слов. Напрасная трата денег делает иногда ущерб имению, а слово, произнесенное без рассуждения, разоряет целые дома, губит и разрушает души. Ущерб имения можно опять поправить, а слово, раз вылетевшее, возвратить назад нельзя. А что мы дадим отчет в словах? Послушай, что говорит Христос: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Евангелие от Матфея, 12 глава, 36-37 стихи. И не только в своих словах дадим отчет, но и в слушании от других. Например, не внимал ли ты ложному обвинению ближнего? Ибо сказано: «Не внимай пустому слуху». Исход 23.1. Если же принимающие пустой слух не получают извинения, то какое оправдание будут иметь те, которые клевещут и злословят? И что говорю о словах и о слухе, когда мы подлежим взысканию даже за помыслы? Об этом свидетельствует Павел. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение. 1 Коринфянам 4:5. И Давид говорит: «И гнев человеческий обратится во славу тебе, остаток гнева ты укротишь». Псалом 75. Что такое помышления человеческие обратятся во славу тебе? То есть, не коварно ли и злонамеренно говорил ты с братом? Не хвалил ли его устами и языком, а в сердце пожелал зла и позавидовал ему? На это же самое указывая, то есть, что мы подвергнемся суду не за одни дела, но и за помыслы, Христос сказал: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Матфея 5:28. Хотя грех не вышел еще в дело, остается пока в сердце, но при этом не может остаться без вины тот, кто смотрит на красоту женскую для того, чтобы возжечь похоть блудную. Итак, подумай, каково тогда будет судилище, припомнив себе все грехи твои, хотя сам ты и забудешь твои преступления, но Бог никогда не забудет и представит все грехи твои пред глаза наши, если только мы не предупредим загладить их теперь покаянием и исповеданием, и тем, что никогда не будем злопамятствовать на ближнего».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN, радио для каждого из вас и также для всей семьи. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Псалом 22, 4. Мир, в котором мы живем, является той же долиной смерти. В ней гибнут миллионы людей, но истинные христиане, которые дышат чистым воздухом любви Христовой, проходят безопасно эту долину. Те же, которые хотят отдохнуть в ней и опускаются в ее смрадную атмосферу, редко опять встают духовно живыми, но чаще погибают в грехе. Поднимем головы наши выше, к Господу, в атмосферу Духа Святого, а, следовательно, в атмосферу деятельной христианской любви, ибо только там жизнь. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам, мы ждем.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, так как большинство посланий написал апостол Павел, важно рассмотреть его жизнь и служение. Мы сознаем, что он был Божьим избранным инструментом для основания многих общин и церквей. Как ревностный фарисей, он всячески преследовал раннюю христианскую церковь, но Бог вмешался в его жизнь. На пути в Сирию, в Дамаск, Савл, как его тогда звали, был чудным образом остановлен и стал новым творением во Христе Иисусе. Сразу же после этого он посвятил свою жизнь для проповедования Евангелия в церкви, которую он раньше хотел уничтожить. Поэтому позже, обращаясь к римлянам, в своем послании к церкви в Риме он имеет полное основание писать: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Позже он писал церкви в Коринфе: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие, для самых же призванных иудеев и еленов Христа Божию силу и Божию премудрость». Второе миссионерское путешествие. Во время своего второго миссионерского путешествия в 51 году нашей эры апостол, по всей вероятности, был болен. Со своим сотрудником силой он посетил Листру и Иконию, а затем оба направились на север в Бифинию. После этого они повернули на запад и пришли в Троаду, находящуюся у побережья. К ним присоединился

Время путешествия как по морю, так и по суше занимало много времени. Из 20 главы «Деяния святых апостолов» мы узнаем, что переезд из Филипп в Троаду занимал 5 дней. Из 16 главы «Деяния святых апостолов» мы узнаем, что Павел со своими спутниками, к которым теперь также присоединился Лука, автор Евангелия, который носит его имя, отплыли из Троады в Неаполь, а затем по суше в Филиппы. Может быть, некоторые усомнятся в том, что это было Божье руководство, ибо апостол Павел и его спутник Сила вскоре очутились в тюрьме. Но Павел и его сотрудник не сомневались в том, что Бог побудил их пойти из Троады в Филиппы. В темнице они воспевали Бога, их слушали остальные узники. Узники слышали их свидетельство о Божьей спасительной благодати во Христе Иисусе. Темничный страж изумился, видя Божию силу, которая отворила двери и ослабила узы, которые, по его мнению, были крепкими, освободив тем самым заключенных. Всякий читающий и размышляющий на 16 главой «Деяния святых апостолов», разумеется, ибо он видит Божий суверенный контроль над событиями и обстоятельствами, которые в конечном итоге приносят ему вечную славу. Скептики могут смеяться и подшучивать над сообщениями о некоторых приключениях, которые они не могут объяснить. Дитё Божие радуется, зная, что Бог имеет контроль над его жизнью. Филиппы. Это был македонский город в 356 году до Рождества Христова. Филипп II расширил город и дал ему свое имя. В окрестностях этого города находились золотые и серебряные прииски, которые способствовали тому, что Филипп мог осуществить все свои завоевательные планы. Столетия спустя Октавиан, кесарь Август, умерший в 14 году после Рождества Христова, способствовал поселению римских граждан Филиппа. Это как раз имеет в виду Лука, когда упоминает в книге «Деяния святых апостолов». Филиппы – это первый город в той части Македонии, колония. Город пользовался престижом, поселенцы сохраняли свое римское гражданство и становились аристократами города. Раннее время в Филиппах. В Писаниях повествуется, что Павел и его сотрудники были в Филиппах особое время. Апостол Павел, по-видимому, заранее рассматривал состояние городов, в которые его направлял Бог. Помните, он не ходил в города, где уже была образована церковь или община. Он и его сотрудники были одни в странном окружении. Нельзя было не заметить, что на всем была римская печать, так как это была римская колония. Судьи действовали в согласии с римскими законами, поэтому этот город был стратегически важен для основания в ней христианского свидетельства. Было ли в этом городе больше римских граждан, чем греков, мы не знаем, но мы знаем, что там было очень мало евреев. Там нельзя было найти синагогу, а только постройку, которая сильно отличалась от еврейской синагоги тем, что носила временный характер. Одна из таких построек была у реки. Это место молитвы было вне ворот города и давало возможность проводить всякое омовение, связанное с богопоклонениями, происходящими поблизости. В то время в Филиппах апостол Павел сделал такие наблюдения. В субботний день евреи по желанию собирались у реки, и Павел тоже направился туда же. Интересно заметить, что эта маленькая община состояла в основном, если не целиком, из женщин. По происхождению не все из них были еврейки,
Ибо из Писания мы узнаем, что

0: одна по имени Лидия, принявшего иудейство, была из Фиатиры в Малой Азии. Мы читаем, что она чтила Бога. Это, в свою очередь, дает нам право предположить, что ее сердце было чутким по отношению принятым ею еврейским законам и образу жизни. Когда апостол Павел начал изъяснять Писание для этой маленькой группы, то первой откликнулась Лидия. Бог приготовил сердца этой женщины, и духовное прозрение наступило быстро. Она слушала очень внимательно, так как имела искреннее желание поклониться Богу. И Бог открыл ее сердце для принятия благословенного Слова Божия. Она сердечно пригласила апостола Павла и его сотрудников провести некоторое время у нее дома и убедила их. Эти слова Священное Писание употребляет, чтобы выразить ее приглашение жить в ее доме. Мы также можем предположить, что апостол Павел вначале не решался принять приглашение. Женщина настаивала, так как имела сильное желание узнать больше. Эта же мысль употреблена Лукой, когда он описывает двух учеников, которые явился Господь по дороге в Эммаус. Из 24 главы Евангелия от Луки мы узнаем, что Господь Иисус сделал вид, что хочет идти дальше, оставляя этих двух учеников в селении, в которое они шли. Но ученики, очарованные тем, как воскресший Христос изъяснял им Писание, удерживали его, говоря: «Останься с нами». Некто сказал относительно занятия Лидии: «Торговые дела, послужившие причиной того, что она оказалась в Филиппах, были связаны с окрашением ткани, которая уже в древние времена процветала в окрестности Фиатиры». Так нам повествует Гомер, и также и постоянно упоминается в других рукописях, относящихся к обществу красильного того города, случайно дают единственное подтверждение правдивости святого Луки и его преднамеренных упоминаний. Сообщение между Фиатирой и Филиппами не было затруднительным. Как сухопутная дорога, так и путь через Пергамский порт были очень удобны. Интересно заметить, что когда она приняла крещение, упоминается там же о ее домашних. Писание нам не говорит, кто были ее домашние. Это могли быть ее рабы или же нанятые рабочие. О муже и детях не упоминается. Но ее свидетельство, как повествует апостол Павел и его спутники, произвело сильное влияние на ее домашних. Лидия с сердцем приняла благовествование о спасении. Затем Лидия приняла в свой дом Господних служителей апостола Павла. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Есько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете на русском языке круглосуточно. Колоссянам 1.10. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод, во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Наше пожелание вам, чтобы вы творили добро друзьям своим, чтобы они еще более любили вас. Творите добро своим врагам, чтобы они стали когда-нибудь вашими друзьями. Когда вы говорите о враге вашем, помните, что может прийти день, когда он станет вашим другом. Воля Божия в том, чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга, а не взаимным несчастьем и смертью. Люди помогают друг другу своей радостью, а не горем. Оставайтесь с нами, и если у вас есть вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Предлагаю вам всех благую весть на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных музыке. Тема сегодняшней проповеди – основная цель музыки. Мы молимся о вас и надеемся, что Господь обильно благословит вас во время прослушивания этой проповеди.
1: Мы подошли к последней теме, которая называется «Основная цель музыки». Но сначала хочу напомнить вам, что мы подробно разбирали с вами тему о характерных качествах влияния музыки на человека, точнее, на наше физическое тело, на наш разум и на нашу духовную жизнь. В основу для размышления об этих качествах музыки мы взяли стих из первой книги Царств, 16 глава, 23 стих. Давайте вспомним девиз нашего курса. Это послание Ефесянам, 5 глава, 10 стих. «Испытывайте, что благоугодно Господу». Несколько лет назад я получил письмо от одной девушки. Она написала: «Доктор Гарлок, 6 лет назад, прежде чем я уверовала во спасение, я вращалась в среде байкеров. Я употребляла наркотики и алкоголь. В то время я слушала рок-музыку по 6-8 часов в день. Но с момента, когда Господь спас меня, я сразу же поняла, что наркотики, алкоголь и рок-музыка – это неправильно. И никто из людей не объяснил мне это. Это понимание дал мне Господь. Неудивительно ли это свидетельство работы Святого Духа? Молодая девушка жила во всем этом, но как только она уверовала во Христа как Спасителя, сразу же поняла, что все это было неправильно. К сожалению, мне известны многие люди среди христиан, которые по-прежнему не видят ничего плохого ни в наркотиках, ни в алкоголе, ни в рок-музыке. Так вот, не буду отвлекаться и продолжу делиться тем, что написала эта девушка далее. С тех пор, как я уверовала, прошло уже 6 лет, и я ни разу не слушала рок-музыки. Вы спросите, почему? Потому что я просто не могу ее слушать. Если я нахожусь в ресторане, и там начинается играть рок-музыка, у меня всплывают воспоминания о моей прошлой жизни, мне приходится уходить. Если я в магазине, и там включают такую же музыку, то я также просто ухожу из этого магазина. Но послушайте, что она пишет дальше. Сейчас, по истечении 6 лет, дьявол все чаще и чаще напоминает мне о моем прошлом, и все чаще у меня всплывают в памяти рок-песни, которые я не слышала многие годы. Я стала замечать, что могу проснуться посреди ночи и самопроизвольно напевать мотив какой-нибудь рок-песни, которую я слушала много лет назад, до моего обращения к Господу. Мне кажется, что я становлюсь безумной. Что мне делать? Возможно, некоторые, прослушав письмо этой девушки, считают, что она сильно преувеличивает в том, что происходит в действительности в ее жизни. Преувеличивала она или нет, я не знал. Одно я знал точно – что эта проблема сильно беспокоила ее, и она писала мне из психиатрической больницы. Я ответил ей и написал, что в Библии есть ответы на все случаи жизни для всех людей, и вы не исключение. Далее я пригласил ее приехать и навестить меня, как только она пройдет курс лечения. Если же ее определят на длительное лечение, я попросил ее известить меня, и тогда я собирался приехать к ней сам. Эта девушка приехала к нам спустя всего лишь несколько дней. Было очевидно, что у нее было нестабильное психическое состояние. Она была сильно расстроена. Мы начали беседы. И я начал задавать ей вопросы. Среди прочих вопросов я задал ей следующий. С момента, когда вы уверовали, сколько новых песен, христианских песен, вы выучили наизусть? Ее ответ был кратким. Я не знаю ни одной новой христианской песни. Так вот, в первый же день нашего общения я поделился с ней несколькими принципами, с которыми я хочу поделиться сегодня и с вами. Итак, принцип номер один – это принцип замены. Позвольте мне дать вам определение этого принципа. Послушайте, если вы что-то убираете из своей жизни, всегда замените это на что-то лучшее. Еще раз, всегда заменяйте старое на что-то лучшее. Не оставляйте это место пустым. После семинаров, посвященных музыке, ко мне подходит очень много людей и спрашивают, говоря: «Вы очень хорошо показали нам, что есть плохая музыка, и раскрываете все принципы, на которых базируется музыка, и привели замечательные примеры, но что же нам слушать в нашей жизни? Что осталось для нас?» без всякого сомнения, истинное христианство – это очень узкий путь, и выбора у нас не так уж и много. Но хочу сказать вам, что есть даже светская музыка, которую мы можем слушать. Она была написана и исполнена, не нарушая Божьи стандарты для музыки. Надеюсь, что вы понимаете, что музыка, которую мы можем слушать, не обязательно должна иметь в начале слово «христианское». Как мы уже разобрали с вами, бывает и наоборот. Именно христианская музыка очень часто не соответствует Божьим стандартам. Так вот, ответ на этот вопрос, что же мы, христиане, можем слушать сегодня, очень прост. Первое. Мы должны постоянно читать Писание и изучать его, включая и Божьи стандарты для музыки. Второе. Мы должны вникать, исследовать их Божьи принципы, заучивать, и тогда нам будет совершенно очевидно то, что мы можем слушать сегодня. Единственный ответ, который я нахожу сегодня, почему христиане не знают, какую музыку они могут слушать сегодня, это недостаточное уделение времени для изучения Библии. Многие ограничиваются лишь чтением, но будем помнить, что нам необходимо изучать и вникать в Слово Божье. Если вы помните, на прошлых уроках я уже делился с вами, что мне приходилось летать на самолетах в качестве пилота 17 лет. Я прочитал очень много книг на тему, как управлять самолетом. Конечно же, они не помогли мне стать более духовным, но они помогли мне летать безопасно и в какой-то степени сохранить мою жизнь, чтобы я мог, соответственно, расти духовно. Не так ли? Без всякого сомнения. Я хотел быть хорошим пилотом, и поэтому я прочитал много книг об этом. Я постоянно старался быть в курсе новых правил и технологий. Еще раз, это не были духовные книги, но допустим, что если бы эти книги были написаны непристойным языком, я бы не стал их читать. Вы видите, в чем разница? Профессиональные книги, которые раскрывают профессиональные принципы определенной специальности, одни книги могут быть написаны правильным, не содержащим никакой пошлости языком, а другие книги также могут раскрывать профессиональные принципы, но они могут быть написаны с использованием непристойного языка. Вы видите, что я хочу вам сказать? Итак, возвращаясь к вопросу, что же мы, христиане, можем слушать сегодня, хочу дать вам несколько советов. Например, классическая музыка, исполненная без современных аранжировок, где все сбалансировано и мелодия, и гармония, и ритм, подобная музыка соответствует христианским стандартам, даже если она не называется христианской. Без всякого сомнения, хорошую музыку нужно искать и уметь различать, особенно в светских источниках. Надеюсь, что этот курс и каждодневное изучение Слова Божия помогут вам в этом. Итак, еще раз хочу напомнить принцип, о котором мы говорили ранее. Если вы что-то убираете из своей жизни, вы обязательно должны заменить это на что-то хорошее. Нельзя это место оставлять пустым. Послание к Ефесянам, 4 глава, 22 стих, гласит нам следующее. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека». Таким образом, прежде всего, мы должны избавиться от ветхого человека. Но это не все. Если мы ограничимся только этим, то это место останется пустым, и таким образом там образуется вакуум. Послушайте, что написано далее в стихе 24. «И облечься в нового человека». Итак, когда мы убираем что-то плохое из своей жизни, вместо этого обязательно нужно включить в свою жизнь что-то хорошее. Один из самых хороших стихов из Библии, который указывает на этот принцип, записан во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Вы видите, есть старое, ненужное, от которого нужно избавиться, и есть новое, которое мы приобретаем со Христом. Для наглядности приведу вам один пример. Допустим, вы питаетесь где-то на помойке. Я, соответственно, подхожу к вам и говорю, вы не должны больше питаться на помойке, ведь все, что вы едите там, это просто ужасно на вкус и на запах, и опасно для жизни. Вы соглашаетесь со мной и говорите, да, я согласен с вами, и больше не буду питаться там. Но если вы после этого решения не начнете питаться качественной, хорошей пищей из хороших источников, то что случится? Возможно, два варианта. Либо вы умрете с голоду, либо вы снова вернетесь к пище на помойке. Не так ли? Именно поэтому, если мы избавляемся в своей жизни от чего-то плохого, нам сразу же необходимо заменить это на что-то хорошее. Если вы употребляли алкоголь, то это нужно заменить на хорошие напитки. Если вы питались пищей, которая негативно влияет на ваше здоровье, то заменить ее на качественную пищу. Если вы слушали неправильную музыку, то, соответственно, заменить ее на правильную музыку, на ту, что угодно Господу. Некоторые по наивности считают, что достаточно просто избавиться от плохого в своей жизни. Но это не так. Писание учит нас, чтобы мы не только избавлялись от плохого, но и заменяли это на хорошее. Мы уже обращали с вами внимание на 2 послание Коринфянам, 15 глава, 17 стих. Конечно же, Господь не будет наполнять грязный сосуд. Надеюсь, что вы это понимаете. Но с другой стороны, если сосуд будет чист и пуст, то какой от этого прок? Чистый сосуд обязательно должен быть наполнен чем-то хорошим. Интересно обратить внимание на то, что для некоторых христианство – это набор всевозможных запрещений. Например, не курить или не употреблять алкоголь. Многие думают, что как раз то, что человек не делает, определяет его как хорошего христианина. Хочу вам сказать, что многие неверующие не делают эти вещи, или еще пример, мертвые люди тоже этого не делают. Но делает ли это их достойными христианами? Конечно же нет. Итак, первый шаг. Прошлое должно быть отложено, от него необходимо избавиться. Но ни в коем случае не нужно останавливаться на этом. Необходимо, чтобы в нашей жизни появлялись новые вещи, которые угодны Господу. Без всякого сомнения. Это также относится к музыке. Конечно же, говоря о новых вещах, я не имею в виду, что это должно быть что-то сверхсовременное. Новое – это значит то, чего не было в нашей жизни, то, что мы не имели. Другими словами, Бог хочет, чтобы у нас зазвучала новая песня, угодная Ему. Слава Господу за то, что Он говорит нам не только то, что нам нужно делать, но Он также говорит нам о том, как это нужно делать. Откройте Псалом 39, 4 стих, там написано «И вложил в уста мои новую песнь». Еще раз хочу обратить ваше внимание, что Писание уверяет нас в том, что Господь вложил новую песнь в наши уста. Не в разум, не в сердце, а именно в уста. Интересно, не правда ли? Если вы прочитаете слова в 3 стихе, то там написано «Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота». Некоторые богословы определяют сочетание «страшный ров» как очень шумное место. Думаю, что это определение очень хорошо подходит и для рок-музыки. Итак, Господь извлек из страшного рва, поставил на камни ноги мои и вложил в уста новую песнь. Конечно же, есть непосредственная связь между устами и нашим сердцем, ведь наш Господь сказал, что от избытка сердца будут говорить наши уста. Лука 6 глава 45 стих. Вспомните также слова из Иисуса Навина, 1 глава 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Именно поэтому мы должны заучивать места из Писания наизусть. Кстати, один из лучших способов исполнения молитв – это повторять Господу Его же обещания. Он любит поступать по Своему Слову. Еще раз, Бог не только говорит нам, что делать, но и как это нужно делать. Некоторым проповедникам свойственно говорить, что нужно делать, но они совсем забывают рассказывать о том, как это делать. Но слава Господу, что у него не так. Итак, возвращаясь обратно к словам 39-го псалма, 4-го стиха, хочу еще раз напомнить, что Бог вложил в наши уста новую песнь. Но это еще не все. Он поясняет нам, что же это за новая песнь. Послушайте. Песнь хвалы Богу нашему. Таким образом, самая главная цель музыки, то есть то, для чего Бог дал нам музыку, это чтобы мы могли прославлять Его. Мы всегда должны помнить об этом. Хочу обратить ваше внимание на несколько песен в Библии. Итак, книга Исход, 15 глава. В этой главе говорится о том, как Моисей и израильтяне поют благодарственную песнь Господу. Вы помните слова этой песни? Вот некоторые из них. «Господь – крепость моя и слава моя», то есть Он является объектом прославления. Эта глава так и начинается «Пою Господу». Исход, 15 глава, 1 стих. Интересно отметить, что словосочетание «пою Господу» встречается в Библии в той или иной форме более 30 раз. Вот один из примеров. Исход, 15 глава, 21 стих. «И воспела Мариам пред ними, пойте Господу». Еще раз, таких примеров очень-очень много. Без всякого сомнения, Господь хочет, чтобы наша песнь прославления была всегда обращена только к Нему. Не к людям или материальному миру, а именно к Богу. Как мы уже отметили ранее, Моисей и израильтяне знали об этом принципе и применяли его в своей жизни. Практически каждый стих в их песне, слова, которые записаны в книге Исход 15 глава с 1 по 21 стихи, обращен к Богу и прославляет Его за то, что Он сделал. В этой песне нет ни слова о Моисее или Израиле, о том, насколько они были хороши. Еще раз, каждое слово посвящено только Богу. На одном из наших уроков мы уже вспоминали об Анне и ее сыне Самуиле, насколько он был чуток к тому, что Бог хотел от него, и в итоге он услышал голос Бога. Когда начинаешь размышлять над поступком Анны и пытаешься наложить это на свою жизнь, то начинаешь понимать, насколько она была посвящена Господу. Допустим, если бы мне пришлось оставить своего сына в храме Господнем, то мне это было бы нелегко. Но обратите внимание на состояние Анны после того, как она оставила своего сына в храме. Первая книга Царств, 2 глава, с 1 по 2 стихи. «Возрадовалось сердце мое о Господе, вознесся рог мой в Боге моем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя». В оригинальном языке эти слова обозначены как поэма. Другими словами, она воспела хвалу Господу. Без всякого сомнения, она знала, как прославлять Бога в пении. Далее давайте обратимся к книге, вторая книга Паралипоменон, 5 глава, 12 стих. Там написано: «И левиты, певцы, все они одеты в весон, с кимвалами и псалтырями и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами». Обратите внимание на количество труб, 120. У меня был оркестр, состоявший из 26 труб, и когда они звучали, то это было просто прекрасно. Но представьте себе звучание 120 труб. Давайте вернемся немного назад в Библии. Первая книга Паралипоменон, 23 глава, 5 стих. В этом стихе написано, что у Давида был оркестр из 4000 музыкантов. Остановитесь на мгновение на этой цифре. 4000. Итак, вы только представьте себе, 120 музыкантов трубят на трубах и 4000 музыкантов в оркестре. Думаю, что многие из вас знакомы с трудами светского историка Иосифа Флавия. Так вот, он написал, что все они были обучены хоровому пению, все они были одеты в весон, и было их около 200 000 человек. Я, конечно же, не знаю, пели ли они в одно и то же время, но если даже разделить это число пополам или на несколько частей, то все равно получается очень большое количество музыкантов и исполнителей. Возьмите, например, хотя бы половину музыкантов, половину певцов в хоре. Все равно получается очень много. Ничего подобного сегодня вы не найдете. Невольно вспоминаются принципы теории эволюции, которые гласят, что человек с течением времени становится все лучше и лучше во всех областях. Но как мы видим на этом примере, что это не так? Ведь уже тогда, в то время, несколько тысяч лет назад, исполнялись такие музыкальные шедевры, которые сегодня никто не в состоянии повторить. Я лично верю, что это была самая прекрасная музыка, которая когда-либо звучала на нашей земле. Вы спросите, почему? Ответ очень прост. Когда люди в согласии с Богом, Он дает им возможность исполнять и ценить ту музыку, которая угодна самому Богу. Но когда люди теряют свои отношения с Богом, они теряют эту способность различать, какая музыка угодна Богу и какая нет.
0: Благодарим за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Основная цель музыки». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит вторая и заключительная часть проповеди на тему «Основная цель музыки». Мы молимся о вас и надеемся, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

эфире библейское вещание «Бибиан». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами –

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и о пении. Наше поклонение в воскресенье должно начинаться с повседневной жизни, наполненной поклонением Богу. Римлянам 12:1-2. Внешние плоды публичного служения не могут восполнить недостаток нашего повседневного посвящения и преданности Господу Христу или постоянного греха. Как вы внутренне готовитесь к воскресному собранию? Будьте постоянным в молитве о своей церкви, о ее членах, о служителях, о воскресных богослужениях. Это смиряет, помогает лучше заботиться о людях и фокусироваться на Христе и Евангелии. Если из-за служения страдает ваша семья, ваши близкие, то, возможно, стоит взять перерыв или переосмыслить свое планирование. Бог может использовать нас, но при этом Он не нуждается в нас. Поэтому мы должны помнить, во-первых, мы должны жить для Господа и по Господним правилам. А служение – это уже выражение нашей жизни.

Хорошие советы дал однажды мудрый человек. Живи, помышляя о том, что жизнь твоя кончится, и ты не будешь привязан к этой жизни. Живи, помышляя о вечности, которая последует за временной жизнью, и будешь жить по-христиански. Живи так, как будто тебе сегодня умереть. Действуй так, как будто ты вечно жить будешь. Дорожи временем, оно дороже золота. Им покупается блаженная вечность. Не теряй ни одной минуты, чтобы не купить на нее что-нибудь для вечности. Лови минуты, чтобы уловить годы и не упустить всей жизни. В эфире библейское вещание BBN.

0: человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
1: Дорогой радиослушатель, если ты чадо Божье, то знай, что самое драгоценное, что ты имеешь, это твоя вера. Ты можешь все потерять, имущество, здоровье, друзей и даже своих родных, и все же, если вера твоя уцелела, то эти потери несравнимы с потерей веры. Вот почему, зная о грозившей Петру опасности, Христос ему говорит: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Как нам известно, Петр потерпел ужасное поражение, и если не молитва Христова, он бы и душу свою потерял. Поэтому Спаситель молит о его вере, чтобы она не потерпела поражение, чтобы она не оскудела. Видите, возлюбленные, вера — это цитадель, крепость, оплот дитяти Божьей. Поэтому больше всего хранимого храни веру свою. В первых 10 стихах первого послания Фессалоникийцам говорится главным образом о вере детей Божьих в Фессалониках. 5 раз в этих стихах мы находим такие выражения, как, например, «вера ваша», «о вере вашей» и так далее. Как нам известно, это послание было написано на основании того, что Тимофей, сотрудник Павла, посетивший их, передал Павлу о них. Во-первых, Павел послал Тимофея, чтобы утвердить их в вере, затем утешить их в вере и, наконец, узнать о их вере. «Я послал к вам самого моего надежного сотрудника узнать, что с вами случилось, ибо боялся, как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». И в 6 стихе мы читаем: «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры». Что беспокоило апостола Павла больше всего? Он озабочен был о том, как бы не искусил их искуситель и не нанес бы губительный удар их вере. И заметьте, что больше всего обрадовало его, за что он больше всего воздал благодарность Господу, что вера их не только уцелела, несмотря на все нападки и атаки врага, но что она возрастала, и с возрастанием и укреплением веры умножилась и их любовь друг к другу. Какое это было ободрение для Павла! Для него не было большей радости, чем слышать, что души, приобретенные им для Христа, ходят в истине. Как обстоит дело с твоей верой, мой друг? Спасательная вера — это одно. Каждое чадо Божие имеет ее. Но продвинулись ли мы дальше в вере? Возрастает ли она у тебя? К большому сожалению, есть верующие, к которым относятся слова 5 главы послания к евреям: «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым начаткам Слова Божия. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». И вот сколько таких младенцев. Их вера слаба. Они колеблются всяким ветром учения. Это колебание — верный признак духовного младенчества. Бог хочет, чтобы мы возрастали, крепли вере нашей, спешили к совершенству, всегда простирались вперед к высшему призванию Христову. Мой друг, если ты не растешь в вере, ты не подвигаешься вперед, тогда ты фактически идешь назад. В духовной жизни невозможно стоять на месте. Или мы идем вперед, или назад, одно из двух. Сатана будет все делать, чтобы ставить тебе препятствия на пути к совершенствованию твоей веры. Он, во-первых, будет всеми способами удерживать тебя от самого источника веры, то есть Слова Божие. Он отлично знает, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия, и что вера наша зависит от того, поскольку мы пребываем в Слове. В нашем сегодняшнем разборе я хотел бы ограничиться двумя факторами, но самыми основными, входящими в рост и укрепление нашей веры, а именно сопротивление и Слово Божие. Не раз мы просили, как некогда ученики молили Господа, умножь веру нашу, и не узнавали, когда Господь посылал нам ответ на нашу молитву. Мы ожидали какой-то чудотворный прилив веры в наше сердце, а вместо ожидаемого благословения мы встретились лицом к лицу с сатаной. И мы возражаем: «Господи, я не об этом просил, я просил о большой вере, а вместо веры ты это допустил». Мой друг, как ни странно, но это и есть ответ на твою молитву. Поэтому первый фактор, который необходим для укрепления и роста твоей веры, это сопротивление дьявола. Как бы удивительно оно ни казалось, но он, наш враг, делается невольным сотрудником для развития и укрепления нашей веры. Это одно. Другой фактор – это Слово Божие. Возлюбленные, можно день и ночь молиться о умножении веры и ничуть не возрастать в ней, если мы пренебрегаем самим источником веры. Представьте себе человека, который, голодая, да, умирая от голода, просит, взывает, умоляет Бога дать ему пищи, в то время, когда перед ним накрытый стол с самой отборной и питательной пищей. Какой абсурд просить! В такой молитве нет никакого достоинства. Наоборот, такая молитва оскорбительна Богу. В ней нет малейшей веры. Не просить нужно о вере, а благодарить за нее и пользоваться ее источником, то есть Словом Божьим. Если ты пренебрегаешь Словом Божьим, то о вере не проси, она тебе не дастся. Бог тебя ложкой кормить не будет. Ты сам должен брать пищу, уже приготовленную для тебя». Итак, дорогие, чтобы возрастать в вере, необходимо испытание веры. И чтобы устоять и преодолеть искушения и испытания, нужно вооружиться Словом Божьим, знать, как сражаться с этим духовным мечом, который и есть Слово Божье. Почему Павел почел нужным узнать о состоянии веры молодых по вере фессалоникийцев? Как говорит он им? «Не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Он был обеспокоен о том, были ли они достаточно вооружены словом, чтобы противостоять козням дьявольским. Ведь они были под постоянным обстрелом врага. Устоит ли молодая гонимая церковь в Фессалониках или нет? «Ночь и день всеусердно молюсь о том, — говорит им Павел, — чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». А что они не только одержали победу в огненном горниле испытания, но извлекли из него пользу, мы видим из второго послания, в котором Павел говорит: «Так что мы сами хвалимся в церквах Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. В этих гонениях и скорбях возрастала вера их и умножалась любовь каждого друг к другу». Наилучшим и высшим примером в разбираемом нами вопросе является сам Сын Божий Иисус Христос. Он наш чудный пример. Он тоже был искушен во всем, подобно нам, но остался безгрешным. И как преодолел он в дни плоти своей, здесь, на этой греховной земле, все искушения и достиг совершенства? Сказано, что хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и сделался совершенным. Как человек он тоже должен был совершенствоваться. Это не значит, что он не был совершенным в том смысле, что он якобы имел грех. Совершенство здесь следует понять в смысле полного возраста. Этого полного возраста он достиг страданиями и послушанием. Так и ты, мой дорогой брат, дорогая сестра, будешь возрастать и достигать духовного совершенства, поскольку через испытания и искушения ты будешь послушным Слову Божию. Посмотрим хотя бы вкратце, как поступил Христос в пустыне, где Он сопоставлен с Искусителем. Первое, что тут следует отметить, это то, что Христос не пошел в пустыню по своей собственной инициативе. Он был, как сказано в Евангелии, возведен туда Духом по воле Отца. Он был там, потому что Бог так назначил. И первое, что сатана пытался делать, это изменить Божие постановление. Если ты Сын Божий, у тебя есть все возможности изменить эти тягостные и неприятные обстоятельства. Какой смысл во всех этих лишениях? Во имя чего ты терпишь все это? Хочет сказать ему Искуситель. Используй имеющуюся у тебя силу. Действуй независимо от Отца. Таков возлюбленный всегда подход Искусителя к человеку. В каждом искушении скрывается коварная инсинуация врага, что ограничение является несправедливостью со стороны Бога. Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Это все, что тебе нужно сделать, и тогда все уладится. И как ответил наш Господь Искусителю? Он говорит: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вы заметили, враг не смог втянуть Иисуса в диалог с ним. Он не входит с ним в спор, но отвечает словом Божьим. Написано, говорит он, и цитирует Слово Господне. Христос словом нанес врагу первый удар. На каждое искушение Спаситель отвечает: написано. Как бы ни пытался враг увлечь Христа в разговор с ним, он решительно и категорически отказался и ответил Словом Божьим. И этим духовным мечом он нанес ему смертельный удар. Сатанинский аргумент всегда утверждал, что все, в чем человек нуждается, это в пище для тела. Христос же пришел напомнить человеку словом и примером, что он зависит целиком от его Создателя, не хлебом одним. Это не значит, что хлеб не нужен, но не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Наша подлинная жизнь, наш внутренний человек, наша вера должна питаться, а то она умрет. И пища веры – это Слово Божье. Вера зависима, она живет Словом Божьим. Сатанинская теория, что человек, мол, животное, он происходит от обезьяны, и потому важен только физический хлеб. Кто, думаете, выдумал теорию эволюции? Сатана. Этого он и хочет, чтобы люди думали, что они животные. Христос пришел сказать, что человек – высшее создание Божие, сотворенное по образу и подобию Божию. Грех до того исказил человека, что он действительно стал думать и поступать подобно животному. И вот Христос для того и пришел, чтобы своей искупительной смертью восстановить образ и подобие Божие в человеке. И теперь этот новый человек, рожденный от Бога, должен возрастать. Возрастает он, поскольку он питается небесным хлебом Слова Божье и покоряется ему во всех обстоятельствах жизни. Человек является существом сотворенным и зависимым, и потому только в союзе с Богом может человек, во-первых, получить жизнь Божию и затем возрастать в ней. Интересно отметить, как сказано в Евангелии от Луки, что Иисус, исполненный Духа Святого, поведен был Духом в пустыню. И когда кончилось 40-дневное искушение, то мы читаем, что возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. О, как это важно, возлюбленные, чтобы вера наша постоянно росла и умножалась. Если нет, тогда мы в большой опасности. Нам не противостать в день злый против козни дьявольских. Поэтому апостол Павел пишет в своем послании Ефесянам: «Паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Возлюбленные, мы живем в день злый. Как никогда враг все делает, чтобы рассеять детей Божьих, как пшеницу. О, не будем пренебрегать Словом Господним, но пусть воля наша всегда будет в законе Его, и размышлять будем о нем день и ночь. Вера такого будет цвести, как пальма, и укрепляться, подобно кедру на Ливане. Но если ты, мой дорогой радиослушатель, еще не являешься чадом Божьим, ты не имеешь уверенности в жизни вечной, то и ты получишь только верой в Господа Иисуса Христа это чудное спасение. Как ясно говорит Слово Божие: «Благодатью вы спасены через веру, и сия не от вас Божий дар, ни от дел, чтобы никто не хвалился». Тебе не справиться одному с врагом твоей души, пока ты не придешь и не отдашься всецело Христу. Только в союзе с Ним ты можешь быть победителем. Если ты желаешь принять Христа как своего личного Спасителя, то слушай, что Он сам говорит и обещает. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». На основании Слова Божия мы вас не только приглашаем прийти ко Христу, но уверяем, что Он простит вас, даст вам жизнь вечную и наследие в Царстве Божьем. Слово Божие говорит: если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Приди к Нему, пока еще есть время, сделай это сейчас, без замедления. Аминь.

Вы слушаете библейское радио BBN. Благодарим вас за то, что вы настроены именно на эту волну. И желаем вам обильных благословений от Господа. Галатам 6:10. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Делать добро без трубного звука. Сердечное доброе утро, любезное спокойной ночи, слово сочувствия или утешения, ободрения или совета, чашка холодной воды, любезность, дружеское рукопожатие – все это помощь и доброта. Где есть человек, там есть случай сделать ему доброе. И будем поступать, как поется в одной песне. Спешите делать что-либо хорошее во имя Господа, мои друзья. Будьте с нами.

эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иаиля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Как мы указали на это раньше, книга пророка Иаиля помещена в группе книг Библии, которую принято назвать «малыми пророками» из-за их размера, но не по причине содержания. Пророк Иаиль был свидетелем страшного разрушения экономической жизни своей страны. Он предсказал небывалое нашествие саранчи, которое пожрало всю растительность, виноградники и сады, оставив Израиль пустыней. Неоднократно эти орды саранчи опустошали поля разных народов, шествуя как непобедимая армия вперед. Когда это наказание приближалось, эти насекомые были видны как грозная туча за несколько километров. Их темный цвет способствовал ошибке наблюдателей за такой тучей. Она могла произвести впечатление, что где-то вдали горит лес. Только приблизившись к встревоженным людям, они видели, что это страшное бедствие, которое несет с собой саранча. Первая глава Иаиля дает нам 4 указания на то, как она вырастает и достигает разрушительных способностей. Древнееврейский язык проливает на это свой ценный свет. 4 слова относятся к слову саранча. Газам, арбех, джелек, хасел. Известный толкователь Библии так объясняет эти слова. Газам – сгрызать все. Арбех – их множество. Это самое обыденное употребление слова саранча. Их рой – стая тучи. Джелек – слизывать все окончательно. Что саранча делает

и уничтожением жизни, зелени, красоты и свежести. Изучавший действия и поведение саранчи, ученый-христианин свидетельствует, что увидел не только молодой виноградник, уничтоженный саранчой, но и кукурузные поля напоминали пустыню после нашествия этой армии хасел или пожирателей. Надежды виноградарей и земледельцев ушли как будто с дымом после страшного неудержимого пожара. Как много или окончательно были поражены поля Израиля в дни Иаиля, мы не знаем. Но обычно такое нашествие страшное и разрушительное. Сосчитать такую армию поражателей невозможно. Когда, по милости Божией, ветер угонит эти тучи в ближайшее море, то зачастую на берегу, длиною около 50 до 100 километров, волны выбрасывают мертвую саранчу, достигающую 3 до 4 футов высоты. Вонь от этого множества мертвой саранчи ужасный. Этот исследователь установил, что туча саранчи 64 километра длиной и 275 метров глубины содержит в себе около 169 миллиардов этих насекомых. Не миллионов, а миллиардов. Трудно вообразить себе такую тучу. Понятно, что разрушительное действие этой саранчи, страшной армии, почти непостижимое, когда она сгрызает, слизывает и уничтожает всякую растительность на своем неудержимом пути. Есть сор саранчи и без крыльев. Она действует в земле и на поверхности ее, все сгрызает и также движется вперед. Она похожа на армию, идущую вперед. Остановить ее очень трудно. Рвы, наполненные водой, и даже реки с трудом останавливают такое нашествие. Своими телами они делают мост и движутся вперед. Неудивительно, что пророк Иаиль получил по вдохновению от Духа Святого откровение о нашествии саранчи. Видеть ее как армию непобедимую, и позади ее опустошенная степь, и никому не будет спасения. Видь ее, как вид коней, и скачет она, как всадники. 2 глава, 4 стих. Почему было возвещено такое пророчество? Потому что народ согрешил, отступил от Бога. Он также пользовался чужими народами, их армиями, для совершение суда справедливого над своим народом из-за беззакония Израиля. Народ был равнодушен предупреждением Господним. Саранча была до некоторой мере прообразом нападения настоящих вражеских армий, которые опустошали и разоряли землю. Эти пророчества Иаиля не все исполнились, потому что он говорит их в связи с будущими временами и для нас. Имя судам день Господен. Даже и предупреждение Господне столетия до этого и через уста Моисея проливает свой свет на это. Слушайте. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест саранча. 28 глава, 38 стих. А также и дальше сказано: «Все дерева твои и плоды земли твоей погубит ржавчина». Отступление Израиля от Бога было всему этому причиной. Постоянно их пророки Господни предупреждали о судах за непослушание и блуждание вдали от Бога. Иуда держался повеление его лучше и падал медленнее, нежели Израиль, царство северное. Поэтому плененные иудеи совершалось лет за 120 позже Вавилоном, чем порабощение Израиля противниками его. Иаиль был пророком религиозного пробуждения. Он пламенно призывал народ: «Обратитесь ко мне всем сердцем

0: своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив». 2 глава с 12 по 13 стих. Заметьте, что Иаиль обращался также к священникам, в особенности «Припаящись вретищем и плачьте, священники, назначьте пост, объявите торжественное собрание». 1 глава с 13 по 14 стих. В пророчествах Иаиля ярко выступает пред взором читателя слово о наказании народа Иуды с центром его Иерусалимом. Поэтому 2 глава начинается тревожным призывом. «Трубите трубою на Сионе, бейте тревогу на святой горе моей». А потом открывается все страшное пророчество. Нашествие саранчи предвозвещено в первой главе, но во второй оно приходит в действие. «Трубите, бейте тревогу, сыны, суды начались». А потом приходит второй звук трубный, 2 глава, 15 стих. Это призыв к покаянию, сокрушению сердец, к молитве о помиловании Божьей. Призыв всем, старцам и детям, народу и священникам, князям и простолюдинам. Не к показному, наружному покаянию, а к истинному обращению к Богу милости и долготерпению. Пророк возвещает, что в руках Божьих суды и милосердие. Он помилует кающийся народ. Он накормит его и благословит. Хотя люди этого недостойны, но Бог явит свою добродетель, любовь и помощь в трудное время. Все, чего Он ожидает, это сознание народа, что он согрешил, и сожалеет об этом, и искренне сокрушается и кается. «Пощади, Господи, народ Твой, не передай население Твоего на поругание». 2 глава, 17 стих. Пророк советует священникам и народу так взывать к Богу во дворе храма между притвором и жертвенником. Такой искренний призыв, совет. Он знал, что искреннее моление принесет помилование и избавление. Обратите внимание на вторую главу, где мы имеем первое, трубный звук, первый стих. Это предупреждение, что суд начинается с 1 по 11 стих. А потом следует ответ Божий, призыв к сердечному покаянию с 12 по 14 стих. Второе, второй трубный звук, 15 стих. Это был призыв священникам и народу, чтобы искать благоволение Божие через покаяние и просьбы. После этого следует ответ Божий о помиловании, 2 глава с 19 по 27 стих. И ответит Господь, какой чудный 24 стих, и наполнится гумно хлебом, и наполнится поточило вином, градным соком и елеем, и воздаст вам за те годы, в которые пожирала саранча, червь и жуки, и гусеница, великое воинство мое, которое послал я на вас. Совершилось ли это покаяние, которому Иаиль призывал народ от имени Божия? От отшествия саранчи земля была опустошенной не на некоторое время, но до нашествия враждебных воинских сил Израиль оставался разоренным на многие годы. Но при всем этом милость Божия не прекратилась. Обещание о благословении оставалось в силе, если народ повернется лицом и сердцем Богу. Так это есть и в наши дни, тревожные и опасные. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иаиля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Господь есть Бог». Послание Иаиля актуально для любого времени. Оно предоставляет учение, которое применимо и к нашей жизни. жизни. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Спасибо вам за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Если вы хотите поделиться с нами вашей радостью или вашими проблемами, пишите нам russian@bbnradio.org. Если Господь до избытка наполняет чашу вашей жизни добром, радостью и благословением, не забывайте, что есть люди, находящиеся в пустыне горя и бед. Будем же и для них уделять от наших благословений. Оставайтесь с нами.

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
2: Псалом 118. Блаженные, непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженные, хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо. О, если бы направляли с пути Твои к соблюдению уставов Твоих! Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить Слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Откровения Твои, утешение мое, советники мои, душа моя повержена в прах, оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня. Научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истаивает от скорби. Укрепи меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи. Вот я возжелал повелений Твоих. Животвори меня правдою Твоею. Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему. И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои, и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих. Буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Ожирело сердце их, как тук, я же законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим. боящиеся тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на слово твое. Знаю, Господи, что суды твои праведны, и по справедливости ты наказал меня. Да будет же милость твоя утешением моим по слову твоему, к рабу твоему. Да придет ко мне милосердие твое, и я буду жить, ибо закон твой — утешение мое. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях твоих. Да обратятся ко мне боящиеся тебя и знающие откровения твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах твоих, чтобы я не посрамился. Истаивает душа моя о спасении твоем. Уповаю на слово твое. Истаивают очи мои о слове твоем. Я говорю, когда ты утешишь меня? Я стал как мех в дыму, но уставов твоих не забыл. Сколько дней раба твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые вопреки закону твоему. Все заповеди твои истина, несправедливо преследуют меня. Помоги мне, едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений твоих. По милости твоей оживляй меня, и буду хранить откровение уст твоих. Навеки, Господи, слово твое утверждено на небесах. Истина твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям твоим все стоит до ныне, ибо все служит тебе. Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений твоих, ибо ими ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения твои. Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью твоею ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово твое. От судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим. Повелениями твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих и судам твоим научи меня. Душа моя непрестанно в руке моей, но закона твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений твоих. Откровения твои я принял как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Ты — покров мой и щит мой, на слово твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, и спасусь, и в уставы твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов твоих ты низлагаешь, ибо ухищрение их ложь. Как изгарь отметаешь ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения твои. Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предай меня гонителям моим. Заступи раба твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые. Истаивают очи мои, ожидая спасения твоего и слова правды твоей. Сотвори с рабом твоим по милости твоей, и уставом твоим научи меня, я раб твой. Вразуми меня и познаю откровения твои. Время Господу действовать, закон твой разорили. А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого. Все повеления твои, все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу. Дивны откровения твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей твоих жажду. Презри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем, и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои. Осияй раба Твоего светом лица Твоего, и научи меня уставам Твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои утешение мое. Правда откровений Твоих вечно, вразуми меня, и буду жить. Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню уставы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Услышь голос мой по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Христианин – это тот человек, который освобожден от власти сатаны. Он избавлен от тирании зла и теперь является гражданином царства любви и правды. Над ним больше не царит грех. Он перестал быть рабом плотской похоти. Теперь он служит Богу в святости и правде. Да, христианин освобожден кровью Христа, освободившего его от зависимости от князя мира сего. Поэтому он воистину свободен. Кандалы не в силах связать дух его. Он искуплен драгоценною ценою, кровью Иисуса Христа, которая сделала его чадом Божьим. Искуплены ли вы Христом? Он ждет вас прямо сейчас.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Надеюсь, что ваши Библии уже открыты, и открыты на 14 главе Евангелия Марка. Сегодня мы приходим именно к этой 14 главе, самой длинной главе в этом Евангелии. Она полна тоже действия. Но Иисус здесь не является больше тем, кто лично совершает это действие. Он здесь представлен его друзьями и его врагами. Теперь подходит время для него быть выданным в руки врагов. Его земное служение заканчивается и исполняется пророчество о нем. «Как овца веден был он на заклание», читаем у пророка Исаии в 53 главе, 7 стих. «Теперь он вручает себя в руки людей. Мария поливает на голову его драгоценное ароматное масло. Иуда предает его. Петр отрекается от него. Синедрион, то есть Верховное Судилище, арестовывает его. Иисус полностью отдает себя в руки своего Отца. Теперь, как мы подходим здесь под тень креста, благоговейное сердце чувствует присутствие особой святости. Глубина непроникнутой тайны и высота, что не может быть измерена ничем, и действие этого момента сокрушает его душу страданием и агонией. Его час пробил. В этой и в последующей главе видно странное согласие неба и ада, света и тьмы, идущих вместе в том самом направлении. Праведность и грех идут ко кресту. Бог и сатана решили, что Иисус должен быть распят. Имеются личные решения относительно креста, которые сходятся в одной точке. Сегодня я не смогу окончить эту всю главу, но здесь имеется способ разделить ее, и я воспользуюсь им. Сейчас мы вкратце отметим основные события в этой главе. Здесь мы имеем заговор против Иисуса, возливание драгоценного нардового масла на его голову, Иуда планирует предать его, приготовление к Пасхе, заверение Петра в верности Иисусу и молитва нашего Господа. Иисус арестован и поставлен на суд. И в конце главы отречение Петра. Мы прочтем начало первого стиха этой главы, 14, где написано «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков». Пасха должна быть 14 числа первого еврейского месяца, а с 15 числа этого же месяца 7 дней опресноков. По нашему календарю праздник Пасхи выпадает в основном на апрель месяц. Пасха праздновалась в память освобождения народа израильского из египетского рабства. Вечером закалывали ягненка, который должны были и съесть до утра. Этот ягненок и назывался Пасхой. Для нас Пасхой является Христос, принесенный в жертву за нас. Он есть Агнец Божий. А пресноки – это праздник, когда народ ел бесквасный пресный хлеб. Этот хлеб был символом безгрешного тела Христа. Религиозные вожди намеревались взять Иисуса в конце пасхальных праздников и после умертвить Его. Мы прочитаем первых два стиха, где написано: «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресников, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». Взять Иисуса в праздник они боялись народа. Народ был с Господом Иисусом. Простые люди с радостью слушали Его. Он кормил их, исцелял их. Потом читаем стих 3. «И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбивший сосуд, разлила ему на голову. Каким замечательным был ее поступок, не правда ли, слушатели? Это было дело женщины великого сердца. Это событие подано не в хронологическом порядке, но чтобы подчеркнуть контраст между любовью и пониманием этой женщиной важности момента приготовить Иисуса к погребению и предательством Юды, его ученика, который ходил с ним на протяжении 3 лет. Женщина была Мария из Вифании, сестра Марфы и Лазаря. В 4 стихе мы читаем о возмущении учеников. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему эта трата мира?» В Евангелии от Иоанна мы находим, что это Юда запротестовал против напрасной траты нардового масла и увлек за собой остальных учеников. Мы читаем 5 стих, следующие слова: «Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим». И роптали на нее. Друзья дорогие, милость, помощь бедным – похвальная вещь, но любовь к Иисусу должна превосходить

человека и улучшает мир. Некто сказал: «С Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на свободе тюрьма». Иисус, друзья, освобождает человека от грехов. И с Иисусом человек радостен и счастлив в любых обстоятельствах, а без Иисуса жизнь теряет абсолютный смысл. И дальше мы читаем 8 стих, где Иисус одобряет поступок женщины. Она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Бог, друзья, не ожидает от человека больше того, что человек может. Женщина сделала, что могла. Она имела духовное предвидение, которое, к сожалению, отсутствовало у учеников Иисуса. Эта бедная, слабая женщина стояла на краю событий, которые вели Иисуса ко кресту. Она дала ему знать, что понимают его. И ее разбитый алавастровый сосуд донес свой аромат Духом Святым и до наших дней, и еще и сейчас наполняет сладостью наши сердца. И Господь в стихе 9 говорит: «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И этот аромат, друзья, наполняет мир своим благоуханием везде, где только возвещается Евангелие. Я думаю, что дети Божьи должны разбивать свои алавастровые сосуды, чтобы в мире было больше духовного понимания. И вот контраст всему вышесказанному. Мы читаем стихи 10 и 11. «И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышавши, обрадовались и обещали дать ему серебряники, то есть деньги. И он искал, как бы в удобное время предать его». Слушатели дорогие, действие Иуды – это действие сил тьмы, особенно если сравним его поступок с поступком Марии. Этот человек ищет смерти Иисуса. Теперь он ищет удобного случая, чтобы отдать Иисусу в руки врагов. Мы читаем 12 стих. «В первый день опресноков, когда заковали пасхального агнца, говорят ему ученики его: „Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим“». Ученики еще держатся буквы закона Моисеева и спрашивают: „Где хочешь есть Пасху?“ Мы читаем далее стихи 13 по 15. «И посылает двух из учеников своих и говорит им: „Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним. И куда он пойдет, скажите хозяину дома того: „Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам“». Здесь, слушатели, открывается человеческая природа нашего Господа. Мы видим, что здесь были те, которые любили его, и они приготовляют для него Пасху. За время трехлетнего служения нашего Господа, видимо, какой-то неизвестный нам его последователь предложил Господу Иисусу комнату для него и его учеников, чтобы они могли встретить там Пасху. Мы также можем много чего предложить Господу Иисусу в нашей жизни и в нашем служении Ему. Они отмечали частную Пасху, и никто посторонний не должен был мешать им. Мы прочтем 16 стих. «И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху». Иисус Христос часто делал приготовление наперед. Здесь нет чудес. Мы только видим человеческую сторону нашего Господа.

0: Читаем стих 17. «Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. Он пришел под прикрытием ночи. Он не хотел преждевременно попасть в руки врагов». Читаем далее стихи 18 и 19. «И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня. Они опечалились и стали говорить ему один за другим: не я ли? И другой: не я ли? Когда они начали вечерю, они ели Пасху медленно, не спеша, и он много давал им наставлений». Это мы видим из других Евангелий. Он ел здесь с ними пасхальную вечерю, а завтракал с ними уже после своего воскресения у моря Галилейского. Это было чудное время общения, и когда мы собираемся на обеды братского общения, будем есть так, чтобы Иисус был в центре нашего внимания, дорогие слушатели. Но вот последовало замечание их учителя, что один из них предаст его. Все они знали, что были способны сделать это, и потому спрашивали: не я ли? Друзья, если вам еще не открыто, что вы полностью потеряны, что вы грешны, что вы способны повернуться спиной к Богу, слушатели, идите к Нему сейчас же и примите Его в ваше сердце. Мы читаем дальше, наконец, 20-21 стихи, где написано: «Он же сказал им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо, впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». Юда Искариот к тому времени уже сделал решение. В 40-м псалме, стих 10, Давид с болью сердца говорит: «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту». Дорогие друзья, наше время сегодня ушло. Если Господу будет угодно, мы продолжим это изучение на следующем нашем уроке. А пока желаю вам, конечно, самого хорошего, самого прекрасного, и пусть Господь благословит вас при изучении Священного Писания в вашей домашней тишине.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. В наших служениях поддерживайте совместное пение, побуждайте к нему, а не угашайте его. Ефесянам 5, 18, 19, Колоссянам 3, 16, 17. Писание призывает нас назидать друг друга в пении. Это наше церковное служение друг другу. Именно поэтому самая лучшая музыка на воскресном собрании – это множество голосов верующих, которые единодушно славят своего Искупителя. Пообщайтесь со звукорежиссером и убедитесь, что он не делает звук инструментов слишком громким. Люди в собрании должны слышать друг друга. Убедитесь, что основная партия мелодии четко слышна и не перекрывается вторыми голосами. Собранию зачастую тяжело понять, где основная мелодия и за кем идти. Не думайте, что ваши музыканты должны играть постоянно. Периодически отходите от микрофонов и переставайте играть, чтобы дать людям петь акапелла. Это очень важно в наших служениях, потому что Господь желает слышать славу наших голосов, нашего сердца. Все остальное – это только помощь.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Между Галилейским озером и Мертвым морем с восточной стороны в Иордан впадает река, современное название которой Эс-Зарка. Во времена Ветхого Завета имя этого левого притока реки Иордан было Иавок, то есть «вливающийся». В некоторых частях поток в определенное время года частично высыхает, но в нижней своей части он никогда полностью не пересыхает, даже летом. Густые кустарники тростника, олеандров вместе с дубовыми рощами местами придают берегам Иавока особенную красоту. Во времена Моисея Иавок служил границей владений царя Амарейского. А в книге «Бытие» он упоминается в связи с Иаковом, который перешел этот поток вброд, когда отправлял свою семью и стада вперед на встречу со своим братом Исавом. Оставшись один, Иаков пережил особое событие, в память о котором он назвал то место вблизи Иавока Пенуэлом, что означает «лицо Бога». Давайте вместе с доктором Мак-Ги продолжим изучение книги «Бытие» и посмотрим, что произошло вблизи потока Иавок, к востоку от Иордана.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз, если вы помните, мы остановились на 16 стихе 32 главы, где рассказывается, как Иаков, перед тем, как встретиться со своим братом Исавом, дал своим рабам по стаду и велел им идти впереди себя на некотором расстоянии. Давайте прочитаем теперь стихи с 17 по 20, где Иаков дает распоряжение своим слугам. «И приказал первому, сказав, когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря, чей ты и куда идешь, и чье это стадо пред тобою, то скажи, раба твоего Иакова – это подарок, посланный господину моему Исаву. Вот и сам он за ним. Тоже приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря, так скажите Исаву, когда встретите его, и скажите, вот и раб твой Иаков за нами. Ибо он сказал сам себе, умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, а потом увижу лицо его, может быть, и примет меня». Как вы видите, теперь Иакову уже не жаль своего скота. Вот какая у него тактика. Он решает выслать вперед стадо. Очень щедрый подарок для своего брата. По его предположению, когда Исав увидит первое стадо, он спросит, что это? Рабы ответят ему, мы привели тебе подарок от твоего брата Иакова. Исав примет этот подарок, пройдет еще немного вперед, и навстречу ему попадется еще одно такое же стадо. Он вновь спросит рабов, куда вы идете? И они ответят, мы идем к Исаву с даром от его брата Иакова. И он ответит, я Исав. И когда Исав дойдет до лагеря Иакова, сердце его смягчится. Иаков помолился Богу. Он напомнил Господу о полученном когда-то обещании. «Господи, Ты повелел мне вернуться в мою страну. Ты сказал, что защитишь меня. Но верит ли Иаков Богу?» Нет, он придумывает какие-то хитрости для того, чтобы самому, собственными силами смягчить сердце брата. И нам сразу становится понятно, что Богу он не доверяет. К сожалению, мы сами часто попадаем в такое положение. Многие из нас приносят Богу свои трудности в молитве. Мы жалуемся во время молитвы, как нам тяжело жить, а затем поднимаемся с колен, собираем все свои трудности, взваливаем их себе на плечи и уходим, вместо того, чтобы возложить их на Бога. Получается, что на самом-то деле мы не верим Ему, хотя и должны бы верить. Теперь мы читаем стихи с 21 по 23. и пошли дары пред ним, а он ту ночь ночевал в стане. И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих, их двух рабынь своих, и 11 сынов своих, перешел через Иавок вброд. И, взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было». Ночь – это великое событие в жизни Иакова. Место, где он переходит через ручей Иавок, очень глухое место. Когда я там был, я нарочно отстал от своей группы и пешком прошел по мостику, переброшенному в наши дни через ручей. Я тогда сфотографировал овец, которые пришли на водопой. Брод этот – место весьма унылое, зажатая между двумя холмами. Сама же местность гористая и неприветливая. Как раз сюда и пришел Иаков в ту ночь. Он очень расстроен, его переполняют страх и сомнения, и человека всегда тянет домой, в места, где он родился. Иаков обидел Исава. Бог не хотел, чтобы он хитростью добивался первородства и благословения. Бог сам все ему предоставил бы. И в ту ночь Иаков переправляет всю свою семью и все свое имущество на другой берег потока Иавок, а сам остается, ожидая, что если придет Исав, то он убьет только Иакова, а семья останется в живых. Теперь прочтем стих 24. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». Перед тем, как мы займемся этим поединком, я бы хотел кое-что разъяснить. Я слышал, как некоторые утверждают, что боролся в схватке именно Иаков. На самом же деле Иаков не хотел ни с кем бороться. Ведь за его спиной находится дядюшка Лаван, у которого на уме нет ничего хорошего, а прямо пред ним его братец Исав, и ни с одним из них Иаков не может тягаться. Он оказывается между двух огней и не знает, куда ему теперь податься. Только третьего противника ему и не хватает. А кто же такой этот некто, боровшийся с Иаковом в ту ночь? О нем много рассуждают. Я же думаю, что это был никто иной, как предвоплощенный Христос. Свидетельство тому мы можем найти в книге пророка Осии. Прочтем стихи с 1 по 5 из 12 главы этой книги. «Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей. Но и с Иудою у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его». Еще во чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифилии он нашел нас и там говорил с нами. А Господь есть Бог, Саваоф, Сущий, и Иегова имя Его». Как видим, в ту ночь с Иаковом действительно боролся Иегова, предвоплощенный Христос. Прочтем теперь стих 25 из книги «Бытие». «И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним». Иаков так просто не сдастся. «Не такой он человек». И он сопротивляется Богу до конца. В конце концов, тот, кто борется с ним, калечит его. Вот стих 26. «И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Что же происходит дальше? Иаков не борется. Он лишь крепко держится за своего соперника. Он уже понял, что ничего у него не получится, как бы он ни сопротивлялся и ни напрягался. Единственный путь построения взаимоотношений с Богом – уступить и крепко держаться за Него. Авраам в свое время понял это. Он поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Друзья мои, когда человек попадает в тяжкое положение, он действительно начинает верить Богу. Когда вы хотите крепко держаться за Бога, Он всегда готов вам помочь. Посмотрим, как Иаков получает новое имя Израиль. Читаем стихи 27 и 28. «И сказал, как имя твое?» Он сказал, «Иаков». «И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Больше он не Иаков, узурпатор и мошенник. Он теперь Израиль, о котором сказано, «Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Теперь жизнь этого человека будет являть собой новую природу, природу Израиля. Прочтем далее стихи 29 и 30. «Спросил и Иаков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл. Ибо, говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Иаков видел ангела Господня, предвоплощенного Иисуса Христа. Давайте прочитаем теперь стихи 31 и 32. «И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которая на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова». Обладая безграничной силой, Бог, несомненно, в одну секунду мог бы положить Иакова на лопатки, но тогда воля Иакова осталась бы непокоренной. Внутренне он бы не покорился. Он не был готов уступить. Обратите внимание на то, как Бог с ним поступает. Он касается его бедра. Всего одно прикосновение Бога, и человек этот становится беспомощен. Но, как видите, Бог не кладет его на лопатки. Теперь Иаков держится за Бога. Бог говорит, отпусти меня. А Иаков говорит, нет, мне нужно твое благословение. Теперь он крепко держится за Бога. Теперь борьба позади, и отныне Иаков будет являть духовную природу, ощущать свою зависимость от Бога. Перемена эта, однако, не произойдет за одну минуту. Психологи утверждают, что люди живут прежде всего в соответствии со своими привычками. Вот и Иаков будет еще не раз совершать старые ошибки. Но теперь мы видим в нем нечто новое. Перед тем, как расстаться с ним, мы убедимся, что он настоящий Божий человек. Впервые мы встретились с ним в его доме, потом в Харане, и тогда он был человеком плоти. Теперь в Пенуэле, у ручья Иавок, мы видим, как он борется. После этого и до самого Египта он предстает пред нами человеком веры. Итак, сперва человек плоти, затем человек борющийся и, наконец, человек веры. В Новом Завете, в 7 главе послания к римлянам, другой молодой человек, Савл из Тарса, будущий апостол Павел, рассказывает нам о своей борьбе с Богом. После принятия Христа он думал, что сможет жить христианской жизнью. И я в свое время сделал такую же ошибку. Став христианином, я решил, что смогу жить христианской жизнью. Я думал, что это просто, но я ничего особенно христианского не делал. Это оказалось самым трудным. Трудность же возникла и у апостола Павла. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю», читаем мы его слова в 19 стихе 7 главы послания к римлянам. Апостол Павел понял, что в ветхой человеческой природе нет доброго, но он также понял то, что и в новой природе нет ни силы, ни власти. И мы слышим, как он восклицает: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Но затем что-то происходит. Он говорит: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом». И он абсолютно прав. Через Иисуса Христа мы всегда будем благодарить Бога, поскольку именно от Него придет к нам помощь. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха, пишет Павел в 25 стихе. Так происходит и со всеми нами. Наша старая природа не может сделать ничего угодного Богу. Павел далее и сам говорит, что природа – это противится Богу. Он пишет: «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Живущие по плоти люди не могут угодить Богу. Павел, в конце концов, победил тем, что уступил Духу Бога. Чего не смог сделать закон в нашей жизни, то может теперь сделать Дух. Как же этого добиться? Угодить Богу мы сможем лишь после того, как уступим Ему. Уступить – это действие воли возрожденного человека, который предоставил себя воле Бога. Именно так и поступил Иаков. Иаков победил, но победил не в борьбе и сражении, а победил, покорившись Богу. Подведем итог. В 32 главе мы познакомились с главным событием в жизни Иакова, с тем, как он встретился с Богом. В ту ночь с ним боролся некто, этот некто, а не Иаков, начал схватку. Иаков не искал себе врагов. Ему в спину еще жарко дышал дядюшка Лаван, а впереди поджидал братец Исав. Иаков был не в таком положении, чтобы наживать себе новых врагов. Следовательно, схватку затеял некто. Он был нападающей стороной. Как мы уже выяснили, это был предвоплощенный Христос. Иаков сопротивлялся, пока прикосновение Бога не повредило сустав его бедра. Тогда, осознав наконец, с кем борется, Иаков решил не отпускать его, пока не получит благословение. Начиная с этого момента, мы видим, как изменился Иаков. Глядя на его поступки в ожидающей нас 33 главе, мы можем решить, что перед нами новый человек. По сути дела, он и есть теперь новый человек. Читаем 33 главу, стихи с 1 по 3. «Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, и с ним 400 человек, и разделил детей Лии, Рахили и двух служанок, и поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. А сам пошел пред ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему». Иаков хочет уберечь свою семью, Поэтому он отделяет ее от себя, после чего подходит к брату. Хотел бы я видеть эту сцену, сцену встречи двух братьев, Иакова и Исава. Думаю, что Иаков начал кланяться еще за добрую версту от Исава. Он приближался, прижимая шапку к груди, потому что у Исава было 400 вооруженных людей. И Иаков не знал, друг пред ним или враг. А в 4 стихе все разъясняется. «И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали». Похоже, что Бог коснулся сердца Исава, ведь тот клялся отомстить и убить Иакова. В стихах с 5 по 7 рассказ о примирении Исава с Иаковом продолжается. «И взглянул и увидел жены детей, и сказал, кто это у тебя? Иаков сказал, дети, которых Бог даровал рабу твоему. И подошли служанки и дети их, и поклонились. Подошла и Лия, и дети ее, и поклонились. Наконец подошли Иосиф и Рахиль, и поклонились». Иаков представляет брату свою семью. В 8 стихе разговор заходит о стадах, которые Иаков высылал пред собою. И сказал Исав, «Для чего у тебя это множество, которое я встретил?» И сказал Иаков, «Дабы обрести благоволение в очах господина моего». Очевидно, Иаков на мгновение подумал, что сработала его дипломатичная тактика приближения к брату. Но, как оказалось, в ней не было необходимости. Исав изменился. Послушаем, что он говорит в 9 стихе. «Исав сказал, «У меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя». То есть Исав отвечает, «Ни к чему было присылать мне все это богатство. Я и так уже имею достаточно». В 10 и 11 стихе Иаков настаивает на своем. Иаков сказал, «Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как кто бы увидел лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне». «Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». И упросил его, и тот взял. Эта сцена выглядит необычно. Вплоть до этого времени каждый из них пытался что-либо отвоевать у другого. Особенно это относится к Иакову. Теперь же мы видим Иакова, в совершенно новой роли. Он настаивает, чтобы брат принял его подарок. Исав отвечает, «Вовсе незачем отдавать мне все это. У меня и так много». Но Иаков настоял, чтобы Исав принял дар. Действительно, с Иаковом произошло нечто удивительное. Иаков напоминает мне Закхея из 19 главы Евангелия от Луки. Когда наш Господь позвал Закхея сойти со смоковницы и принять его с учениками у себя в доме, с Закхеем тоже что-то произошло. Со смоковницы слез уже совсем другой человек, не тот, который залез на нее, чтобы лучше разглядеть Иисуса. Закхей сказал, что больше не хочет быть сборщиком податей, который обманывает и грабит людей. Закхей решил не только вернуть обиженным все то, что получил нечестным путем, но и воздать каждому вчетверо больше. Как изменился Закхей? На его примере мы видим, как сильно отличается тот дом, в котором побывал Иисус. Так и в Иакове определенно произошли большие перемены. Раньше он покупал за миску чечевичной похлебки первородства. Теперь же он хочет отдать многие стада в дар своему брату. Фактически Иаков настаивает на этом. И Исав, в конце концов, принимает дар. В те дни в той стране считалось оскорблением, если человек отказывался принять предложенный от чистого сердца подарок. Поэтому Исав принял дар Иакова. О том, что происходило дальше, мы будем говорить в нашей следующей передаче. Всего доброго!
2: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
3: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие, и только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Вы слушаете библейское вещание BBN. Притчи 16:7. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Когда человек верен Господу, он примиряет с ним и врагов его. Какие чудесные библейские слова! Верность Господу и делу – это залог успеха. Для того, чтобы все преодолевши устоять, нужна непрестанная молитва, несокрушимая вера и дерзновенная верность. От верности в малом зависит успех в великом. «Хочешь быть великим? Начинай с самого малого», – говорил блаженный Августин. Послушаем этого совета и будем жить так, чтобы быть верными Господу в любом деле. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Настоящая история динозавров. Христиане часто спрашивают, а как же динозавры? Разве они не служат доказательством того, что Земля миллиарды лет, и жизнь на ней произошла путем эволюции? Однако ископаемые останки динозавров ни в коей мере не противоречат Библии. Для того, чтобы на Земле образовались осадочные породы с заключенными в них окаменелостями, вовсе не требовались миллионы лет. Слои пород образовались стремительно, из-за всемирного потопа. Об этом свидетельствует и тот факт, что окаменелости в породах перемешаны. После потопа климат на Земле стал более холодным и влажным, и это, вероятно, обусловило вымирание многих существ, переживших потоп. Это означает, что динозавры существовали на Земле одновременно с людьми, а, возможно, существуют и сейчас. В 1977 году японский траулер вытащил из воды разлагающиеся останки морского чудища с длинной шеей и плавниками. Моряки сделали снимки, взяли образцы ткани и бросили труп обратно в море. Исследователи сошлись на мнении, что это был плезиозавр. Практически у всех народов Европы сохранились легенды о драконах, по описанию очень напоминающих динозавров. Если человек никогда не видел этих огромных рептилий, откуда тогда всем известно, как они выглядели? Огромные морские драконы, скорее всего, были сотворены в пятый день творения, вместе с прочими обитателями моря, а сухопутные динозавры в день шестой. Динозавры не противоречат Библии, а славят Создателя.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.
1: Предлагаю вам всех благовести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово благодати представляет проповедь «Агрессивные действия в решениях конфликтов». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
3: Сегодня мы коснемся еще одного аспекта той темы, которая, на мой взгляд, достаточно сильно будоражит сознание людей, практически каждого человека в той или иной степени. Мы изучали вопрос конфликтов. Каким образом христианин может и должен вести себя тогда, когда он попадает в конфликтные ситуации? Я немножечко напомню, то, о чем мы уже говорили на протяжении наших прошлых бесед, прошлых встреч. Во-первых, мы говорили о том, что конфликты неизбежны. В связи с тем, что мы живем в мире, который пережил грехопадение Адама и Евы, и который переживает на себе сегодня то проклятие, которое Бог когда-то сказал о том, что оно будет на земле. В связи с этим мы сегодня не можем избежать конфликтов. Это, если можно так сказать, ненормально, но естественно. То есть то, что конфликты присутствуют, плохо. Нужно стараться их избегать, нужно стараться находить формы, чтобы их не было. Но в то же самое время мы должны знать, мы должны ясно понимать, что нам не удастся избежать конфликтов. Мир построен, он пронизан конфликтами. Следующий важный аспект, о котором мы говорили, заключается в том, что конфликты берут свое начало с той отправной точки, когда человек захотел стать Богом, когда Адам и Ева согласились на эту идею, которую предложил им дьявол, и они вкусили от плода дерева познания добра и зла, и в результате этого они поставили себя в положение противопоставления Богу. То есть речь идет о том, что человек поставил себя центром вселенной. В этом суть грехопадения. Люди не объявляют всем вокруг, что они являются центром вселенной. Но так думают. Большинство людей так считают, так осознают себя внутри. И как только права человека, мнимые, выдуманные, права человека, на которые мы претендуем, нарушаются, так сразу же возникает конфликт. То есть как только нам кто-то перечит, как только что-то делают то, что нам не нравится, то, что не укладывается в нашу привычную систему, в наши рамки того, что мы считаем правильным, того, что мы считаем удобным, того, к чему мы привыкли. Как только мы сталкиваемся с этой ситуацией, сразу возникает конфликт. Причем конфликт возникает в разных ситуациях. И в тех ситуациях, когда мы правы, и в тех ситуациях, а другие не правы, и в тех ситуациях, когда мы не правы, а другие правы. Таким образом, когда мы говорим о отношении христианина к конфликтам, мы говорим о том, что нам нужно взвесить, посмотреть то, что происходит, и посмотреть, что говорит Священное Писание о том, каким образом дитя Божие, каким образом христианин, человек, знающий Бога, может правильно реагировать. В прошлый раз мы говорили о неправильной реакции. И мы рассмотрели часть вот такой неправильной реакции, которая представляет из себя как бы пассивный блок или пассивное крыло неправильной реакции. Это то, что относится к обидам. Помните, мы говорили о том, когда человек замыкается в себе, когда он сталкивается с каким-то сопротивлением, сталкивается с конфликтом, и он, исходя из своей гордыни, реагирует так, что он уходит в себя. Он не хочет иметь дело с этим конфликтом. Он уходит в себя. Он считает весь мир против него. Он считает себя обиженным. Он считает, что да, действительно, он такой великий и ценный. Его недооценили в школе или в институте, или на работе, где его выгнали, или еще где-нибудь. В разных-разных обстоятельствах. И потихонечку вот этот пассивный блок неправильной реакции на конфликты, он сходит, начиная с обиды, заканчивая самоубийством. То есть, когда человек сам уходит, вместо того, чтобы решать конфликт, он уходит. Уходит в обиду, уходит немножечко дальше, замыкается в себе, уходит дальше, дальше. И в какой-то финальной точке, в крайней какой-то точке, некоторые люди, вы знаете, что эта проблема большая в обществе, даже решаются на тот шаг, что они заканчивают жизнь самоубийством, думая, что так они разрешат конфликт. Но как мы анализировали, как мы смотрели библейскую оценку этих подходов, мы видели, что это абсолютно неправильный подход. Подход, ведущий к погибели, но не ведущий к решению. Сегодня мы будем говорить еще об одной стороне неправильных действий. В следующий раз мы будем говорить о том, как правильно, что делать, как подготовиться к разрешению конфликта и какие правильные действия должны быть у нас с вами. Знаете, друзья, когда я говорю об этой теме или о каких-то других темах, я очень часто прихожу к такой проблеме, с которой, наверное, каждый проповедник сталкивается, каждый служитель, который имеет дело с народом. Проблема заключается в следующем. Вы знаете, что Слово Божие, все принципы, которые здесь оставлены, они будут иметь эффект только тогда, когда это Слово будет принято нами. Теперь давайте посмотрим, что значит «принято нами». Принято – это не только услышано. Принято – это не только тот факт, что мы согласились с тем, что мы услышали. Когда мы примем слово, это значит, мы возьмем и свою жизнь практически начнем изменять в соответствии с тем, что говорит слово. И вот здесь возникает проблема. Многие люди готовы слушать. Большой процент из тех, кто слушает, готовы даже принять или согласиться с тем, что говорят. Но очень маленький процент тех людей, которые готовы изменяться. Я все больше и больше обнаруживаю, что изменение – это сложное дело. В любом возрасте, в молодом или в пожилом возрасте, людям трудно меняться. Люди всегда сопротивляются изменению. Они не хотят изменяться. Поэтому, когда люди слушают слово, они чаще всего думают, что это слово должно быть применено к их соседу, к их соседке, к их родственникам, к их теще с тестем, к их врагам каким-нибудь. Вот те люди, вот они должны изменяться. Я вам хочу сказать, что вы никогда не научитесь правильно относиться к конфликтам, если то, что вы слушаете, вы не примените к себе лично. Это самый важный элемент, который Иисус Христос неоднократно подчеркивал. Помните, 7 глава Евангелия от Матфея. Он говорит, тот, кто слушает и не исполняет, уподобится дому, который построили на песке. И когда подул ветер, когда пошла вода, тогда этот дом упал, он не смог устоять. Итак, давайте обратимся к неверным действиям, агрессивным действиям решения конфликта. Давайте посмотрим на несколько элементов. Точно так, как мы говорили о пассивных действиях, точно такая же картина наблюдается в агрессивных действиях. То есть эти действия абсолютно не решают проблемы, но, так скажем, очень часто используются людьми для того, чтобы каким-то образом реагировать на то, что происходит вокруг них. Итак, первая фаза неверных агрессивных действий в конфликтах – это выраженное раздражение. Помните, когда мы говорили о пассивных действиях, мы говорили о скрытом раздражении. В принципе, и одно, и другое действие, они достаточно близки друг к другу, и один и другой элемент, он построен на том, что человек, он не удовлетворен тем, как к нему относятся люди. Он не удовлетворен чем-то. Что-то не оправдывает его ожиданий. То есть речь идет о следующем, что то ли погода, то ли обстоятельства, то ли здоровье, то ли слова людей, то ли действия людей, на которые вы претендуете. Вы претендуете, чтобы вам широко улыбнулись и очень так приветливо поприветствовали с вами. Вот. А с вами поговорили так сдержанно, едва-едва коснувшись взглядом. И это вызывает раздражение. Почему раздражение? Потому что вы претендуете на такой уровень, а получаете вот такой. Вы приходите, претендуете на уровень зарплаты, вы отработали деньги, претендуете на уровень зарплаты большой, а вам дали в половину меньше. У вас возникает раздражение. Это конфликт. Конфликт, возникающий в результате того, что ваши ожидания не оправданы. Что делать в таких ситуациях? Некоторые люди даже считают, что они имеют право на раздражение. Они имеют право на гнев. Они имеют право на то, чтобы каким-то образом высказать этим людям все, что мы о них думаем. Если у нас нет возможности воздействовать на них какими-то другими рычагами, то хоть словесно их уничтожить. Сделать так, чтобы они почувствовали, что они негодяи. Ну, давайте посмотрим Священное Писание. Что говорит Священное Писание об этом? Послание к Ефесянам, 4 глава, 31 стих. Послушайте внимательно. Апостол Павел пишет: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». То есть, посмотрите, вот это первое слово, которое здесь написано. «Всякое раздражение». Это слово включает в себя все. То есть, речь идет о том, что с какой бы ситуацией мы ни столкнулись, с какими бы обстоятельствами мы ни имели дело, мы не имеем права раздражаться. Мы росли в городе Шахты. Город Шахты, известно по его названию, говорит о том, что там очень много шахт. Шахты для молодежи, тех, кто не знает, coal mine, то есть это то место, где люди внизу глубоко добывают уголь. Вот мне как-то рассказывал один человек, который работал в шахте, о том, что в их бригаде уверовал один человек. Там внутри, в подземелье, есть такие штольни пробиты, и по этим штольням проложены рельсы, и на этих рельсах маленькие вагонетки, в которых возят уголь, который добывают, возят, грузят и вывозят их туда, чтобы подавать на гора. Вот этот новообращенный человек получил задание, или как обычно он работал, вот, он цеплял, подтаскивал эти вагоны. Вот один вагон, рельсы расходятся, не совсем там точно выставлены, один вагон без конца спадает у него колеса. Потом поставит эти два колеса, те два колеса упали. Пошел с той стороны, поставил эти два колеса, те два колеса упали. И вся остальная бригада неверующих людей знают, что этот уверовал, стоят и ждут. И вы знаете, чего они ждут? Трехэтажного мата. То, что обычно люди говорят в таких случаях. То, что шахтеры слышали постоянно, день за днем, каждый раз. Вы знаете, это естественная реакция для неверующих людей. Когда они сталкиваются с ситуацией, которая их раздражает, они раздражаются. Верующий человек этим и отличается, что он способен работать над этой проблемой без трехэтажного мата. И без мата вообще. Скажите, пожалуйста, помогает ли ругательство шахтерам ставить эти вагонетки более эффективнее? Не помогает. Абсолютно не помогает. То есть, как рельсы были, так скажем, неправильно поставлены, так они и остались поставлены неправильно. Речь идет просто об одной проблеме. О том, что у человека его внутреннее глубокое самолюбие каким-то образом задето. Опять-таки, или это обстоятельствами, это людьми, или какими-то действиями. Некоторые люди даже раздражаются на Бога, даже гневаются на Бога. Посмотрите еще один текст во втором послании к Тимофею, 2 глава, 23 стих. Этот текст немножечко больше касается людей. Не просто обстоятельства людей и не просто людей. А здесь речь, дорогие друзья, идет о конкретных духовных обстоятельствах. То есть апостол Павел писал к Тимофею, и он говорил о том, что вокруг тебя есть люди, которые еретики, которые поступают неправильно. Он там говорит, таковые имени и Филит, которые отступили от веры. Он говорит о том, что они вкрадываются в сердца, они вкрадываются в дома и так далее. Так вот, обращаясь к Тимофею по поводу вот таких негодных людей, послушайте, что говорит апостол Павел. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Почему? Зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола? Вы знаете, я часто сталкиваюсь с такой проблемой, когда один человек поругался с другим человеком. И когда я пытаюсь разобраться, пытаюсь им помочь, выясняется, что первый сделал какое-то неправильное действие, второй на это неправильное действие прореагировал. Прореагировал с раздражением, со злом, с горечью, когда эта горечь выплеснулась и так далее. Когда я задаю вопрос и говорю, а ты не мог бы по-другому прореагировать? Он говорит, так что ему позволить это делать? То есть, получается, только две крайние позиции. Одна позиция – это позволить делать безобразие. Вторая позиция – гневаться, раздражаться, шуметь, злиться и так далее. Обе позиции неправильные. Священное Писание в этом месте предупреждает, говорит нам о том, каким образом мы должны поступать, чтобы было правильно. Здесь написано «от глупых и невежественных состязаний удаляйся». Почему? Потому что ссору они могут родить. Потому что они производят напряженное отношение. А как только возникло напряженное отношение, так, дорогие друзья, у вас потерян всякий шанс разрешить проблему. Конфликт вы уже не разрешите. Как только возникло напряжение, уже конфликт будет только эскалироваться, то есть набирать силу. Любое слово, какое бы вы ни сказали, как бы вы ни посмотрели, что бы вы ни сделали, если вы в ссоре, ваши отношения или ваш конфликт будет углубляться. Вот почему апостол предупреждает. Он говорит, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Почему? Потому что могут привести они в ссору, могут привести к напряжению отношений, может привести к раздражению. И поэтому он объясняет дальше, а рабу Господа не должно ссориться, не должно раздражаться. Он должен уметь вести себя правильно. Почему? Потому что он дальше объясняет, с кротостью наставляйте противников, не даст ли им Бог покаяния. Вспомните, пожалуйста, когда последний раз вы раздражались, реагируя на неправильные действия тех людей, которые рядом с вами. Может быть, это ваш начальник на работе, может быть, это ваш друг или подруга в школе, или может быть, это ваш муж или жена, или может быть, ваши дети. Это касается всех. Это касается каждой ситуации. Знайте, что как только вы допустили раздражение, так вы потеряли шанс урегулировать ситуацию. Как только вы, вот эта горечь выплеснулась наружу, так сразу же вы усложнили ваше положение, а не облегчили его. Как эта проблема решается? Я понимаю, что достаточно часто мы попадаем в ситуацию, когда нам трудно себя контролировать. Когда люди вокруг нас поступают нагло, когда люди, которые не знают Бога, может быть, или иногда даже те, кто знает Бога, попадают в искушение и делают какие-то вещи нехорошие, может быть, в незнании, может быть, в горячке, может быть, специально даже, иногда даже специально делают что-то негодное, нехорошее. Как на это все реагировать? Давайте посмотрим еще раз 36-й псалом. Замечательный псалом. Его нужно выучить. Вообще каждый христианин должен выучить вот эти первые несколько стихов из псалма 36. Замечательный и очень важный. И я знаю, что вам он обязательно пригодится. А чаще всего много раз в жизни будет пригождаться. Послушайте, с 5 стиха я прочитаю. Хотя можно читать с 1, там очень, очень сильные слова, очень важные. «Предай Господу путь твой». И уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду Твою, и справедливость Твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю». Посмотри, что получается. Тогда, когда мы попадаем в конфликт, тогда, когда мы сталкиваемся с какими-то неверными действиями людей, допустим, что мы 100% правы, а они 100% неправы. Даже такую идеальную ситуацию. Вот теперь смотрите, эти люди делают зло. Здесь написано, делающие зло истребятся. А те, кто уповают на Бога, те наследуют землю. Значит, получается так. Наша задача вот в подобной ситуации не сделать зла. Сохранить себя от зла. Здесь написано, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Наша задача быть внимательными, чтобы тогда, когда мы исправляем человека, тогда, когда мы воздействуем на него как-то, тогда, когда мы пытаемся добиться правды, наша задача ни в коем случае, ни в каких обстоятельствах в своей ревности не сделать зла, сердце свое не погрузить во зло. Это очень и очень важный фактор. Итак, это первый шаг неверных агрессивных действий. Действия, которые, как я уже сказал, не приносят решения конфликтов. Всегда их обостряют. И мне кажется, дорогие друзья, от того, что мы не понимаем вот этой простой истины, многие-многие христиане сегодня, многие христианские семьи страдают от ссор, склок, раздора, внутреннего напряжения. Многие церкви, к сожалению, переживают подобные ситуации. Вы знаете, как уже мы много раз говорили, мы все разные. Кто-то быстро реагирует, кто-то медленно. Кто-то привык к одной форме служения, кто-то к другой. Кто-то, так скажем, более ревностный, кто-то менее. Кто-то очень хорошо развивается духовно, кто-то не очень. Кто-то слабо духовно, кто-то болен духовно, кто-то спотыкается и падает духовно. Мы все разные люди. И мы неизбежно будем сталкиваться с различиями, мы будем сталкиваться с разными противостояниями, с разными формами противостояния. И поэтому нам, дорогие друзья, нужно научиться этим вещам. Нужно помнить хорошо, что подобные действия никогда не принесут решение проблемы, а всегда сделают ее еще худшей. Следующий шаг. После того, когда человек идет по этому пути, когда он выражает свое раздражение, его следующим шагом чаще всего будет активное или агрессивное требование своего. Когда он уже не просто раздражается, а когда он пытается заставить человека, который его раздражает, поступать не так, как он делал, поступать в том русле, которое первый человек представляет правильным. В Библии есть много примеров, в жизни их еще больше. Вы можете наблюдать это в детях, в маленьких детях, которые еще ничего не понимают. Они начинают с того, что они раздражаются, они кричат, им что-то не нравится. Потом они начинают этим криком требовать своего. Этот крик настолько настойчив, он настолько неотступен, они требуют своего. И вот это качество, которое унаследовано нами от Адама, даже тогда, когда ребенок еще ничего не понимает, он уже агрессивно требует своего. Это качество, оно глубоко в человеке живет, в каждом человеке. И поэтому, тогда, когда человек не подчиняет себя Иисусу Христу, тогда, когда он не умер для себя, когда он не выполняет этого принципа, который сказал Иисус Христос, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной, тогда его «я», оно неизбежно встает на то, чтобы добиться своего. Дети, когда живут в семье, братья с сестрами, очень часто это буквально воплощают. Когда они пытаются забрать игрушку, добиться своего. Он не просто раздражается, он забирает эту игрушку. Когда они пытаются сделать так, как они хотят, чтобы все остальные поступали так, как они хотят. Когда люди становятся взрослее, игрушки только меняются, обстоятельства меняются, а суть остается той же самой. В Библии есть одна очень интересная история, трагичная история, которая записана в 16 главе книги «Числа» в Ветхом Завете. Откройте, пожалуйста, 16 глава книги «Числа». Речь идет о путешествии, большом путешествии народа израильского из земли египетской в землю обетованную. Это путешествие затянулось. Вместо 40 дней оно заняло 40 лет по причине неверия и неправильных действий израильтян. Но вы знаете, в процессе этого путешествия среди группы людей, которые были достаточно близки к Моисею, возник ропот. Вообще народ израильский отличался тем, что они роптали. Они постоянно роптали. Во всем Израиле была отдельная группа людей, которых называли левитами. Эти левиты не были священниками, но они отличались от всех остальных. Они помогали священникам. Они отвечали за жертвоприношение, они отвечали за пение, они отвечали за порядок в храме, в скинии и так далее. Много-много разных обязанностей у них было. Так вот, возникло несколько человек из вот этой группы левитов, которые пришли к Моисею и стали требовать. Они сначала раздражались, потом в своем раздражении они стали требовать. Они стали требовать священства. Они просто как-то сели и пораскинули. А чем мы хуже Моисея? А чем мы хуже Аарона? Чем мы хуже сыновей Аарона? Вот тех, кому Бог поручил исполнять вот эту ответственность, этот священнический долг. Послушайте, что произошло. Корей, сын Ицхара, сын Каафов, сын Левин, Дафан и Аверон, сыны Илиава, Авнан, сын Фалера, сыны Рувимова, восстали на Моисея. И с ними, из сынов Израилевых, 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые, собрались против Моисея и Аарона и сказали: «Полно вам, все общество, все святы, и среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Знаете, это элементарная попытка оказать давление на Моисея. Это давление оказывается на одной единственной предпосылке. Мы не хуже тебя. Мы не хуже других. Это извечная предпосылка, которая оперирует греховный человек. С самого начала, с самой точки грехопадения. Это предпосылка, которая вызывает, так скажем, к жизни подобные ситуации. Они пришли, они заявили: посмотрите, здесь перечислено очень и очень много привилегий, которые эти люди имели. Посмотрите, здесь сказано, они призывались на собрание, они были люди именитые, они были начальники общества. У них было достаточно много привилегий над остальными людьми. Тем не менее, эти люди хотят большего. Они приходят к Моисею, они говорят: мы возьмем у тебя священство. Послушайте, что Моисей отвечает им. 8 стих. «И сказал Моисей Корею: послушайте, сыны Левия, неужели вам мало того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства? Итак, ты и все твое общество собрались против Господа. Что, Аарон, что вы ропщете на него?» Вы знаете, сегодня очень много таких людей, которые считают, что добиться своего – это самое главное в конфликте. То есть тогда, когда люди видят решение конфликта только в одной ситуации – добиться своего. Моисей принес эту ситуацию Богу, и Бог чудесным образом показал торжество его установлений, его принципов, того, что действительно было Богом установлено. И эта история, как я уже сказал, очень трагично закончилась для всех этих 250 человек. И вы знаете, любая ситуация, когда человек в решении конфликта видит только одно, чтобы было по его, рано или поздно приведет к такому же печальному концу. Если вы не видите другого решения, как только то, чтобы было по-вашему, вы уже сразу, с самого начала, заблокировали всякую возможность разрешить конфликт. Почему? Потому что для вас важно ваше имя. Для вас важно, чтобы было по-вашему. Для вас важно, чтобы было так, как вы хотите, как вы считаете нужным. Есть такие люди, которые, знаете, у них чувство собственного достоинства страдает, если они соглашаются с кем-то. Поэтому они всегда, если ты скажешь так, они всегда скажут поперек. Я знал одного такого человека и даже как-то применился к нему. Когда мне нужно было вот так, я говорил вот так, чтобы он сказал вот так. И я с ним согласился. Действительно, это где-то в натуре людей живет. Вот это чувство, им трудно согласиться с другими. Они каким-то образом хотят не потерять свое лицо. Они хотят, чтобы их точка зрения была действительно правильной. Опять-таки, это связано с эгоизмом, это связано с гордыней, это связано с вот этим чувством, которое человек получил с того момента, когда он в первый раз пошел против Бога и поставил себя в положение самоцентриста, в положение, мнимое положение руководства или господства. Итак, мы говорили о двух ступенях, о двух неправильных действиях, агрессивных действиях, когда люди пытаются разрешать конфликты. Первое – это раздражение, которое люди высказывают. Второе – это требование своего. Чаще всего, если люди не получают успеха в этом, если у них нет способности воздействовать и добиться своего, тогда они прибегают к третьему шагу, к третьей ступени. Эта ступень я называю просто злословие. Она принимает разные формы. От открытого злословия, когда люди просто в бешенстве ругаются. Я не знаю, приходилось вам видеть такие ситуации, когда человек просто ничего не может сделать, но он в бешенстве ругается, просто кричит на всех окружающих. До той ситуации, когда люди, понимая, что у них недостаточно силы воздействовать на своего противника, они начинают сколачивать вокруг себя группу поддержки. Как это делается? Чаще всего люди, которые не вовлечены в конфликт, они трудно понимают, что там происходит. Поэтому для того, чтобы вовлечь людей в конфликт, для этого им рассказывают о том, о противнике в преувеличенных формах. Рассказывают так, чтобы притянуть на свою сторону, вызвать возмущение в том, кто рядом, чтобы они тоже были рядом с нами, и мы вместе потом надавили на противника, и вместе заставили его поступать так, как мы хотим. Подобная ситуация наблюдается здесь, в этой истории, с Кореем, Дафаном и Авероном. 12 стих 16 главы книги «Чисто», посмотрите. «И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елиафа, но они сказали: не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? Ты еще хочешь и властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить, не пойдем». Не слышали вы когда-нибудь подобных вещей?
2: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
1: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Как можно узнать христиан, которые действительно обновляются в Господе? Их можно узнать по зачитанным до дыр Библиям, по молитвам, горячим, искренним, молитвам по воле Божьей. Этих христиан можно узнать по тому, как они доверяют Христу во всех обстоятельствах. «Возьми мою руку и сердце, Христос, и дай по молитве моей, чтобы я с каждым днем укреплялся и рос в любви безграничной Твоей». Со всеми вашими вопросами, пожеланиями, замечаниями пишите нам наш адрес russian@bbnradio.org. А пока будьте с нами. Следующая песня также прозвучит во славу Господа.

Благодарны ли мы Богу, начиная каждый новый день? Ведь это как новый подарок для нас. Ведь Библия говорит нам следующее. «Человекам положено однажды умереть, а потом в суд». Евреям 9:27. И это справедливый Божий суд с единственным приговором – вечная гибель в аду. Но этого суда можно избежать, приняв правильное решение, соответствующее Библии. И это решение дал тот, во власти которого избавить вас от суда – Господь Иисус Христос. «Приходящего ко мне не изгоню вон» – Иоанна 6:37.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Рад нашей новой встрече с тобой. Здравствуй. Прежде чем продолжать историю о пророке Елисее, нужно вспомнить более ранние события. Новым пророком после Илии должен был стать Елисей, которого избрал Бог. Елисей прилепился душой к Илии. Когда юноша узнал о предстоящем расставании с Ильей, он продолжал неотступно и преданно следовать за ним, и его настойчивость была вознаграждена. Огненная колесница. Библия. Четвертая книга Царств, глава 2. Когда они пересекли реку, Илия заговорил с Елисеем. «Проси, что мне сделать для тебя, прежде чем я буду взят от тебя Господом», — промолвил он. «Я хотел бы наследовать твое служение и твою силу, как если бы я был твоим старшим сыном», — с дрожью в голосе произнес Елисей. «Я хочу иметь духа, который на тебе вдвойне». Илия не сразу ответил ему. «Трудного ты просишь», — сказал он наконец. «Но если ты увидишь, как я буду взят от тебя, то значит, Господь исполнит твою просьбу». Так они и шли, изредка обмениваясь словами, как вдруг Елисей увидел огненную колесницу и запряженных в нее огненных коней. Колесница спустилась с неба. Илия встал на нее и в вихре пламени вознесся к небесам. «Отец мой! Отец мой!» — воскликнул Елисей вслед ему. «Я вижу колесницу Израиля и конницу его!» Елисей стоял и потрясенный смотрел вслед чудесной огненной колесницы. Он знал, что никогда больше не увидит на земле своего любимого и уважаемого наставника. Осмотревшись, Елисей увидел, что у его ног лежит плащ Ильи. Елисей подобрал плащ и пошел назад к реке Иордану. На берегу он остановился. Ему хотелось знать, исполнена ли последняя просьба, с которой он обратился к Ильи. Чтобы проверить, он свернул плащ, как это сделал Илья, и ударил им по воде, и вода расступилась перед ним так же, как расступалась перед Ильей. Пророки Иерихона ждали возвращения Елисея. Когда же они увидели, что река расступается перед Елисеем, они все поняли. «Дух Божий на пророке Елисеи!» — сказали они. Елисею было очень тяжело расставаться с Ильей, которого он любил как родного отца. Но земное время Ильи прошло, и он должен был уйти к Богу. Это произошло очень необычным образом. Бог послал за своим пророком огненную колесницу, которая отправилась прямо в небеса. Урок для нас – дерзай быть с благословенными людьми и получай от них мудрость и силу. Но нам снова пора прощаться. До свидания, до следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 49. Книга пророка Исаии, 43 глава, 2 стих. «Будешь ли переходить через воды? Я с тобой. Через реки ли? Они не потопят тебя». Есть ли у тебя верный друг, который, если обещает что-то, всегда исполняет свои обещания? Если такой друг есть у тебя, то ты очень счастливый человек. Ведь не всегда люди выполняют свои обещания. Например, пообещал сходить за молоком в магазин и забыл. Пообещал прийти домой вовремя, тоже забыл. А верный друг никогда не забывает своих обещаний. Поэтому на него можно положиться всегда. Таким другом для верующих людей стал Бог. Он обещает быть с нами и тогда, когда бурные реки угрожают нашей жизни. Да что там бурные реки? Какая бы беда ни грозила его детям, Бог с ними, чтобы поддержать, помочь, спасти. Вброд и вплавь. Я вам расскажу про горные речки. Конечно, вы и сами много о них знаете, видели в различных фильмах или читали о них в книгах. А пробовали вы переправляться через такие речки? Я расскажу про те, которые видел в своей жизни и через которые переправлялся. Они были очень разные. Одни большие и очень бурные, а другие маленькие, но тоже бурные. Через маленькие переправляться было легче, потому что и при сильном течении они не глубоки, и их течение не так сбивает с ног. А если река, текущая с гор, большая и полноводная, перебираться на другой ее берег не так-то и легко. Ведь не прыгнешь в воду, бурлящую водоворотами, чтобы переплыть реку. Не хватит сил бороться со стремниной. Лучше найти подходящий брод, то есть место помельче, где реку можно перейти. Правда, и там река не теряет своей стремительности, так и норовя сбить с ног. Да еще дно ее покрыто крупными скользкими камнями, с которых нога то и дело съезжает в какую-нибудь расселину. Вброд через горную реку идут медленно и осторожно. Поскользнулся и искупался в ледяной воде. Она и летом холодная, потому что течет с тающих ледников. Иногда через горные реки переброшены висячие мосты. На вид они очень ненадежные. Доски скреплены веревками, и вместо перил тоже натянуты веревки. При ходьбе он весь раскачивается и словно старается сбросить вас в воду. По такому мосту нужно идти осторожно, попадая в такт его раскачиванием. А на самом деле такой мост прочен и надежен, если по нему научиться ходить. Но горные реки не всегда полноводны, и когда в них бывает мало воды, то можно и купаться. Солнце прогревает ледяную воду. В жаркий летний день после долгого пути хорошо освежиться в горном потоке. Надо только лечь в воду и, чуть-чуть отталкиваясь от камней на пути, плыть вместе с потоком вниз по течению. Мне и моим друзьям это очень понравилось. Но потом приходилось снова подниматься вверх по течению, чтобы попасть в свой походный лагерь. Послание евреям, 10 глава, 23 стих. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Если Бог пообещал, то Он обязательно это исполнит. Он верен в своих обещаниях. Об этом и следует всегда помнить христианину. И не растерять своего упования на Бога. И верить Богу даже тогда, когда становится трудно, очень трудно. Наша вера порою похожа на висячий мост через горную реку. Он кажется очень ненадежным. Но перейти по нему на другой берег вполне по силам. Так и с нашей верой в Господа и в Его обещания. Она бывает очень мала, но поможет пройти через все опасности и испытания. Разве можем мы сомневаться в том, что обещал нам Бог? А Он обещал быть с нами и тогда, когда бурные реки бед и трудностей готовы унести нас прочь. Истинно, говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе этой «перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Евангелие Матфея, 17 глава, 20 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 49. Книга пророка Исаии, 43 глава, 2 стих. «Будешь ли переходить через воды? Я с тобой. Через реки ли? Они не потопят тебя». Есть ли у тебя верный друг, который, если обещает что-то, всегда исполняет свои обещания? Если такой друг есть у тебя, то ты очень счастливый человек. Ведь не всегда люди выполняют свои обещания. Например, пообещал сходить за молоком в магазин и забыл. Пообещал прийти домой вовремя, тоже забыл. А верный друг никогда не забывает своих обещаний. Поэтому на него можно положиться всегда. Таким другом для верующих людей стал Бог. Он обещает быть с нами и тогда, когда бурные реки угрожают нашей жизни. Да что там бурные реки? Какая бы беда ни грозила его детям, Бог с ними, чтобы поддержать, помочь, спасти. Вброд и вплавь. Я вам расскажу про горные речки. Конечно, вы и сами много о них знаете, видели в различных фильмах или читали о них в книгах. А пробовали вы переправляться через такие речки? Я расскажу про те, которые видел в своей жизни и через которые переправлялся. Они были очень разные. Одни большие и очень бурные, а другие маленькие, но тоже бурные. Через маленькие переправляться было легче, потому что и при сильном течении они не глубоки, и их течение не так сбивает с ног. А если река, текущая с гор, большая и полноводная, перебираться на другой ее берег не так-то и легко. Ведь не прыгнешь в воду, бурлящую водоворотами, чтобы переплыть реку. Не хватит сил бороться со стремниной. Лучше найти подходящий брод, то есть место помельче, где реку можно перейти. Правда, и там река не теряет своей стремительности, так и норовя сбить с ног. Да еще дно ее покрыто крупными скользкими камнями, с которых нога то и дело съезжает в какую-нибудь расселину. Вброд через горную реку идут медленно и осторожно. Поскользнулся и искупался в ледяной воде. Она и летом холодная, потому что течет с тающих ледников. Иногда через горные реки переброшены висячие мосты. На вид они очень ненадежные. Доски скреплены веревками, и вместо перил тоже натянуты веревки. При ходьбе он весь раскачивается и словно старается сбросить вас в воду. По такому мосту нужно идти осторожно, попадая в такт его раскачиванием. А на самом деле такой мост прочен и надежен, если по нему научиться ходить. Но горные реки не всегда полноводны, и когда в них бывает мало воды, то можно и купаться. Солнце прогревает ледяную воду. В жаркий летний день после долгого пути хорошо освежиться в горном потоке. Надо только лечь в воду и, чуть-чуть отталкиваясь от камней на пути, плыть вместе с потоком вниз по течению. Мне и моим друзьям это очень понравилось. Но потом приходилось снова подниматься вверх по течению, чтобы попасть в свой походный лагерь. Послание евреям, 10 глава, 23 стих. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Если Бог пообещал, то Он обязательно это исполнит. Он верен в своих обещаниях. Об этом и следует всегда помнить христианину. И не растерять своего упования на Бога. И верить Богу даже тогда, когда становится трудно, очень трудно. Наша вера порою похожа на висячий мост через горную реку. Он кажется очень ненадежным, но перейти по нему на другой берег вполне по силам. Так и с нашей верой в Господа и в Его обещания. Она бывает очень мала, но поможет пройти через все опасности и испытания. Разве можем мы сомневаться в том, что обещал нам Бог? А Он обещал быть с нами и тогда, когда бурные реки бед и трудностей готовы унести нас прочь. Истинно, говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе этой «перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Евангелие Матфея, 17 глава, 20 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: И это яблочко. Мне. А это белочки. Ой, это снова мне. Кабанчику. И это яблочко дядюшке лосю достанется. Ой, а вот это бобрику. А это последнее. Кому же его предложить? Всем по одному досталось. Ну, правда, у меня уже целых два. Ну ничего, это же я все-таки всех яблочками-то угощаю. Это же мне посчастливилось найти эту яблоню в нашем заповеднике. Эх, и как же она среди березок-то проросла. Поэтому, в общем-то, все яблоки на ней по праву можно считать моей собственностью. Ну, значит, и третье яблоко тоже мне. Ну, чтобы никому не обидно было.
1: Привет, кабанчик. Ты нас сегодня в свой театр приглашаешь?
0: Ой, Белочка, привет! Ну, конечно, приглашаю. Вот, смотри, можешь яблочком угоститься, а два других это для дядюшки Лося и Бобрика. Ну, а те, что в корзинке, впрочем, это не важно. Короче, приходи на спектакль, Белочка, ну, в театр кабанчика. Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас в театр кабанчика. Сегодня мы посмотрим пьесу «Яблонька» по рассказу Мартыновой Ольги.

0: Маленькая ножка, свесившаяся с детской кроватки, елозила по полу в поисках тапка.
1: «Ну, где же они?»
0: – воскликнул звонкий голосок. И на пол одновременно опустились две ножки. На краю кровати, жмурясь от яркого света, со взъерошенными от сна волосами сидел мальчик. Воротничок его фланелевой пижамы, разрисованный маленькими утятами с открытыми желтыми клювами, топорщился и доставал почти до уха. Мальчику на вид было около 5.
1: «Мама, ты опять спрятал мои тапки!»
0: Голос ребенка звучал на удивление весело и без обиды. В дверь с лаем вбежал белоснежный папильон. Коготки его пушистых лап постукивали по паркету, и черные бусинки глаз преданно смотрели на ребенка. Собачка подбежала к детской кроватке, лизнула мальчика в ногу и улеглась рядом. В комнату тихо вошла мама.
2: «Данилка, ты уже проснулся? Скорее одевайся, мы едем на дачу к дяде Лёше».

0: Голубой небосвод раскинулся до горизонта. Воздух звенел птичьими голосами, и ласкающий щеки ветерок доносил аромат спелых яблок. По залитой солнцем дороге шла семья. Папа, мама и сын, который держал на поводке белую пушистую собачку.
1: «Пап, а ничейные яблоки можно есть?»
0: Мальчик жмурился от яркого солнца. Рядом с обочиной дороги росла дикая яблонька. Отец засмеялся, его малыш очень любил яблоки.
2: «Эти яблоки, сынок, тебе не понравятся, они горькие».
0: Брови ребенка встали домиком.
2: «Эту яблоньку никто не привил».
0: Изумление застряло в ресницах мальчика, и загадочное слово «привил» легло поперечной складкой на лбу. Проселочная дорога вскоре повернула в лес. Забежала на бревенчатый мостик и уткнулась в тропинку, усыпанную еловыми иголками. За невысоким забором высился дом с зеленой крышей.
3: «А вот и гости к нам приехали. Данилка-то как вырос, взрослый совсем».
0: У распахнутой калитки с садовой лопатой стоял дядя Леша.
3: «Проходите, чувствуйте себя как дома».
0: В ухоженном, цветущем саду с раскидистыми яблонями был накрыт обеденный стол. Тетя Гуля, жена дяди Леши, хлопотала с угощением, стараясь угодить гостям. Щи сменились домашними пельменями, а к чаю с вареньем из лесной земляники подоспели румяные сладкие булочки.
3: «Хороший аппетит у тебя, братец!»
0: Дядя Леша с улыбкой поглядывал на Данилку.
3: «Кушай, кушай, растущему организму много калорий и витаминов нужно. Еще советую наших яблочек попробовать. Отменные яблочки, Данилка. Кушай, братец, кушай».
0: После обеда все пошли осматривать дом и сад. Самым любопытным экскурсантом оказался Тыр. Поэтому Данилке поручили присматривать за своим веселым четвероногим другом.
1: «Тыр, туда нельзя, там соседский забор!» «Тыр, это молоко не для тебя, а для кота дяди Леши. Пойдем скорее, нас мама зовет!» «Мама! Тыр хочет бабочку укусить за крылышко!»
0: Вдруг собачка подбежала к деревцу с отрезанной верхушкой, или точнее сказать, к замотанному тряпочкой прутику, и принялась зубами разматывать повязку.
3: Вот это уже форменное безобразие! Фу, Тыр, нельзя!»
0: Дядя Леша наклонился, чтобы исправить последствия собачьего безобразия.
3: «Глупый ты пес, Тыр, где же тебе понять заботы нашего брата-садовника? А ведь твой маленький хозяин так любит яблоки».
1: «Пап, а это деревце раненое, да?»
0: Данилка зашептал на ухо отцу.
2: «Нет, сынок, оно не раненое, его недавно привили».
1: «А разве у деревьев тоже поликлиники бывают? И им, как детям, всякие прививки делают, да?»
0: Взрослые почему-то рассмеялись. Дядя Леша с озорными огоньками в глазах поглядывал.

0: гнездечком. Это значит приложить их плотно-плотно друг к дружке и место такой прививки крепко обвязать. Причем нож у садовника должен быть очень чистым и острым. Через 2-3 недели почка или веточка срастутся с дикой яблонькой. Ну а года через 2-3 привитый побег превратится в деревце культурного сорта. Вот от такой яблоньки тебе, Данилка, точно захочется отведать яблочек.
1: День пролетел незаметно. Под вечер, когда от солнышка за холмом осталась только краюшка хлеба, все собрались возле речки у костра. Данилке очень понравились печеная в углях картошка и шипящие на огне колбаски.
2: «Когда я вырасту, то научусь играть на гитаре, как папа», – мечтал Данилка и восхищенно поглядывал на взрослых. Папа усадил мальчика к себе на колени.
3: «Как считаешь, Данилка, день прожит не зря?»
1: Данилка весело засмеялся.
3: «Знаешь, сынок, рассказ дяди Лёши о дикой яблоньке напомнил мне о чудесном превращении, которое происходит с человеком, когда он становится христианином. Наш Господь – самый лучший садовник, а мы – его яблоньки. Только разные. Одни дикие, а другие привитые. И Бог хочет из диких яблонь, а именно так мы и выглядим в глазах Господа, если не доверяем Ему свою жизнь, вырастить яблоньки, приносящие вкусные и добрые плоды. Важно только, чтобы мы сами этого захотели».
1: Над окунувшейся в туман речкой зажглись звезды. Затушив костер, все отправились спать. Данилка старался идти как можно медленнее, прислушиваясь к шорохам уже пожухлой травы, что вызывало явное недовольство его маленького белоснежного друга. То с громким лаем ты забегал вперед, то путался под ногами и даже возмущенно рычал. Перед тем, как зайти в дом, где тетя Гуля приготовила для гостей комнату, Данилка еще раз подошел к привитой яблоньке.
2: «Привет!»
1: – прошептал он низко, наклонившись к ней.
2: «Мне тоже очень хочется, как и тебе, приносить добрые плоды в своей жизни».
1: Дорогие ребята, надеюсь, вам понравился спектакль нашего кабанчика. Но, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу.
3: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, Радуга», Театр Кабанчика, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
2: А еще запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
1: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, Радуга».
3: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
2: Белочка, а хочешь, я тебя вторым яблочком угощу, а?

В эфире библейское вещание BBN. Колоссянам 3:14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Облечься – значит одеться. Одежда любви – это самая лучшая и прекрасная одежда, по которой все узнают, что мы христиане. Христианская любовь немыслима без нашего обращения к Господу Иисусу Христу, покаяния и примирения с Богом. Готовы вы к тому, чтобы сегодня примириться с вашим Спасителем Иисусом Христом? Обратитесь к Нему в молитве. Если у вас есть какие-либо вопросы по нашим программам, пишите нам russian@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме, в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Апостол Павел пишет в послании к Галатам в 6 главе. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет».

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид. Человек по сердцу Бога». Мы говорим о человеке, который своим характером смог угодить Богу. Давид узнал в своей жизни, что такое благодать Божия. Но что дает человеку благодать? Она дает прощение, но не может отменить результат греха. Сегодня мы сможем увидеть, какими ужасными последствиями может обладать грех. «Проблемы дома» – название передачи сегодня. Будем учиться противостоять греху. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. Итак, слово пастору Петру.
1: Мир вам, дорогие друзья! Грех Давида, которым он наслаждался короткое время, имел длительные и болезненные последствия на протяжении всей его жизни и жизни всей его семьи. Опыт Давида должен стать уроком для всех нас. Давид посеял эгоизм и пожал урожай, который испортил всю его дальнейшую жизнь, и к нему пришел пророк Нафан, чтобы сказать о том, что последствия греха неизбежны. Мы будем читать отрывок из второй книги Царств, из 12 главы. Текст, который мы уже читали в прошлый раз, чтобы вспомнить ситуацию. Это вторая книга Царств, 12 глава, 7 стиха. «И сказал Нафан Давиду, ты тот человек, так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Ури хитянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем. И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Аминь. Дорогие друзья, сегодня мы затронем тему, на которую сложно проповедовать и которую не очень приятно слушать. Но это Божье слово к нам, поэтому мы не можем игнорировать даже неприятные эпизоды. Мы поговорим о проблемах в семье Давида. Существует два вида проблем в семье. Проблемы, которые вытекают из других проблем, и проблемы, которые появились сами по себе. Сложнее решать как раз те проблемы, которые появились из других проблем. Напряжение, давление, боль в сердце, трудности, сопровождающие плотскую жизнь, когда кто-то из родителей ходил по плоти, поступал по-человечески, греховно, глупо, когда дети не повинуются родителям, спорят и сопротивляются, когда между мужем и женой нет взаимопонимания, когда идет война между родителями и детьми, со всем этим очень сложно бороться, особенно если это последствия греха. И для начала предлагаю обратить внимание на текст из послания к Галатам. И здесь написан очень важный принцип, какие последствия имеет грех в нашей жизни. Многим хорошо известен этот текст из послания к Галатам, а некоторые знают его наизусть. Итак, послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь». Это предупреждение дано нам Господом, и оно не имеет временных ограничений. Дьявол Плоть или современный мир вносят беспорядки в наши мысли, принуждая нас не верить в истину или даже сомневаться в Божьем существовании. И поэтому Бог предупреждает нас заранее. Не обманывайтесь, не позволяйте никому учить вас противоположно тому, что говорит Бог. Не позволяйте себе или кому-то другому, какому-то опыту ввести вас в заблуждение, заставить ложное принимать за истину. Не давайте себя обмануть. Итак, вот что пишет апостол Павел. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление. И это очень важный принцип. Мы пожинаем то, что сеем. Как же часто мы забываем об этом принципе. В наш век очень много говорится о благодати. И у нас появляется ложное впечатление, что если мы просто раскаемся в своих грехах и попросим у Бога прощения, то все последствия автоматически снимаются. И все, что нам нужно сделать, когда согрешили, это просто повернуться к Господу и сказать: «Небесный Отец, я признаюсь, я грешен. Я согласен с Тобой, что поступил неправильно, я согрешил. Я признаю перед Тобой свою греховность. Я полагаюсь на Тебя. Верю, что Ты вернешь меня на истинный путь. Я каюсь». И может сложиться впечатление, что никаких последствий греха уже не будет. Но в послании к Галатам написано совсем не так. И текст из 6 главы написан таким же людям, как мы с вами, живущим в эру благодати. Это не текст, написанный во времена закона. Это для нас с вами, христиан, детей царя, людей, живущих под благодатью. Послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Благодать значит, что Бог, прощая вас, сохраняет нам жизнь. Благодать значит, что Бог, прощая вас, дает вам силы справиться с последствиями. Благодать не значит, что все последствия автоматически стираются. Если вы во время совершения греха ломаете руку, то, получив прощение, вы по-прежнему обладатель сломанной руки. И когда мы имеем дело с физическими последствиями, то никто не отрицает, что они есть. Сломанная рука остается сломанной. И независимо от того, получили мы прощение или продолжаем жить под гнетом вины. Но когда дело касается духовных, эмоциональных последствий, мы забываем о них. Когда родители осознанно, безответственно совершают грех против Бога, против Его Слова, и они должны помнить, что страдают не только родители, но и вся семья. И эти проблемы могут длиться очень долго. Именно это является нашей темой сегодня. Поэтому обратите внимание, какие последствия ожидают тех, кто не задумывается о том, что он сажает. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Боль от жатвы сотрет удовольствие от посадки. Представьте себя на месте фермера. Вы идете и разбрасываете семена. Если вы делаете выбор в пользу семян греха, сажаете семена плоти, вы получите какое-то временное удовольствие. Если вы отрицаете это, то спорите с написанным в Писании. Библия подтверждает, что грех может приносить удовольствие, которое проходит очень быстро. Именно благодаря этому наслаждению мы возвращаемся к грехам снова и снова. Грех – своего рода приключение. Настроение поднимается, мы воодушевляемся. Так что сеять – это приятное занятие. Но приходит время пожинать плоды. И когда речь идет о грехе, эту часть мы стараемся избегать. Но не получится. Грех имеет последствия. И это неминуемо. Те удовольствия, которые мы испытывали, когда сеяли греховные семена, пропадают, когда приходит время пожать плод. Мне часто приходится общаться с людьми, которые приходят за советом, когда они пожинают плоды греха. Люди хотят как-то избавиться от последствий греха, хотят избежать этой малоприятной жатвы. Но в данном случае я бессилен. Я слышу вопросы: что мне сделать, чтобы не было последствий? Как мне остановить то, что началось после греха? Как избавиться от этих результатов? И что я, как пастор, могу ответить, если уже апостол Павел все сказал об этом в послании Галатам 6 главе? Мы только что об этом прочитали. Это важный принцип. Что человек посеял, то он и пожнет. И жизнь Давида – ярчайший пример того, какие последствия имеет грех. 12 глава 2 книги Царств показывает нам то, что бывает, когда, получая удовольствие от греха, человек забывает о том, что впереди будут последствия. Я очень хочу, чтобы вы внимательно послушали то, что я сейчас скажу. И попробуйте запомнить это. Я думаю, что в современном богословии мы не совсем верно понимаем, что такое Божья благодать. Часто мы используем слово «благодать» как инструмент для оправдания своих грехов. Надеюсь, что благодать полностью сотрет все последствия. Хочу привести такое сравнение. Ваш ребенок подрос, достиг совершеннолетия, и вы постепенно начинаете учить его водить машину. Это нервный процесс полной сложности. И неважно, насколько хорошо все получается у вашего ребенка. Вы тратите много нервов. Но каждый родитель может выбрать одну из двух тактик. Первая – корректирующая, а вторая – предупреждающая. Если вы выбрали тактику коррекции, то скажете следующее. «Сынок, до того, как мы сядем в машину, я хочу рассказать тебе о страховании жизни и здоровья, которое у нас действует. Поэтому запомни, когда ты попадешь в аварию». А ты точно в нее попадешь. Ты должен позвонить страховому агенту. Также после аварии позвони мне. Или же вы можете поступить по-другому. Например, сказать следующее. «Сынок, чтобы избежать множества проблем, внимательно послушай, какие есть правила дорожного движения. Если ты будешь им следовать, если будешь обращать внимание на все знаки, то с большой вероятностью ты сможешь избежать аварий на протяжении достаточно долгого времени. Я не могу гарантировать, но я думаю, что все будет хорошо». То есть мы с самого детства знаем текст из первого послания апостола Иоанна, в первой главе, 9 стихе, он пишет такие слова. «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». А текст из 6 главы послания к римлянам стараемся игнорировать. Ну почему так происходит? Потому что мы с самого детства учимся грешить. И может быть звучит странно, но именно так и есть. Нас учат грешить с колыбели. Поэтому послушайте. Если исповедуем наши грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Так что согрешив, просто признай это, попроси прощения. И этот текст прекрасный. Мы остаемся чистыми. Мы получаем ответ на наши проблемы греха, как только это происходит. Но это не лучший ответ. Лучший ответ на грехи, когда мы читаем дальше Писание. Прочитаем Римлянам 6 главу с 13 стиха. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». И что это значит? Это значит, что когда я посвящаю себя Господу, при встрече с грехом у меня есть достаточно силы сказать «нет». Силы Иисуса Христа, я могу отвернуться от Него. Мне не нужно грешить. Знаете, почему мы грешим? Потому что у нас глубокое, искреннее влечение ко греху. И именно поэтому мы и грешим. И когда мы соглашаемся на грех, мы делаем это по собственному выбору. Каждый раз, делая этот выбор, мы навлекаем определенные последствия на свою жизнь. Мы забываем об этом, на самом деле, честно говоря. Мы не научены тому, что за каждым грехом идут последствия. Мы чаще слышим о том, что Бог прощает все грехи, благодать действует в нашей жизни. Но благодать не стирает из нашей жизни последствия греха. И если бы Давид был сейчас жив, то он бы точно со мной согласился. Грех в жизни Давида привел к проблемам такого размаха, как мало какой еще отец испытывал на себе. Мы прочитали сегодня тексты из Второй книги Царств. «И сказал Нафан Давиду, ты тот человек, Пророк Нафан стоял перед царем и говорил то, что никогда никто не говорил царю Давиду за всю его жизнь. «Ты тот человек, который взял Версавию? Ты тот человек, который убил Урию? Ты тот человек, который живет в лицемерии? Ты тот человек, Давид?» И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом». Давид произносит те четыре слова, которые должен был сказать сразу же после того, как призвал к себе Версавию. Но он не сделал этого. Если бы он раскаялся сразу же, то, я уверен, последствия были бы намного, намного меньшими. Если бы только Давид сразу же признал, что поступил неправильно, раскаялся бы перед людьми и перед Богом и открыл свою жизнь. Но Давид этого не сделал. И вот прошло 12 месяцев. Перед царем стоит Нафан и говорит жесткие слова: «Давид, ты тот человек». И Давид признает: «Я согрешил перед Господом». И дальше слова: «И так не отступит меч от дома твоего вовеки». Вовеки? То есть навсегда. Как вы думали, Бог простил Давида? Да, так и есть. И в 13 стихе сказано: «Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Это прощение. Но оно не отменяет последствий греха, которые постигнут дом Давида. И последствия описаны в 10 стихе: «И так не отступит меч от дома твоего вовеки». Я не хочу сказать, что каждый, кто грешит, испытает на себе такие же последствия. Нет, это не то, что я имею в виду. Бог суверен, Он знает, что делает, и Он подходит каждому человеку индивидуально. Это Его выбор сознанием личности человека, Его план. Я не знаю, как Он выбирает, каким путем, кому подойти. Все, что я знаю, что в случае с Давидом, Бог избрал для него путь таких испытаний, которые он никогда не мог забыть. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки. Так говорит Господь: «Вот я воздвиг на тебя зло из дома твоего». Это его собственный дом. Он станет источником зла, страха, ужаса, жизни Давида. Члены семьи восстанут на Давида. Давиду было очень непросто слышать такие слова. А мне сегодня совсем непросто проповедовать на эту тему. У меня нет основания полагать, что то, о чем я говорю, не имеет совершенно никакого отношения ко мне. Потому что я, наверняка, как и вы, в своей собственной жизни ощутил, что такое последствия греха. И я уверен, что еще не один раз в своей жизни я пройду через это, потому что я не идеален. И каждый раз, когда я делаю выбор в пользу греха, я могу быть уверен, что мой святой Бог поруганием не бывает. Когда я припадаю к его ногам с мольбой о прощении, отворачиваюсь от греха в сторону Бога, то он дарует свою благодать, он прощает, сохраняет мне жизнь. Но это не отменяет последствий греха. И мне придется пройти через период последствий, которые Господь определил для меня. И самая грустная часть этих последствий, что они могут коснуться моих детей, моей жены, церкви, где я несу служение. И я могу подтвердить это из своего собственного опыта. Давид получил прощение, но в Библии написано, что его дом постигнут серьезные неприятности. И это самое важное, что я хотел бы сказать вам сегодня. Неприятности постигнут дом Давида из-за его греха. Помните, вначале я говорил, что есть два вида проблем. Проблемы, которые первичны, и те, которые стали результатом других проблем. То есть наших собственных грехов. Давид вместе со своей семьей столкнулся со вторым случаем. И я не знаю, какими словами можно описать то чувство вины, с которым жил этот мужчина на протяжении всей своей дальнейшей жизни, оглядываясь назад и осознавая, что все, что происходит из-за него, из-за того, что он не устоял, когда грех подкрался к его дому, а напротив, поддался соблазну. Сейчас хочу прочитать вам текст из книги Иова. И, скорее всего, вы никогда не уделяли ему особого внимания. Но это то, как Елифаз понимал написанное в послании Галатам. Вот что пишется в книге Иова, 4 главе, с 8 стиха. Книга Иова, 4 глава, 8 стих. «Видел я, кто в борозды греха сеет горе, сам его плоды пожинает». Иосия, пророк, пишет в 8 главе, 7 стих. «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее». Есть одна чудесная книга, которая называется «Спустившись на землю. Законы жатвы». В этой книге автор пишет правду о том, как мы жнем то, что сеем, выделив 7 законов жатвы. И второй закон, который отмечается в этой книге, мы жнем то же самое, что и сеем. Вот послушайте слова из этой книги. Послушайте цитату из этой книги. «Когда Давид сеял то, что плотское, то и пожал плотское. Более того, он пожал последствия своих действий, несмотря на покаяние, признание греха и прощение». Подчеркните это, запомните, закрепите прочно в своем разуме. Раскаяние и прощение не оставляет жатвы. Посеял – должен пожать. Он был прощен, но это не отменило последствий. Именно об этом апостол Павел пишет Галатам, даже век благодати. И поэтому не заблуждайтесь и помните, что Бог поругаем не бывает. Что мы сеем, то и пожинаем. И исключений не бывает. Если мы будем думать о том, что благодать сотрет все последствия, и нет ничего страшного в грехе, потом можно раскаяться, то мы погрязнем в грехах и его последствиях. И не забывайте о том, что написано в послании к Галатам. Вы грешите, потому что хотите этого. У вас же есть сила Духа Святого сказать «нет» на каждом повороте жизни при встрече со грехом. А если вы говорите «да» греху, отказываясь от помощи Духа Святого, то будьте уверены в том, что столкнетесь с последствиями греха, которые могут быть как легкими, так и тяжелыми. И, к большому сожалению, эти последствия коснутся не только вас, но и ваших близких. Главное предупреждение 12 главы 2 книги Царств записано в 10 стихе. «И так не отступит меч от дома твоего вовеки. Когда я готовился к этой теме, я понял, что она очень сложная, многогранная. Детальное изучение займет очень много времени. Я осознаю, что мы не сможем за одну беседу нужным образом просмотреть все, что нужно было бы сказать. Но мы постараемся пройти по основным пунктам. Прочитаем написанное в 12 главе и постараемся применить все изученное в жизни. Мы пройдем по 8 шагам вниз, по которым прошел Давид. И первый из этих шагов мы находим в 11 стихе 12 главы. Первое – это супружеская неверность. Второе царство, 12 глава, 11 стих. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими, и будет он спать с женами твоим перед этим солнцем. Ближнему твоему. Слово, которое означает очень близкую связь, и, может быть, даже детей. И на самом деле в 16 главе мы читаем о том, что именно так все и произошло. Его собственный сын Авессалом имел отношение с женами Давида. Очень печально признавать это, но так и было в жизни Давида. Прочитав 16 главу, убедитесь, что именно так и было. И это последствия греха Давида. Супружеская неверность. Второй царь, 16 глава. Сказал Авессалом Ахитофелу, дайте совет, что нам делать. Ахитофел плохой советчик и к тому же нехороший человек. И сказал Ахитофел Авессалому, войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою. И поставили для Авессалома палатку на кровле. Помните, где произошло падение Давида? Где он согласился пойти на грех? Именно на кровле. И вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. Это была омерзительная демонстрация плоти, и об этом мерзком акте провозглашали, кричали, сделали его достоянием всех, привлекали общественное внимание. И люди могли собираться и наблюдать за тем, что происходило на кровле. Они видели, как сын царя входит в шатер, и понимали, что он там делает. И должен признать, что это очень постыдное последствие. Ну, идем далее. Вторая ступень. Потеря новорожденного ребенка. 2 Царств, 12 глава, 15 стих. «И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело». Очень интересно, мне кажется, то, что Версавия не называется женой Давида, а женой Урии. На седьмой день дитя умерло. «И спросил Давид слуг своих, умерло дитя?» И сказали, умерло. Пройти через такой опыт ужасно для любого человека. Узнать, что такое измена, отвратительно. Но узнать, что такое потеря ребенка, еще хуже. И сердце Давида, недавно получившего прощение, переполнилось болью и горечью. Дорогой друг, проверим наше сердце. В каком мы отношении с Богом? Есть ли у нас страх пред Богом? Или мы позволяем себе говорить, жить и совершать все, что мы хотим? Бог все знает. Бог желает святости и ищет личного общения с каждым из нас. Поэтому прийти нужно к Нему с раскаянием, просить о прощении. И Господь хочет, чтобы мы жили свято. Благослови, Господь, смело приходить к Нему в молитве и следовать за Ним. Господь принимает всякого грешника, поэтому обратитесь к Нему с молитвой. И Господь простит вас. Да благословит вас Господь.
0: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Проблемы дома» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание, читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Грех Давида, которым он наслаждался короткое время, имел длительные и болезненные последствия на протяжении всей его жизни и жизни его семьи. Опыт Давида должен стать уроком для всех нас. Помните, что мы пожнем то, что посеяли. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида. Вы услышите беседы под названием «Как пережить шторм», «Друг познается в беде», «Быть достаточно сильным, чтобы простить». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Цвет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Проблемы дома» в следующей передаче «Свет жизни».

В эфире радио ББН, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.

В эфире библейское вещание BBM. Еще один совет ведущим музыкального пения и музыки в церквях. Ваша цель не выступать, но вдохновлять, ободрять и вовлекать людей в общее пение. Если люди в церкви не поют, проанализируйте себя и ваше служение. Скорее всего, вы делаете что-то не так и не выполняете свою функцию. Подумайте, возможно, вы просто выступаете, а не ведете совместное пение. Ваше служение не закончилось просто потому, что вы провели 2-3 часа на репетиции. Люди в церкви должны петь. Ищите возможности вовлечь всех и помочь им в пении. Ведите с открытыми глазами. Это продемонстрирует вашу заботу и поможет вам оценить, как люди реагируют на пение. Да, совместное пение – это наше поклонение Богу, но также это служение друг другу, ободрение и наставление. Колоссянам 3:16, Ефесянам 5:18-19.

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня, 16 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Бытие» в 22 главе, в 16, 17 и 18 стихах. Там сказано: «Так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я умножу семя твое, как звезды небесные, за то, что ты послушался гласа моего». С того самого дня и поныне людям дается этот урок. Состоит он вот в чем: если по велению гласа Божьего они отдают ему свое единственное, более всего дорогое их сердцу сокровище, то оно будет возвращено Богом, умноженное тысячекратно. Авраам по Божьему зову отдает своего единственного сына и при этом расстается со всякой надеждой, что мальчику будет сохранена жизнь, что он вырастет и даст жизнь знатному роду, носящему его имя. Но сын спасен, род числом становится, как звезды и песок, и через многие годы от него приходит Иисус Христос. Вот так Бог принимает искреннюю жертву каждого из своих детей. Мы отдаем Богу все и становимся нищими, а Он посылает нам свое богатство. Мы оставляем выгодное поле деятельности. Он дает нам такие богатства, о которых мы не осмеливались и мечтать. Мы расстаемся со всеми самыми сокровенными надеждами и умираем для себя. Он дает нам жизнь более ценную, полную звенящей радости. И венцом всего этого является наш Господь Иисус Христос. Ибо мы никогда не познаем полноту жизни в Христе, не принеся величайшей жертвы Авраамовой. Земной основатель рода Христова сначала должен был пожертвовать собой и своим единственным сыном, как это сделал небесный основатель рода. И только так можем и мы стать членами этого рода со всеми его привилегиями и радостями. Кажется, мы иногда забываем о том, что все, что Бог принимает, должно пройти через огонь. Путь к воскресению и горной вершине лежит через сад Гефсиманский, крест и смерть. Только не подумай, друг мой, что Авраам был единственным и неповторимым на этом пути. Это просто пример, образец того, как Бог испытывает души, готовые повиноваться Ему и заплатить за это любую цену. И если ты терпеливо вынесешь это испытание, то получишь обещанное. Момент принесения наибольшей жертвы станет моментом высочайшего и самого восторженного блаженства. Полноводная река Божья выйдет из берегов и оросит тебя потоком богатства и милосердия. В самом деле нет ничего, что Бог не сделал бы для тех, кто не боится сделать шаг в туманную мглу. Ступая под ногами, они обнаружат твердь скалы.

0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии». 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: О цели и пользе поста. Бог требует от нас поста и воздержания не просто для того только, чтобы мы пребывали в неядении, но для того, чтобы, удаляясь от житейских дел, употребляли все свободное от них время на занятия духовные. Если бы мы устрояли жизнь свою внимательно и всякую свободную минуту посвящали духовным занятиям, если бы и пищу употребляли только для удовлетворения потребностей и всю жизнь провождали в добрых делах, то не было бы нам нужды и в пособии от поста. Но так как человеческая природа нерадива и расположена к невоздержанию и роскоши, поэтому человеколюбивый Господь, как любящий Отец, и изобрел для нас врачевство в посте, дабы отвлечь нас от удовольствий и обратить от забот житейских к делам духовным. Если некоторые из приходящих в церковь чувствуют телесную слабость и не могут оставаться до вечера без пищи, таким советую, чтобы они и телесную слабость свою подкрепляли и не лишали себя духовного поучения, но о нем-то гораздо больше заботились. Ибо и кроме воздержания от пищи есть много путей, могущих отворять нам двери дерзновения перед Богом. Итак, кто укушает пищу и не может поститься до вечера, тот пусть подаст обильнейшую милостыню, пусть творит усердные молитвы, пусть оказывает напряженную ревность к слушанию Слова Божия. Здесь нисколько не препятствует нам телесная слабость, пусть примиряется с врагами, пусть изгоняет из души своей всякое памятозлобие. Если он будет исполнять это, то совершит истинный пост, такой, какого именно и требует от нас Господь. Ибо и воздержание от пищи он заповедует для того, чтобы мы обуздывали вожделение плоти, делали ее послушной в исполнении заповедей. Узнав это от нас, вы, могущие поститься до вечера, сами в себе, прошу вас, усиливайте по возможности это доброе и похвальное свое усердие. Ибо если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Пост смиряет тело и обуздывает беспорядочное вожделение, и напротив душу просветляет, окрыляет, делает легкою и парящую ввысь. А что касается братьев наших, которые не в состоянии поститься до вечера ради телесной немощи, их увещевайте не оставлять этой духовной пищи, слушания поучений. Принятие пищи до вечернего служения не должно стыдиться, ибо подвергает нас стыду не вкушение пищи, но делание зла. Великий стыд – это грех. А если употребляем пищу с умеренностью, нам нечего стыдиться. Ибо Господь соединил нас с таким телом, которое не может существовать иначе, как принимая пищу. Только да избегаем неумеренности, потому что умеренное употребление пищи весьма много способствует здравию и крепости нашего тела. Не видите ли каждый день, что от роскошных столов и неумеренного насыщения происходят бесчисленные болезни? Откуда болезни в ногах? Откуда болезни головные? Откуда бесчисленное множество других болезней? Не от неумеренности, не от того ли, что мы вливаем себе вина более надлежащего? Как судно, залитое водою, скоро погружается и тонет, так и человек, предавшись объедению и пьянству, несется в бездну, потопляет свой разум и лежит, наконец, как живой труп. Делать зло он может, а к добру способен не более мертвых. Посему умоляю вас, подобно блаженному Павлу, попечение о плоти не превращайте в похоти, Римлянам 13:14, но укрепитесь и умножьте ревность в делах духовных. За что мы отдадим отчет Господу? Апостол говорит: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово» — второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих — «и дать отчет. Если ты богат, то дашь отчет, на блудниц ли истратил ты деньги или на бедных, на тунеядцев и льстецов или на нуждающихся, на распутство или на человеколюбие, на удовольствие, лакомство и пьянство или на вспоможение несчастным. И не в одной только трате потребует у тебя отчета, но и в приобретении имущества. Праведными ли трудами собрал ты его, или хищением, или лихоимством? Получил ли ты родительское наследство, или, разоряя дома сирот и расхищая имущество вдовиц? Как мы у своих слуг требуем отчета не только в расходах денег, но и в приходе, допрашивая откуда и от кого, и как, и сколько получили они денег, так и Бог требует от нас отчета не только в употреблении, но и в приобретении. И не богач только, но и бедный даст отчет в бедности. Благодушно ли, и с благодарностью перенес бедность, не упал ли в уныние, не досадовал ли, не возроптал ли на Божий промысел, видя другого в роскоши и удовольствии, а себя в нужде? Как у богача потребует отчета в милостыне, так у бедного в терпении. Или лучше не в терпении только, но и в самой милостыне. Свидетель вдовица, положившая две лепты и этим малым вкладом превзошедшая всех тех, которые положили по многу. И не богатые только, да бедные, но и начальники, и судьи допрошены будут с великою строгостью. Не извратили ли они правду? Не произносили ли приговора над подсудимыми по пристрастию или по ненависти? Не дали ли, уступив лести, неправедного решения? Или по злопамятству не сделали ли зла безвинным? Да и не гражданские только начальники, но и предстоятели церкви дадут отчет в своем начальстве. И особенно эти подвергнутся гораздо более строгим и тяжким взысканиям. Ибо тот, кому вверено служение слова, даст тем строгий отчет, не отступил ли по ленности или по злорадству от чего-либо такого, чтобы сказать надлежало, и доказал ли на деле, что изъяснил он все и не скрыл ничего полезного. Опять, получивший епископство, насколько высшую взошел он степень, столько же строжайший даст и отчет не только в учении и предстоятельстве за бедных, но и в испытании рукополагаемых, и в бесчисленном множестве других дел. На это указывая, Павел писал к Тимофею: «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником чужих грехов». И давая наставления евреям касательно их начальников, устрашал другим образом: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно заботятся о душах ваших, как обязанное дать отчет». Послание к Евреям, 13 глава. «Но не в одних делах, но и в словах дадим отчет. И мы, верив слугам своим деньги, требуем у них отчета во всем. Так и Бог, верив нам слово, взыщет за его употребление. Так мы допрошены будем и строгий дадим отчет в том, не бессмысленно ли и не попусту ли тратили слова, ибо не столько вредна пустая трата денег, сколько бессмысленное, суетное и напрасное употребление слов. Напрасная трата денег делает иногда ущерб имению, а слово, произнесенное без рассуждения, разоряет целые дома, губит и разрушает души. Ущерб имения можно опять поправить, а слово, раз вылетевшее, возвратить назад нельзя. А что мы дадим отчет в словах? Послушай, что говорит Христос: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Евангелие от Матфея, 12 глава, 36-37 стихи. И не только в своих словах дадим отчет, но и в слушании от других. Например, не внимал ли ты ложному обвинению ближнего? Ибо сказано: «Не внимай пустому слуху». Исход 23.1. Если же принимающие пустой слух не получают извинения, то какое оправдание будут иметь те, которые клевещут и злословят? И что говорю о словах и о слухе, когда мы подлежим взысканию даже за помыслы? Об этом свидетельствует Павел. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение. 1 Коринфянам 4:5. И Давид говорит: «И гнев человеческий обратится во славу тебе, остаток гнева ты укротишь». Псалом 75. Что такое помышления человеческие обратятся во славу тебе? То есть, не коварно ли и злонамеренно говорил ты с братом? Не хвалил ли его устами и языком, а в сердце пожелал зла и позавидовал ему? На это же самое указывая, то есть, что мы подвергнемся суду не за одни дела, но и за помыслы, Христос сказал: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Матфея 5:28. Хотя грех не вышел еще в дело, остается пока в сердце, но при этом не может остаться без вины тот, кто смотрит на красоту женскую для того, чтобы возжечь похоть блудную. Итак, подумай, каково тогда будет судилище, припомнив себе все грехи твои, хотя сам ты и забудешь твои преступления, но Бог никогда не забудет и представит все грехи твои пред глаза наши, если только мы не предупредим загладить их теперь покаянием и исповеданием и тем, что никогда не будем злопамятствовать на ближнего».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN, радио для каждого из вас и также для всей семьи. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Псалом 22, 4. Мир, в котором мы живем, является той же долиной смерти. В ней гибнут миллионы людей, но истинные христиане, которые дышат чистым воздухом любви Христовой, проходят безопасно эту долину. Те же, которые хотят отдохнуть в ней и опускаются в ее смрадную атмосферу, редко опять встают духовно живыми, но чаще погибают в грехе. Поднимем головы наши выше, к Господу, в атмосферу Духа Святого, а, следовательно, в атмосферу деятельной христианской любви, ибо только там жизнь. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам, мы ждем.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, так как большинство посланий написал апостол Павел, важно рассмотреть его жизнь и служение. Мы сознаем, что он был Божьим избранным инструментом для основания многих общин и церквей. Как ревностный фарисей, он всячески преследовал раннюю христианскую церковь, но Бог вмешался в его жизнь. На пути в Сирию, в Дамаск, Савл, как его тогда звали, был чудным образом остановлен и стал новым творением во Христе Иисусе. Сразу же после этого он посвятил свою жизнь для проповедования Евангелия в церкви, которую он раньше хотел уничтожить. Поэтому позже, обращаясь к римлянам, в своем послании к церкви в Риме он имеет полное основание писать: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Позже он писал церкви в Коринфе: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие, для самых же призванных иудеев и еленов Христа Божию силу и Божию премудрость». Второе миссионерское путешествие. Во время своего второго миссионерского путешествия в 51 году нашей эры апостол, по всей вероятности, был болен. Со своим сотрудником силой он посетил Листру и Иконию, а затем оба направились на север в Бифинию. После этого они повернули на запад и пришли в Троаду, находящуюся у побережья. К ним присоединился молодой человек, ученик из Листры по имени Тимофей. В 16 главе описывается видение, которое Павел имел в Троаде, и призвание пойти в Македонию. Находясь в Троаде, Павел, несомненно, смотрел на Эгейское море в ожидании Божьего руководства в его жизни. И из Писания ясно видно руководство, которое Бог дал своему слуге. На протяжении столетий мужчины и женщины могут свидетельствовать о том, что Бог руководил в их жизни, несмотря на то, что они не получали такие видения, как апостол Павел. В то время путешествие как по морю, так и по суше занимало много времени. Из 20 главы «Деяния святых апостолов» мы узнаем, что переезд из Филиппа в Троаду занимал 5 дней. Из 16 главы «Деяния святых апостолов» мы узнаем, что Павел со своими спутниками, к которым теперь также присоединился Лука, автор Евангелия, который носит его имя, отплыли из Троады в Неаполь, а затем по суше в Филиппы. Может быть, некоторые усомнятся в том, что это было Божье руководство, ибо апостол Павел и его спутник Сила вскоре очутились в Черме. Но Павел и его сотрудник не сомневались в том, что Бог побудил их пойти из Троады в Филиппы. В темнице они воспевали Бога, их слушали остальные узники, узники слышали их свидетельство о Божьей спасительной благодати во Христе Иисусе. Темничный страж изумился, видя Божию силу, которая отворила двери и ослабила узы, которые, по его мнению, были крепкими, освободив тем самым заключенных. Всякий читающий и размышляющий на 16 главой «Деяния святых апостолов» разумеется, ибо он видит Божий суверенный контроль над событиями и обстоятельствами, которые в конечном итоге приносят ему вечную славу. Скептики могут смеяться и подшучивать над сообщениями о некоторых приключениях, которые они не могут объяснить. Дитё Божие радуется, зная, что Бог имеет контроль над его жизнью. Филиппы. Это был македонский город в 356 году до Рождества Христова. Филипп II расширил город и дал ему свое имя. В окрестностях этого города находились золотые и серебряные прииски, которые способствовали тому, что Филипп мог осуществить все свои завоевательные планы. Столетия спустя Октавиан, кесарь Август, умерший в 14 году после Рождества Христова, способствовал поселению римских граждан Филиппа. Это как раз и имеет в виду Лука, когда упоминает в книге «Деяния святых апостолов». Филиппы – это первый город в той части Македонии, колония. Город пользовался престижом, поселенцы сохраняли свое римское гражданство и становились аристократами города. Раннее время в Филиппах. В Писаниях повествуется, что Павел и его сотрудники были в Филиппах особое время. Апостол Павел, по-видимому, заранее рассматривал состояние городов, в которые его направлял Бог. Помните, он не ходил в города, где уже была образована церковь или община. Он и его сотрудники были одни в странном окружении. Нельзя было не заметить, что на всем была римская печать, так как это была римская колония. Судьи действовали в согласии с римскими законами, поэтому этот город был стратегически важен для основания в ней христианского свидетельства. Было ли в этом городе больше?

0: возможность проводить всякое омовение, связанное с богопоклонениями, происходящими поблизости. В то время в Филиппах апостол Павел сделал такие наблюдения. В субботний день евреи по желанию собирались у реки, и Павел тоже направился туда же. Интересно заметить, что эта маленькая община состояла в основном, если не целиком, из женщин. По происхождению не все из них были еврейки, ибо из Писания мы узнаем, что одна по имени Лидия, принявшего иудейство, была из Фиатиры в Малой Азии. Мы читаем, что она чтила Бога. Это, в свою очередь, дает нам право предположить, что ее сердце было чутким по отношению принятым ею еврейским законам и образу жизни. Когда апостол Павел начал изъяснять Писание для этой маленькой группы, то первой откликнулась Лидия. Бог приготовил сердца этой женщины, и духовное прозрение наступило быстро. Она слушала очень внимательно, так как имела искреннее желание поклониться Богу. И Бог открыл ее сердце для принятия благословенного Слова Божия. Она сердечно пригласила апостола Павла и его сотрудников провести некоторое время у нее дома и убедила их. Эти слова Священное Писание употребляет, чтобы выразить ее приглашение жить в ее доме. Мы также можем предположить, что апостол Павел вначале не решался принять приглашение. Женщина настаивала, так как имела сильное желание узнать больше. Эта же мысль употреблена Лукой, когда он описывает двух учеников, которые явился Господь по дороге в Эммаус. Из 24 главы Евангелия от Луки мы узнаем, что Господь Иисус сделал вид, что хочет идти дальше, оставляя этих двух учеников в селении, в которое они шли. Но ученики, очарованные тем, как воскресший Христос изъяснял им Писание, удерживали его, говоря: «Останься с нами». Некто сказал относительно занятия Лидии: «Торговые дела, послужившие причиной того, что она оказалась в Филиппах, были связаны с окрашением ткани, которая уже в древние времена процветала в окрестности Фиатиры». Так нам повествует Гомер, и также и постоянно упоминается в других рукописях, относящихся к обществу красильного того города, случайно дают единственное подтверждение правдивости святого Луки и его преднамеренных упоминаний. Сообщение между Фиатирой и Филиппами не было затруднительным. Как сухопутная дорога, так и путь через Пергамский порт были очень удобны. Интересно заметить, что когда она приняла крещение, упоминается там же о ее домашних. Писание нам не говорит, кто были ее домашние. Это могли быть ее рабы или же нанятые рабочие. О муже и детях не упоминается. Но ее свидетельство, как повествует апостол Павел и его спутники, произвело сильное влияние на ее домашних. Лидия сердцем приняла благовествование о спасении. Затем Лидия приняла в свой дом Господних служителей апостола Павла. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Есько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете на русском языке круглосуточно. Колоссянам 1:10. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод, во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Наше пожелание вам, чтобы вы творили добро друзьям своим, чтобы они еще более любили вас. Творите добро своим врагам, чтобы они стали когда-нибудь вашими друзьями. Когда вы говорите о враге вашем, помните, что может прийти день, когда он станет вашим другом. Воля Божия в том, чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга, а не взаимным несчастьем и смертью. Люди помогают друг другу своей радостью, а не горем. Оставайтесь с нами, и если у вас есть вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Предлагаем вам стих «Благой вести» на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных музыке. Тема сегодняшней проповеди – «Основная цель музыки». Мы молимся о вас и надеемся, что Господь обильно благословит вас во время прослушивания этой проповеди.
1: Мы подошли к последней теме, которая называется «Основная цель музыки». Но сначала хочу напомнить вам, что мы подробно разбирали с вами тему о характерных качествах влияния музыки на человека, точнее, на наше физическое тело, на наш разум и на нашу духовную жизнь. В основу для размышления об этих качествах музыки мы взяли стих из первой книги Царств, 16 глава, 23 стих. Давайте вспомним девиз нашего курса. Это послание Ефесянам, 5 глава, 10 стих. «Испытывайте, что благоугодно Господу». Несколько лет назад я получил письмо от одной девушки. Она написала: «Доктор Гарлок, 6 лет назад, прежде чем я уверовала во спасение, я вращалась в среде байкеров. Я употребляла наркотики и алкоголь. В то время я слушала рок-музыку по 6-8 часов в день. Но с момента, когда Господь спас меня, я сразу же поняла, что наркотики, алкоголь и рок-музыка – это неправильно. И никто из людей не объяснил мне это. Это понимание дал мне Господь». Неудивительно ли это свидетельство работы Святого Духа? Молодая девушка жила во всем этом, но как только она уверовала во Христа как Спасителя, сразу же поняла, что все это было неправильно. К сожалению, мне известны многие люди среди христиан, которые по-прежнему не видят ничего плохого ни в наркотиках, ни в алкоголе, ни в рок-музыке. Так вот, не буду отвлекаться и продолжу делиться тем, что написала эта девушка далее. «С тех пор, как я уверовала, прошло уже 6 лет, и я ни разу не слушала рок-музыки. Вы спросите, почему? Потому что я просто не могу ее слушать. Если я нахожусь в ресторане, и там начинается играть рок-музыка, у меня всплывают воспоминания о моей прошлой жизни, мне приходится уходить. Если я в магазине, и там включают такую же музыку, то я также просто ухожу из этого магазина». Но послушайте, что она пишет дальше. «Сейчас, по истечении 6 лет, дьявол все чаще и чаще напоминает мне о моем прошлом, и все чаще у меня всплывают в памяти рок-песни, которые я не слышала многие годы. Я стала замечать, что могу проснуться посреди ночи и самопроизвольно напевать мотив какой-нибудь рок-песни, которую я слушала много лет назад, до моего обращения к Господу. Мне кажется, что я становлюсь безумной. Что мне делать?» Возможно, некоторые, прослушав письмо этой девушки, считают, что она сильно преувеличивает в том, что происходит в действительности в ее жизни. Преувеличивала она или нет, я не знал. Одно я знал точно – что эта проблема сильно беспокоила ее, и она писала мне из психиатрической больницы. Я ответил ей и написал, что в Библии есть ответы на все случаи жизни для всех людей, и вы не исключение. Далее я пригласил ее приехать и навестить меня, как только она пройдет курс лечения. Если же ее определят на длительное лечение, я попросил ее известить меня, и тогда я собирался приехать к ней сам. Эта девушка приехала к нам спустя всего лишь несколько дней. Было очевидно, что у нее было нестабильное психическое состояние. Она была сильно расстроена. Мы начали беседы. И я начал задавать ей вопросы. Среди прочих вопросов я задал ей следующий. «С момента, когда вы уверовали, сколько новых песен, христианских песен, вы выучили наизусть?» Ее ответ был кратким. «Я не знаю ни одной новой христианской песни». Так вот, в первый же день нашего общения я поделился с ней несколькими принципами, с которыми я хочу поделиться сегодня и с вами. Итак, принцип номер один – это принцип замены. Позвольте мне дать вам определение этого принципа. Послушайте, если вы что-то убираете из своей жизни, всегда замените это на что-то лучшее. Еще раз, всегда заменяйте старое на что-то лучшее. Не оставляйте это место пустым. После семинаров, посвященных музыке, ко мне подходит очень много людей и спрашивают, говоря: «Вы очень хорошо показали нам, что есть плохая музыка, и раскрываете все принципы, на которых базируется музыка, и привели замечательные примеры, но что же нам слушать в нашей жизни? Что осталось для нас?» без всякого сомнения, истинное христианство – это очень узкий путь, и выбора у нас не так уж и много. Но хочу сказать вам, что есть даже светская музыка, которую мы можем слушать. Она была написана и исполнена, не нарушая Божьи стандарты для музыки. Надеюсь, что вы понимаете, что музыка, которую мы можем слушать, не обязательно должна иметь в начале слово «христианское». Как мы уже разобрали с вами, бывает и наоборот. Именно христианская музыка очень часто не соответствует Божьим стандартам. Так вот, ответ на этот вопрос, что же мы, христиане, можем слушать сегодня, очень прост. Первое. Мы должны постоянно читать Писание и изучать его, включая и Божьи стандарты для музыки. Второе. Мы должны вникать, исследовать их Божьи принципы, заучивать, и тогда нам будет совершенно очевидно то, что мы можем слушать сегодня. Единственный ответ, который я нахожу сегодня, почему христиане не знают, какую музыку они могут слушать сегодня, это недостаточное уделение времени для изучения Библии. Многие ограничиваются лишь чтением, но будем помнить, что нам необходимо изучать и вникать в Слово Божье. Если вы помните, на прошлых уроках я уже делился с вами, что мне приходилось летать на самолетах в качестве пилота 17 лет. Я прочитал очень много книг на тему, как управлять самолетом. Конечно же, они не помогли мне стать более духовным, но они помогли мне летать безопасно и в какой-то степени сохранить мою жизнь, чтобы я мог, соответственно, расти духовно. Не так ли? Без всякого сомнения. Я хотел быть хорошим пилотом, и поэтому я прочитал много книг об этом. Я постоянно старался быть в курсе новых правил и технологий. Еще раз, это не были духовные книги, но допустим, что если бы эти книги были написаны непристойным языком, я бы не стал их читать. Вы видите, в чем разница? Профессиональные книги, которые раскрывают профессиональные принципы определенной специальности, одни книги могут быть написаны правильным, не содержащим никакой пошлости языком, а другие книги также могут раскрывать профессиональные принципы, но они могут быть написаны с использованием непристойного языка. Вы видите, что я хочу вам сказать? Итак, возвращаясь к вопросу, что же мы, христиане, можем слушать сегодня, хочу дать вам несколько советов. Например, классическая музыка, исполненная без современных аранжировок, где все сбалансировано и мелодия, и гармония, и ритм, подобная музыка соответствует христианским стандартам, даже если она не называется христианской. Без всякого сомнения, хорошую музыку нужно искать и уметь различать, особенно в светских источниках. Надеюсь, что этот курс и каждодневное изучение Слова Божьего помогут вам в этом. Итак, еще раз хочу напомнить принцип, о котором мы говорили ранее. Если вы что-то убираете из своей жизни, вы обязательно должны заменить это на что-то хорошее. Нельзя это место оставлять пустым. Послание к Ефесянам, 4 глава, 22 стих, гласит нам следующее. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека». Таким образом, прежде всего, мы должны избавиться от ветхого человека. Но это не все. Если мы ограничимся только этим, то это место останется пустым, и таким образом там образуется вакуум. Послушайте, что написано далее в стихе 24. «И облечься в нового человека». Итак, когда мы убираем что-то плохое из своей жизни, вместо этого обязательно нужно включить в свою жизнь что-то хорошее. Один из самых хороших стихов из Библии, который указывает на этот принцип, записан во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Вы видите, есть старое, ненужное, от которого нужно избавиться, и есть новое, которое мы приобретаем со Христом. Для наглядности приведу вам один пример. Допустим, вы питаетесь где-то на помойке. Я, соответственно, подхожу к вам и говорю, вы не должны больше питаться на помойке, ведь все, что вы едите там, это просто ужасно на вкус и на запах, и опасно для жизни. Вы соглашаетесь со мной и говорите, да, я согласен с вами и больше не буду питаться там. Но если вы после этого решения не начнете питаться качественной хорошей пищей из хороших источников, то что случится? Возможно, два варианта. Либо вы умрете с голоду, либо вы снова вернетесь к пище на помойке. Не так ли? Именно поэтому, если мы избавляемся в своей жизни от чего-то плохого, нам сразу же необходимо заменить это на что-то хорошее. Если вы употребляли алкоголь, то это нужно заменить на хорошие напитки. Если вы питались пищей, которая негативно влияет на ваше здоровье, то заменить ее на качественную пищу. Если вы слушали неправильную музыку, то, соответственно, заменить ее на правильную музыку, на ту, что угодно Господу. Некоторые по наивности считают, что достаточно просто избавиться от плохого в своей жизни. Но это не так. Писание учит нас, чтобы мы не только избавлялись от плохого, но и заменяли это на хорошее. Мы уже обращали с вами внимание на 2 послание к Коринфянам, 15 глава, 17 стих. Конечно же, Господь не будет наполнять грязный сосуд. Надеюсь, что вы это понимаете. Но с другой стороны, если сосуд будет чист и пуст, то какой от этого прок? Чистый сосуд обязательно должен быть наполнен чем-то хорошим. Интересно обратить внимание на то, что для некоторых христианство – это набор всевозможных запрещений. Например, не курить или не употреблять алкоголь. Многие думают, что как раз то, что человек не делает, определяет его как хорошего христианина. Хочу вам сказать, что многие неверующие не делают эти вещи, или еще пример, мертвые люди тоже этого не делают. Но делает ли это их достойными христианами? Конечно же нет. Итак, первый шаг. Прошлое должно быть отложено. От него необходимо избавиться. Но ни в коем случае не нужно останавливаться на этом. Необходимо, чтобы в нашей жизни появлялись новые вещи, которые угодны Господу. Без всякого сомнения. Это также относится к музыке. Конечно же, говоря о новых вещах, я не имею в виду, что это должно быть что-то сверхсовременное. Новое – это значит то, чего не было в нашей жизни, то, что мы не имели. Другими словами, Бог хочет, чтобы у нас зазвучала новая песня, угодная Ему. Слава Господу за то, что Он говорит нам не только то, что нам нужно делать, но Он также говорит нам о том, как это нужно делать. Откройте Псалом 39, 4 стих, там написано «И вложил в уста мои новую песнь». Еще раз хочу обратить ваше внимание, что Писание уверяет нас в том, что Господь вложил новую песнь в наши уста. Не в разум, не в сердце, а именно в уста. Интересно, не правда ли? Если вы прочитаете слова в 3 стихе, то там написано «Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота». Некоторые богословы определяют сочетание «страшный ров» как «очень шумное место». Думаю, что это определение очень хорошо подходит и для рок-музыки. Итак, Господь извлек из страшного рва, поставил на камни ноги мои и вложил в уста новую песню. Конечно же, есть непосредственная связь между устами и нашим сердцем, ведь наш Господь сказал, что от избытка сердца будут говорить наши уста. Лука 6 глава 45 стих. Вспомните также слова из Иисуса Навина, 1 глава 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Именно поэтому мы должны заучивать места из Писания наизусть. Кстати, один из лучших способов исполнения молитв – это повторять Господу Его же обещания. Он любит поступать по Своему Слову. Еще раз, Бог не только говорит нам, что делать, но и как это нужно делать. Некоторым проповедникам свойственно говорить, что нужно делать, но они совсем забывают рассказывать о том, как это делать. Но слава Господу, что у него не так. Итак, возвращаясь обратно к словам 39-го псалма, 4-го стиха, хочу еще раз напомнить, что Бог вложил в наши уста новую песнь. Но это еще не все. Он поясняет нам, что же это за новая песнь. Послушайте. Песнь хвалы Богу нашему. Таким образом, самая главная цель музыки, то есть то, для чего Бог дал нам музыку, это чтобы мы могли прославлять Его. Мы всегда должны помнить об этом. Хочу обратить ваше внимание на несколько песен в Библии. Итак, книга Исход, 15 глава. В этой главе говорится о том, как Моисей и израильтяне поют благодарственную песнь Господу. Вы помните слова этой песни? Вот некоторые из них. «Господь – крепость моя и слава моя», то есть Он является объектом прославления. Эта глава так и начинается «Пою Господу». Исход, 15 глава, 1 стих. Интересно отметить, что словосочетание «пою Господу» встречается в Библии в той или иной форме более 30 раз. Вот один из примеров. Исход, 15 глава, 21 стих. «И воспела Мариам пред ними, пойте Господу». Еще раз, таких примеров очень-очень много. Без всякого сомнения, Господь хочет, чтобы наша песня прославления была всегда обращена только к Нему. Не к людям или материальному миру, а именно к Богу. Как мы уже отметили ранее, Моисей и израильтяне знали об этом принципе и применяли его в своей жизни. Практически каждый стих в их песне, слова, которые записаны в книге Исход 15 глава с 1 по 21 стихи, обращен к Богу и прославляет Его за то, что Он сделал. В этой песне нет ни слова о Моисее или Израиле, о том, насколько они были хороши. Еще раз, каждое слово посвящено только Богу. На одном из наших уроков мы уже вспоминали об Анне и ее сыне Самуиле, насколько он был чуток к тому, что Бог хотел от него, и в итоге он услышал голос Бога. Когда начинаешь размышлять над поступком Анны и пытаешься наложить это на свою жизнь, то начинаешь понимать, насколько она была посвящена Господу. Допустим, если бы мне пришлось оставить своего сына в храме Господнем, то мне это было бы нелегко. Но обратите внимание на состояние Анны после того, как она оставила своего сына в храме. Первая книга Царств, 2 глава, с 1 по 2 стихи. «Возрадовалось сердце мое о Господе, вознесся рог мой в Боге моем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя». В оригинальном языке эти слова обозначены как поэма, другими словами, она воспела хвалу Господу. Без всякого сомнения, она знала, как прославлять Бога в пении. Далее давайте обратимся к книге «Вторая книга Паралипоменон», 5 глава, 12 стих. Там написано: «И левиты, певцы, все они, одеты в весон, с кимвалами и псалтырями и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами». Обратите внимание на количество труб – 120. У меня был оркестр, состоявший из 26 труб. И когда они звучали, то это было просто прекрасно. Но представьте себе звучание 120 труб. Давайте вернемся немного назад в Библии. Первая книга Паралипоменон, 23 глава, 5 стих. В этом стихе написано, что у Давида был оркестр из 4000 музыкантов. Остановитесь на мгновение на этой цифре. 4000. Итак, вы только представьте себе, 120 музыкантов трубят на трубах и 4000 музыкантов в оркестре. Думаю, что многие из вас знакомы с трудами светского историка Иосифа Флавия. Так вот, он написал, что все они были обучены хоровому пению, все они были одеты в весон, и было их около 200 000 человек. Я, конечно же, не знаю, пели ли они в одно и то же время, но если даже разделить это число пополам или на несколько частей, то все равно получается очень большое количество музыкантов и исполнителей. Возьмите, например, хотя бы половину музыкантов, половину певцов в хоре. Все равно получается очень много. Ничего подобного сегодня вы не найдете. Невольно вспоминаются принципы теории эволюции, которые гласят, что человек с течением времени становится все лучше и лучше во всех областях. Но как мы видим на этом примере, что это не так? Ведь уже тогда, в то время, несколько тысяч лет назад, исполнялись такие музыкальные шедевры, которые сегодня никто не в состоянии повторить. Я лично верю, что это была самая прекрасная музыка, которая когда-либо звучала на нашей земле. Вы спросите, почему? Ответ очень прост. Когда люди в согласии с Богом, Он дает им возможность исполнять и ценить ту музыку, которая угодна самому Богу. Но когда люди теряют свои отношения с Богом, они теряют эту способность различать, какая музыка угодна Богу и какая нет.
0: Благодарим за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Основная цель музыки». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит вторая и заключительная часть проповеди на тему «Основная цель музыки». Мы молимся о вас и надеемся, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и о пении. Наше поклонение в воскресенье должно начинаться с повседневной жизни, наполненной поклонением Богу. Римлянам 12:1-2. Внешние плоды публичного служения не могут восполнить недостаток нашего повседневного посвящения и преданности Господу Христу или постоянного греха. Как вы внутренне готовитесь к воскресному собранию? Будьте постоянным в молитве о своей церкви, о ее членах, о служителях, о воскресных богослужениях. Это смиряет, помогает лучше заботиться о людях и фокусироваться на Христе и Евангелии. Если из-за служения страдает ваша семья, ваши близкие, то, возможно, стоит взять перерыв или переосмыслить свое планирование. Бог может использовать нас, но при этом Он не нуждается в нас. Поэтому мы должны помнить, во-первых, мы должны жить для Господа и по Господним правилам. А служение – это уже выражение нашей жизни.

Хорошие советы дал однажды мудрый человек. Живи, помышляя о том, что жизнь твоя кончится, и ты не будешь привязан к этой жизни. Живи, помышляя о вечности, которая последует за временной жизнью, и будешь жить по-христиански. Живи так, как будто тебе сегодня умереть. Действуй так, как будто ты вечно жить будешь. Дорожи временем, оно дороже золота, им покупается блаженная вечность. Не теряй ни одной минуты, чтобы не купить на нее что-нибудь для вечности. Лови минуты, чтобы уловить годы и не упустить всей жизни. В эфире библейское вещание BBN.

надрывный звон в ушах. Упал Христос и в придорожной пыли комок скатался пота, крови, слез. Скатались горечь, желчи и полыни, звенящих болью брызг.

Он выше разума и выше звезд, давным-давно простивший нас с тобою. Он ждет нас, потому что он Христос. Прошла толпа, Христа уже распяли, но на дороге вижу я

мы каждый день бываем на Голгофе. Отчет себе не отдавая в том, порой казним Христа за чашкой кофе. Порой прощаемся с грехом.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
2: Дорогой радиослушатель, если ты чадо Божье, то знай, что самое драгоценное, что ты имеешь, это твоя вера. Ты можешь все потерять, имущество, здоровье, друзей и даже своих родных. И все же, если вера твоя уцелела, то эти потери несравнимы с потерей веры. Вот почему, зная о грозившей Петру опасности, Христос ему говорит: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Как нам известно, Петр потерпел ужасное поражение, и если не молитва Христова, он бы и душу свою потерял. Поэтому Спаситель молит о его вере, чтобы она не потерпела поражение, чтобы она не оскудела. Видите, возлюбленные, вера — это цитадель, крепость, оплот дитяти Божьей. Поэтому больше всего хранимого храни веру свою. В первых 10 стихах первого послания Фессалоникийцам говорится главным образом о вере детей Божьих в Фессалониках. 5 раз в этих стихах мы находим такие выражения, как, например, «вера ваша», «о вере вашей» и так далее. Как нам известно, это послание было написано на основании того, что Тимофей, сотрудник Павла, посетивший их, передал Павлу о них. Во-первых, Павел послал Тимофея, чтобы утвердить их в вере, затем утешить их в вере и, наконец, узнать о их вере. «Я послал к вам самого моего надежного сотрудника узнать, что с вами случилось, ибо боялся, как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». И в 6 стихе мы читаем: «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры». Что беспокоило апостола Павла больше всего? Он озабочен был о том, как бы не искусил их искуситель и не нанес бы губительный удар их вере. И заметьте, что больше всего обрадовало его, за что он больше всего воздал благодарность Господу, что вера их не только уцелела, несмотря на все нападки и атаки врага, но что она возрастала, и с возрастанием и укреплением веры умножилась и их любовь друг к другу. Какое это было ободрение для Павла! Для него не было большей радости, чем слышать, что души, приобретенные им для Христа, ходят в истине. Как обстоит дело с твоей верой, мой друг? Спасательная вера — это одно. Каждое чадо Божие имеет ее. Но продвинулись ли мы дальше в вере? Возрастает ли она у тебя? К большому сожалению, есть верующие, к которым относятся слова 5 главы послания к евреям: «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым начаткам Слова Божия. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». И вот сколько таких младенцев. Их вера слаба. Они колеблются всяким ветром учения. Это колебание — верный признак духовного младенчества. Бог хочет, чтобы мы возрастали, крепли вере нашей, спешили к совершенству, всегда простирались вперед к высшему призванию Христову. Мой друг, если ты не растешь в вере, ты не подвигаешься вперед, тогда ты фактически идешь назад. В духовной жизни невозможно стоять на месте. Или мы идем вперед, или назад, одно из двух. Сатана будет все делать, чтобы ставить тебе препятствия на пути к совершенствованию твоей веры. Он, во-первых, будет всеми способами удерживать тебя от самого источника веры, то есть Слова Божия. Он отлично знает, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия, и что вера наша зависит от того, поскольку мы пребываем в Слове. В нашем сегодняшнем разборе я хотел бы ограничиться двумя факторами, но самыми основными, входящими в рост и укрепление нашей веры, а именно сопротивление и Слово Божие. Не раз мы просили, как некогда ученики молили Господа, умножь веру нашу, и не узнавали, когда Господь посылал нам ответ на нашу молитву. Мы ожидали какой-то чудотворный прилив веры в наше сердце, а вместо ожидаемого благословения мы встретились лицом к лицу с сатаной. И мы возражаем: «Господи, я не об этом просил, я просил о большой вере, а вместо веры ты это допустил». Мой друг, как ни странно, но это и есть ответ на твою молитву. Поэтому первый фактор, который необходим для укрепления и роста твоей веры, это сопротивление дьявола. Как бы удивительно оно ни казалось, но он, наш враг, делается невольным сотрудником для развития и укрепления нашей веры. Это одно. Другой фактор – это Слово Божие. Возлюбленные, можно день и ночь молиться о умножении веры и ничуть не возрастать в ней, если мы пренебрегаем самим источником веры. Представьте себе человека, который, голодая, да, умирая от голода, просит, взывает, умоляет Бога дать ему пищи, в то время, когда перед ним накрытый стол с самой отборной и питательной пищей. Какой абсурд просить! В такой молитве нет никакого достоинства. Наоборот, такая молитва оскорбительна Богу. В ней нет малейшей веры. Не просить нужно о вере, а благодарить за нее и пользоваться ее источником, то есть Словом Божьим. Если ты пренебрегаешь Словом Божьим, то о вере не проси, она тебе не дастся. Бог тебя ложкой кормить не будет. Ты сам должен брать пищу, уже приготовленную для тебя. Итак, дорогие, чтобы возрастать в вере, необходимо испытание веры. И чтобы устоять и преодолеть искушения и испытания, нужно вооружиться Словом Божьим, знать, как сражаться с этим духовным мечом, который и есть Слово Божье. Почему Павел почел нужным узнать о состоянии веры молодых по вере фессалоникийцев? Как говорит он им? «Не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Он был обеспокоен о том, были ли они достаточно вооружены словом, чтобы противостоять козням дьявольским. Ведь они были под постоянным обстрелом врага. Устоит ли молодая гонимая церковь в Фессалониках или нет? «Ночь и день всеусердно молюсь о том, — говорит им Павел, — чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». А что они не только одержали победу в огненном горниле испытания, но извлекли из него пользу, мы видим из второго послания, в котором Павел говорит: «Так что мы сами хвалимся в церквах Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. В этих гонениях и скорбях возрастала вера их и умножалась любовь каждого друг к другу». Наилучшим и высшим примером в разбираемом нами вопросе является сам Сын Божий Иисус Христос. Он наш чудный пример. Он тоже был искушен во всем, подобно нам, но остался безгрешным. И как преодолел он в дни плоти своей, здесь, на этой греховной земле, все искушения и достиг совершенства? Сказано, что хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и сделался совершенным. Как человек он тоже должен был совершенствоваться. Это не значит, что он не был совершенным в том смысле, что он якобы имел грех, Совершенство здесь следует понять в смысле полного возраста. Этого полного возраста он достиг страданиями и послушанием. Так и ты, мой дорогой брат, дорогая сестра, будешь возрастать и достигать духовного совершенства, поскольку через испытания и искушения ты будешь послушным Слову Божию. Посмотрим хотя бы вкратце, как поступил Христос в пустыне, где Он сопоставлен с Искусителем. Первое, что тут следует отметить, это то, что Христос не пошел в пустыню по своей собственной инициативе. Он был, как сказано в Евангелии, возведен туда Духом по воле Отца. Он был там, потому что Бог так назначил. И первое, что сатана пытался делать, это изменить Божие постановление. Если ты Сын Божий, у тебя есть все возможности изменить эти тягостные и неприятные обстоятельства. Какой смысл во всех этих лишениях? Во имя чего ты терпишь все это? Хочет сказать ему Искуситель. Используй имеющуюся у тебя силу. Действуй независимо от Отца. Таков возлюбленный всегда подход Искусителя к человеку. В каждом искушении скрывается коварная инсинуация врага, что ограничение является несправедливостью со стороны Бога. «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Это все, что тебе нужно сделать, и тогда все уладится». И как ответил наш Господь Искусителю? Он говорит: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Вы заметили, враг не смог втянуть Иисуса в диалог с ним. Он не входит с ним в спор, но отвечает словом Божьим. «Написано», — говорит он и цитирует Слово Господне. Христос словом нанес врагу первый удар. На каждое искушение Спаситель отвечает: «Написано». Как бы ни пытался враг увлечь Христа в разговор с ним, он решительно и категорически отказался и ответил Словом Божьим. И этим духовным мечом он нанес ему смертельный удар. Сатанинский аргумент всегда утверждал, что все, в чем человек нуждается, это в пище для тела. Христос же пришел напомнить человеку словом и примером, что он зависит целиком от его Создателя, не хлебом одним. Это не значит, что хлеб не нужен, но не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Наша подлинная жизнь, наш внутренний человек, наша вера должна питаться, а то она умрет. И пища веры – это Слово Божье. Вера зависима, она живет Словом Божьим. Сатанинская теория, что человек – мол, животное, он происходит от обезьяны и потому важен только физический хлеб. Кто, думаете, выдумал теорию эволюции? Сатана. Этого он и хочет, чтобы люди думали, что они животные. Христос пришел сказать, что человек – высшее создание Божие, сотворенное по образу и подобию Божию. Грех до того исказил человека, что он действительно стал думать и поступать подобно животному. И вот Христос для того и пришел, чтобы своей искупительной смертью восстановить образ и подобие Божие в человеке. И теперь этот новый человек, рожденный от Бога, должен возрастать. Возрастает он, поскольку он питается небесным хлебом Слова Божье и покоряется ему во всех обстоятельствах жизни. Человек является существом сотворенным и зависимым, и потому только в союзе с Богом может человек, во-первых, получить жизнь Божью и затем возрастать в ней. Интересно отметить, как сказано в Евангелии от Луки, что Иисус, исполненный Духа Святого, поведен был Духом в пустыню. И когда кончилось 40-дневное искушение, то мы читаем, что возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. О, как это важно, возлюбленные, чтобы вера наша постоянно росла и умножалась. Если нет, тогда мы в большой опасности. Нам не противостать в день злый против козней дьявольских. Поэтому апостол Павел пишет в своем послании Ефесянам: «Паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Возлюбленные, мы живем в день злый. Как никогда враг все делает, чтобы рассеять детей Божьих, как пшеницу. О, не будем пренебрегать Словом Господним, но пусть воля наша всегда будет в законе Его, и размышлять будем о нем день и ночь. Вера такого будет цвести, как пальма, и укрепляться, подобно кедру на Ливане. Но если ты, мой дорогой радиослушатель, еще не являешься чадом Божьим, ты не имеешь уверенности в жизни вечной, то и ты получишь только верой в Господа Иисуса Христа это чудное спасение. Как ясно говорит Слово Божье: благодатью вы спасены через веру, и сия не от вас Божий дар, ни от дел, чтобы никто не хвалился. Тебе не справиться одному с врагом твоей души, пока ты не придешь и не отдашься всецело Христу. Только в союзе с Ним ты можешь быть победителем. Если ты желаешь принять Христа как своего личного Спасителя, то слушай, что Он сам говорит и обещает: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». На основании Слова Божия мы вас не только приглашаем прийти ко Христу, но уверяем, что Он простит вас, даст вам жизнь вечную и наследие в Царстве Божьем. Слово Божие говорит: если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Приди к Нему, пока еще есть время, сделай это сейчас, без замедления. Аминь.

Вы слушаете библейское радио BBN. Благодарим вас за то, что вы настроены именно на эту волну. И желаем вам обильных благословений от Господа. Галатам 6:10. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Делать добро без трубного звука. Сердечное доброе утро, любезное спокойной ночи, слово сочувствия или утешения, ободрения или совета, чашка холодной воды – любезность, дружеское рукопожатие – все это помощь и доброта. Где есть человек, там есть случай сделать ему доброе. И будем поступать, как поется в одной песне. Спешите делать что-либо хорошее во имя Господа, мои друзья. Будьте с нами.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат, наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иоэля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Как мы указали на это раньше, книга пророка Иоэля помещена в группе книг Библии, которую принято назвать «малыми пророками» из-за их размера, но не по причине содержания. Пророк Иоэль был свидетелем страшного разрушения экономической жизни своей страны. Он предсказал небывалое нашествие саранчи, которая пожрала всю растительность, виноградники и сады, оставив Израиль пустыней. Неоднократно эти орды саранчи опустошали поля разных народов, шествуя как непобедимая армия вперед. Когда это наказание приближалось, эти насекомые были видны как грозная туча за несколько километров. Их темный цвет способствовал ошибке наблюдателей за такой тучей. Она могла произвести впечатление, что где-то вдали горит лес. Только приблизившись к встревоженным людям, они видели, что это страшное бедствие, которое несет с собой саранча. Первая глава Иоэля дает нам 4 указания на то, как она вырастает и достигает разрушительных способностей. Древнееврейский язык проливает на это свой ценный свет. 4 слова относятся к слову саранча. Газам, Арбех, Джелек, Хасел. Известный толкователь Библии так объясняет эти слова. Газам — сгрызать все. Арбех — их множество. Это самое обыденное употребление слова саранча. Их рой — стая тучи. Джелек — слизывать все окончательно, что саранча делает в полете своем. Хасел — пожирание, поглощение всего на пути. Хасел часто употребляется в Библии в связи с саранчой. Здесь открывается 4 стадии действий саранчи. Она прогрызывает, летит, слизывает недогрызенное. Наконец, уничтожает, поглощает все на своем пути. Нападение ее на растительность является непрерывным и заканчивается полным разрушением и уничтожением жизни, зелени, красоты и свежести. Изучавший действия и поведение саранчи, ученый-христианин свидетельствует, что увидел не только молодой виноградник, уничтоженный саранчой, но и кукурузные поля напоминали пустыню после нашествия этой армии хасел или пожирателей. Надежды виноградарей и земледельцев ушли как будто с дымом после страшного неудержимого пожара. Как много или окончательно были поражены поля Израиля в дни Иоэля, мы не знаем. Но обычно такое нашествие страшное и разрушительное. Сосчитать такую армию поражателей невозможно. Когда, по милости Божией, ветер угонит эти тучи в ближайшее море, то зачастую на берегу, длиной около 50 до 100 километров, волны выбрасывают мертвую саранчу, достигающую 3 до 4 футов высоты. Вонь от этого множества мертвой саранчи ужасный. Этот исследователь установил, что туча саранчи 64 километра длиной и 275 метров глубины содержит в себе около 169 миллиардов этих насекомых. Не миллионов, а миллиардов. Трудно вообразить себе такую тучу. Понятно, что разрушительное действие этой саранчи, страшной армии, почти непостижимое, когда она сгрызает, слизывает и уничтожает всякую растительность на своем неудержимом пути. Есть сор саранчи и без крыльев. Она действует в земле и на поверхности ее, все сгрызает и также движется вперед. Она похожа на армию, идущую вперед. Остановить ее очень трудно. Рвы, наполненные водой, и даже реки с трудом останавливают такое нашествие. Своими телами они делают мост и движутся вперед. Неудивительно, что пророк Иелил получил по вдохновению от Духа Святого откровение о нашествии саранчи. Видеть ее как армию непобедимую, и позади ее опустошенная степь. И никому не будет спасения. Видь ее, как вид коней, и скачет она, как всадники. 2 глава, 4 стих. Почему было возвещено такое пророчество? Потому что народ согрешил, отступил от Бога. Он также пользовался чужими народами, их армиями, для совершения суда справедливого над своим народом из-за беззакония Израиля. Народ был равнодушен предупреждением Господним. Саранча была до некоторой меры прообразом нападения настоящих вражеских армий, которые опустошали и разоряли землю. Эти пророчества Иаиля не все исполнились, потому что он говорит их в связи с будущими временами и для нас. Имя судам день Господень. Даже и предупреждение Господне столетия до этого и через уста Моисея проливает свой свет на это. Слушайте. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест саранча. 28 глава, 38 стих. А также и дальше сказано. Все дерева твои и плоды земли твоей погубит ржавчина. Отступление Израиля от Бога было всему этому причиной. Постоянно их пророки Господни предупреждали о судах за непослушание и блуждание вдали от Бога. Иуда держался повеления его лучше и падал медленнее, нежели Израиль, царство северное. Поэтому плененные иудеи совершалось лет за 120 позже Вавилоном, чем порабощение Израиля противниками его. Иаиль был пророком религиозного пробуждения. Он пламенно призывал народ: «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив». 2 глава с 12 по 13 стих. Заметьте, что Иаиль

0: земле моей. А потом открывается все страшное пророчество. Нашествие саранчи предвозвещено в первой главе, но во второй оно приходит в действие. Трубите, бейте тревогу. Сыны, суды начались. А потом приходит второй звук трубный, вторая глава, 15 стих. Это призыв к покаянию, сокрушению сердец, к молитве о помиловании Божьей. Призыв всем, старцам и детям, народу и священникам, князьям и простолюдинам. Не к показному, наружному покаянию, а к истинному обращению к Богу милости и долготерпению. Пророк возвещает, что в руках Божьих суды и милосердие. Он помилует кающийся народ. Он накормит его и благословит. Хотя люди этого недостойны, но Бог явит свою добродетель, любовь и помощь в трудное время. Все, чего он ожидает, это сознание народа, что он согрешил, и сожалеет об этом, и искренне сокрушается и кается. Пощади, Господи, народ Твой, не передай население Твоего на поругание. 2 глава, 17 стих. Пророк советует священникам и народу так взывать к Богу во дворе храма между притвором и жертвенником. Такой искренний призыв, совет. Он знал, что искреннее моление принесет помилование и избавление. Обратите внимание на вторую главу, где мы имеем первое, трубный звук, первый стих. Это предупреждение, что суд начинается с 1 по 11 стих. А потом следует ответ Божий, призыв к сердечному покаянию с 12 по 14 стих. Второе, второй трубный звук, 15 стих. Это был призыв священникам и народу, чтобы искать благоволение Божие через покаяние и просьбы. После этого следует ответ Божий о помиловании, 2 глава с 19 по 27 стих. И ответит Господь, какой чудный 24 стих, и наполнится гумно хлебом, и наполнится поточило вином, градным соком и елеем, и воздаст вам за те годы, в которые пожирала саранча, червь и жуки, и гусеница, великое воинство мое, которое послал я на вас. Совершилось ли это покаяние, которому Иаиль призывал народ от имени Божия? От отшествия саранчи земля была опустошенной не на некоторое время, но до нашествия враждебных воинских сил Израиль оставался разоренным на многие годы. Но при всем этом милость Божия не прекратилась. Обещание о благословении оставалось в силе, если народ повернется лицом и сердцем Богу. Так это есть и в наши дни, тревожные и опасные. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иаиля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Господь есть Бог». Послание Иаиля актуально для любого времени. Оно предоставляет учение, которое применимо и к нашей жизни. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Спасибо вам за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Если вы хотите поделиться с нами вашей радостью или вашими проблемами, пишите нам russian@bbnradio.org. Если Господь до избытка наполняет чашу вашей жизни добром, радостью и благословением, не забывайте, что есть люди, находящиеся в пустыне горя и бед. Будем же и для них уделять от наших благословений. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме, в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
0: Псалом 118, 150 стих. Приблизились замышляющие лукавство, далеки они от закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. Вступись в дело мое и защити меня, по слову Твоему оживи меня. Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои, по милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей. Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же Твой люблю. Седмикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лице Твое, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой, утешение мое. Да живет душа моя, и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл. Псалом 119. Песнь восхождения. Ко Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст Тебе, и что прибавит Тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Масоха, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, они к войне. Псалом 120. Песнь восхождения. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей не воздремлет, хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь, хранитель твой, Господь, сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Псалом 121. Песнь восхождения Давида. Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колено, колено Господне по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе. Псалом 122. Песнь восхождения. К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых. Псалом 123. Песнь восхождения Давида. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душею нашею. Прошли бы над душею нашею воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Псалом 124. Песнь восхождения. Надеющиеся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы — окрест Иерусалима, а Господь — окрест народа своего отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиля. Псалом 125. Песнь восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш — пение. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними». «Великое сотворил Господь над нами». Мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. Псалом 126. Песнь восхождения Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от него — плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Псалом 127. Песнь восхождения. Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиле. Псалом 128. Песнь восхождения. Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых. Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион. Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей и вяжущие снопы горсти своей, и проходящие мимо не скажут: благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним. Псалом 129. Песнь восхождения. Из глубины взываю к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра, более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость, и многое у Него избавление. И Он избавит Израиля от всех беззаконий его. Псалом 130. Песнь восхождения Давида. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокоивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «BBN». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Надеюсь, что ваши Библии уже открыты и открыты на 14 главе Евангелия Марка. Сегодня мы приходим именно к этой 14 главе, самой длинной главе в этом Евангелии. Она полна тоже действия. Но Иисус здесь не является больше тем, кто лично совершает это действие. Он здесь представлен его друзьями и его врагами. Теперь подходит время для него быть выданным в руки врагов. Его земное служение заканчивается и исполняется пророчество о нем. «Как овца веден был он на заклание», читаем у пророка Исаии в 53 главе, 7 стих. Теперь он вручает себя в руки людей. Мария поливает на голову его драгоценное ароматное масло. Юда предает его. Петр отрекается от него. Синедрион, то есть Верховное Судилище, арестовывает его. Иисус полностью отдает себя в руки своего Отца. Теперь, как мы подходим здесь под тень креста, благоговейное сердце чувствует присутствие особой святости. Глубина непроникнутой тайны и высота, что не может быть измерена ничем, и действие этого момента сокрушает его душу страданием и агонией. Его час пробил. В этой и в последующей главе видно странное согласие неба и ада, света и тьмы, идущих вместе в том самом направлении. Праведность и грех идут ко кресту. Бог и сатана решили, что Иисус должен быть распят. Имеются личные решения относительно креста, которые сходятся в одной точке. Сегодня я не смогу окончить эту всю главу, но здесь имеется способ разделить ее, и я воспользуюсь им. Сейчас мы вкратце отметим основные события в этой главе. Здесь мы имеем заговор против Иисуса, возливание драгоценного нардового масла на его голову, Юда планирует предать его, приготовление к Пасхе, заверение Петра в верности Иисусу и молитва нашего Господа. Иисус арестован и поставлен на суд. И в конце главы отречение Петра. Мы прочтем начало первого стиха этой главы, 14, где написано: «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков». Пасха должна быть 14 числа первого еврейского месяца, а с 15 числа этого же месяца 7 дней опресноков. По нашему календарю праздник Пасхи выпадает в основном на апрель месяц. Пасха праздновалась в память освобождения народа израильского из египетского рабства. Вечером закалывали ягненка, которую должны были и съесть до утра. Этот ягненок и назывался Пасхой. Для нас Пасхой является Христос, принесенный в жертву за нас. Он есть Агнец Божий. А пресноки – это праздник, когда народ ел бесквасный пресный хлеб. Этот хлеб был символом безгрешного тела Христа. Религиозные вожди намеревались взять Иисуса в конце пасхальных праздников и после умертвить Его. Мы прочитаем первых два стиха, где написано: «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресников, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». Взять Иисуса в праздник они боялись народа. Народ был с Господом Иисусом. Простые люди с радостью слушали Его. Он кормил их, исцелял их. Потом читаем стих 3. «И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбивший сосуд, разлила ему на голову. Каким замечательным был ее поступок, не правда ли, слушатели? Это было дело женщины великого сердца. Это событие подано не в хронологическом порядке, но чтобы подчеркнуть контраст между любовью и пониманием этой с женщиной важности момента приготовить Иисуса к погребению и предательством Юды, его ученика, который ходил с ним на протяжении 3 лет. Женщина была Мария из Вифании, сестра Марфы и Лазаря. В 4 стихе мы читаем о возмущении учеников. «Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему эта трата мира?» В Евангелии от Иоанна мы находим, что это Юда запротестовал против напрасной траты нардового масла и увлек за собой остальных учеников. Мы читаем 5 стих, следующие слова: «Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим». И роптали на нее. Друзья дорогие, милость, помощь бедным – похвальная вещь. Но любовь к Иисусу должна превосходить значение всяких добрых дел. Мы читаем далее 6-7 стихи. «Но Иисус сказал: оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Милостыней нельзя уничтожить бедность. В мире много зла. Весь мир лежит во зле. Только присутствие Христа изменяет человека и улучшает мир. Некто сказал: «С Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на свободе тюрьма». Иисус, друзья, освобождает человека от грехов. И с Иисусом человек радостен и счастлив в любых обстоятельствах. А без Иисуса жизнь теряет абсолютный смысл. И дальше мы читаем 8 стих, где Иисус одобряет поступок женщины. Она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Бог, друзья, не ожидает от человека больше того, что человек может. Женщина сделала, что могла. Она имела духовное предвидение, которое, к сожалению, отсутствовало у учеников Иисуса. Эта бедная, слабая женщина стояла на краю событий, которые вели Иисуса ко кресту. Она дала ему знать, что понимают его. И ее разбитый алавастровый сосуд донес свой аромат Духом Святым и до наших дней, и еще и сейчас наполняет сладостью наши сердца. И Господь в стихе 9 говорит: «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И этот аромат, друзья, наполняет мир своим благоуханием везде, где только возвещается Евангелие. Я думаю, что дети Божьи должны разбивать свои алавастровые сосуды, чтобы в мире было больше духовного понимания. И вот контраст всему вышесказанному. Мы читаем стихи 10 и 11. «И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышавши, обрадовались и обещали дать ему серебряники, то есть деньги. И он искал, как бы в удобное время предать его». Слушатели дорогие, действие Иуды – это действие сил тьмы, особенно если сравним его поступок с поступком Марии. Этот человек ищет смерти.

0: и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним. И куда он пойдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам. Здесь, слушатели, открывается человеческая природа нашего Господа. Мы видим, что здесь были те, которые любили Его, и они приготовляют для Него Пасху. За время трехлетнего служения нашего Господа, видимо, какой-то неизвестный нам Его последователь предложил Господу Иисусу комнату для Него и Его учеников, чтобы они могли встретить там Пасху. Мы также можем много чего предложить Господу Иисусу в нашей жизни и в нашем служении Ему. Они отмечали частную Пасху, и никто посторонний не должен был мешать им. Мы прочтем 16 стих. «И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху». Иисус Христос часто делал приготовление наперед. Здесь нет чудес. Мы только видим человеческую сторону нашего Господа. Читаем стих 17. «Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью. Он пришел под прикрытием ночи. Он не хотел преждевременно попасть в руки врагов». Читаем далее стихи 18 и 19. «И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня. Они опечалились и стали говорить ему один за другим: не я ли? И другой: не я ли? Когда они начали вечерю, они ели Пасху медленно, не спеша, и он много давал им наставлений». Это мы видим из других Евангелий. Он ел здесь с ними пасхальную вечерю, а завтракал с ними уже после своего воскресения у моря Галилейского. Это было чудное время общения, и когда мы собираемся на обеды братского общения, будем есть так, чтобы Иисус был в центре нашего внимания, дорогие слушатели. Но вот последовало замечание их учителя, что один из них предаст его. Все они знали, что были способны сделать это, и потому спрашивали: не я ли? Друзья, если вам еще не открыто, что вы полностью потеряны, что вы грешны, что вы способны повернуться спиной к Богу, слушатели, идите к Нему сейчас же и примите Его в ваше сердце. Мы читаем дальше, наконец, 20-21 стихи, где написано: «Он же сказал им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо, впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». Юда Искариот к тому времени уже сделал решение. В 40-м псалме, стих 10, Давид с болью сердца говорит: «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту». Дорогие друзья, наше время сегодня ушло. Если Господу будет угодно, мы продолжим это изучение на следующем нашем уроке. А пока желаю вам, конечно, самого хорошего, самого прекрасного, и пусть Господь благословит вас при изучении Священного Писания в вашей домашней тишине.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз.

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. В наших служениях поддерживайте совместное пение, побуждайте к нему, а не угашайте его. Ефесянам 5, 18, 19, Колоссянам 3, 16, 17. Писание призывает нас назидать друг друга в пении. Это наше церковное служение друг другу. Именно поэтому самая лучшая музыка на воскресном собрании – это множество голосов верующих, которые единодушно славят своего Искупителя. Пообщайтесь со звукорежиссером и убедитесь, что он не делает звук инструментов слишком громким. Люди в собрании должны слышать друг друга. Убедитесь, что основная партия мелодии четко слышна и не перекрывается вторыми голосами. Собранию зачастую тяжело понять, где основная мелодия и за кем идти. Не думайте, что ваши музыканты должны играть постоянно. Периодически отходите от микрофонов и переставайте играть, чтобы дать людям петь акапелла. Это очень важно в наших служениях, потому что Господь желает слышать славу наших голосов, нашего сердца. Все остальное – это только помощь.

0: В эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Между Галилейским озером и Мертвым морем с восточной стороны в Иордан впадает река, современное название которой Эс-Зарка. Во времена Ветхого Завета имя этого левого притока реки Иордан было Иавок, то есть «вливающийся». В некоторых частях поток в определенное время года частично высыхает, но в нижней своей части он никогда полностью не пересыхает, даже летом. Густые кустарники тростника, олеандров вместе с дубовыми рощами местами придают берегам Иавока особенную красоту. Во времена Моисея Иавок служил границей владений царя Амарейского. А в книге «Бытие» он упоминается в связи с Иаковом, который перешел этот поток вброд, когда отправлял свою семью и стада вперед навстречу со своим братом Исавом. Оставшись один, Иаков пережил особое событие, в память о котором он назвал то место вблизи Иавока Пенуэлом, что означает «лицо Бога». Давайте вместе с доктором Мак Ги продолжим изучение книги «Бытие» и посмотрим, что произошло вблизи потока Иавок, к востоку от Иордана.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз, если вы помните, мы остановились на 16 стихе 32 главы, где рассказывается, как Иаков, перед тем, как встретиться со своим братом Исавом, дал своим рабам по стаду и велел им идти впереди себя на некотором расстоянии. Давайте прочитаем теперь стихи с 17 по 20, где Иаков дает распоряжение своим слугам. «И приказал первому, сказав, когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря, чей ты и куда идешь, и чье это стадо пред тобою, то скажи, раба твоего Иакова это подарок, посланный господину моему Исаву, вот и сам он за ним». Тоже приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря, «Так скажите Исаву, когда встретите его, и скажите, вот и раб твой Иаков за нами». Ибо он сказал сам себе, «Умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, а потом увижу лицо его, может быть, и примет меня». Как вы видите, теперь Иакову уже не жаль своего скота. Вот какая у него тактика. Он решает выслать вперед стадо. Очень щедрый подарок для своего брата. По его предположению, когда Исав увидит первое стадо, он спросит, что это? Рабы ответят ему, «Мы привели тебе подарок от твоего брата Иакова». Исав примет этот подарок. Пройдет еще немного вперед, и навстречу ему попадется еще одно такое же стадо. Он вновь спросит рабов, «Куда вы идете?» И они ответят, «Мы идем к Исаву с даром от его брата Иакова». И он ответит, «Я Исав». И когда Исав дойдет до лагеря Иакова, сердце его смягчится. Иаков помолился Богу. Он напомнил Господу о полученном когда-то обещании. «Господи, Ты повелел мне вернуться в мою страну. Ты сказал, что защитишь меня». Но верит ли Иаков Богу? Нет. Он придумывает какие-то хитрости для того, чтобы самому, собственными силами, смягчить сердце брата. И нам сразу становится понятно, что Богу он не доверяет. К сожалению, мы сами часто попадаем в такое положение. Многие из нас приносят Богу свои трудности в молитве. Мы жалуемся во время молитвы, как нам тяжело жить, а затем поднимаемся с колен, собираем все свои трудности, взваливаем их себе на плечи и уходим, вместо того, чтобы возложить их на Бога. Получается, что на самом-то деле мы не верим Ему, хотя и должны бы верить. Теперь мы читаем стихи с 21 по 23. И пошли дары пред ним, а он ту ночь ночевал в стане. И встал в ту ночь, и взяв двух жен своих, их двух рабынь своих, и 11 сынов своих, перешел через Иавок вброд. И взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было. Ночь – это великое событие в жизни Иакова. Место, где он переходит через ручей Иавок, очень глухое место. Когда я там был, я нарочно отстал от своей группы и пешком прошел по мостику, переброшенному в наши дни через ручей. Я тогда сфотографировал овец, которые пришли на водопой. Брод этот – место весьма унылое, зажатое между двумя холмами. Сама же местность гористая и неприветливая. Как раз сюда и пришел Иаков в ту ночь. Он очень расстроен, его переполняют страх и сомнения, и человека всегда тянет домой, в места, где он родился. Иаков обидел Исава. Бог не хотел, чтобы он хитростью добивался первородства и благословения. Бог сам все ему предоставил бы. И в ту ночь Иаков переправляет всю свою семью и все свое имущество на другой берег потока Иавок, а сам остается, ожидая, что если придет Исав, то он убьет только Иакова, а семья останется в живых. Теперь прочтем стих 24. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». Перед тем, как мы займемся этим поединком, я бы хотел кое-что разъяснить. Я слышал, как некоторые утверждают, что боролся в схватке именно Иаков. На самом же деле Иаков не хотел ни с кем бороться. Ведь за его спиной находится дядюшка Лаван, у которого на уме нет ничего хорошего, а прямо пред ним его братец Исав. И ни с одним из них Иаков не может тягаться. Он оказывается между двух огней и не знает, куда ему теперь податься. Только третьего противника ему и не хватает. А кто же такой этот некто, боровшийся с Иаковом в ту ночь? О нем много рассуждают. Я же думаю, что это был никто иной, как предвоплощенный Христос. Свидетельство тому мы можем найти в книге пророка Осии. Прочтем стихи с 1 по 5 из 12 главы этой книги. «Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей». Но и с Иудою у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще в чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами». А Господь есть Бог, Саваоф, Сущий, и Иегова имя Его. Как видим, в ту ночь с Иаковом действительно боролся Иегова, предвоплощенный Христос. Прочтем теперь стих 25 из книги Бытие. «И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним». Иаков так просто не сдастся. Не такой он человек. И он сопротивляется Богу до конца. В конце концов, тот, кто борется с ним, калечит его. Вот стих 26. «И сказал, отпусти меня». Ибо взошла заря. Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Что же происходит дальше? Иаков не борется. Он лишь крепко держится за своего соперника. Он уже понял, что ничего у него не получится, как бы он ни сопротивлялся и ни напрягался. Единственный путь построения взаимоотношений с Богом – уступить и крепко держаться за Него. Авраам в свое время понял это. Он поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Друзья мои, когда человек попадает в тяжкое положение, он действительно начинает верить Богу. Когда вы хотите крепко держаться за Бога, Он всегда готов вам помочь. Посмотрим, как Иаков получает новое имя Израиль. Читаем стихи 27 и 28. «И сказал, как имя твое?» Он сказал, «Иаков». «И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Больше он не Иаков, узурпатор и мошенник. Он теперь Израиль, о котором сказано, «Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Теперь жизнь этого человека будет являть собой новую природу, природу Израиля. Прочтем далее стихи 29 и 30. «Спросил и Иаков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл. Ибо, говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Иаков видел ангела Господня, предвоплощенного Иисуса Христа. Давайте прочитаем теперь стихи 31 и 32. «И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которая на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова». Обладая безграничной силой, Бог, несомненно, в одну секунду мог бы положить Иакова на лопатки, но тогда воля Иакова осталась бы непокоренной. Внутренне он бы не покорился. Он не был готов уступить. Обратите внимание на то, как Бог с ним поступает. Он касается его бедра. Всего одно прикосновение Бога, и человек этот становится беспомощен. Но, как видите, Бог не кладет его на лопатки. Теперь Иаков держится за Бога. Бог говорит, отпусти меня. А Иаков говорит, нет, мне нужно твое благословение. Теперь он крепко держится за Бога. Теперь борьба позади, и отныне Иаков будет являть духовную природу, ощущать свою зависимость от Бога. Перемена эта, однако, не произойдет за одну минуту. Психологи утверждают, что люди живут прежде всего в соответствии со своими привычками. Вот и Иаков будет еще не раз совершать старые ошибки. Но теперь мы видим в нем нечто новое. Перед тем, как расстаться с ним, мы убедимся, что он настоящий Божий человек. Впервые мы встретились с ним в его доме, потом в Харане, и тогда он был человеком плоти. Теперь в Пенуэле у ручья Иавок мы видим, как он борется. После этого и до самого Египта он предстает пред нами человеком веры. Итак, сперва человек плоти, затем человек борющийся и, наконец, человек веры. В Новом Завете, в 7 главе послания к римлянам, другой молодой человек, Савл из Тарса, будущий апостол Павел, рассказывает нам о своей борьбе с Богом. После принятия Христа он думал, что сможет жить христианской жизнью. И я в свое время сделал такую же ошибку. Став христианином, я решил, что смогу жить христианской жизнью. Я думал, что это просто, но я ничего особенно христианского не делал. Это оказалось самым трудным. Трудность же возникла и у апостола Павла. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю», читаем мы его слова в 19 стихе 7 главы послания к римлянам. Апостол Павел понял, что в ветхой человеческой природе нет доброго, но он также понял то, что и в новой природе нет ни силы, ни власти. И мы слышим, как он восклицает: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Но затем что-то происходит. Он говорит: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом». И он абсолютно прав. Через Иисуса Христа мы всегда будем благодарить Бога, поскольку именно от Него придет к нам помощь. Итак, тот же самый я, умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха, пишет Павел в 25 стихе. Так происходит и со всеми нами. Наша старая природа не может сделать ничего угодного Богу. Павел далее и сам говорит, что природа – это противится Богу. Он пишет: «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Живущие по плоти люди не могут угодить Богу. Павел, в конце концов, победил тем, что уступил Духу Бога. Чего не смог сделать закон в нашей жизни, то может теперь сделать Дух. Как же этого добиться? Угодить Богу мы сможем лишь после того, как уступим Ему. Уступить – это действие воли возрожденного человека, который предоставил себя воле Бога. Именно так и поступил Иаков. Иаков победил, но победил не в борьбе и сражении, а победил, покорившись Богу. Подведем итог. В 32 главе мы познакомились с главным событием в жизни Иакова, с тем, как он встретился с Богом. В ту ночь с ним боролся некто, этот некто, а не Иаков, начал схватку. Иаков не искал себе врагов. Ему в спину еще жарко дышал дядюшка Лаван, а впереди поджидал братец Исав. Иаков был не в таком положении, чтобы наживать себе новых врагов. Следовательно, схватку затеял некто. Он был нападающей стороной. Как мы уже выяснили, это был предвоплощенный Христос. Иаков сопротивлялся, пока прикосновение Бога не повредило сустав его бедра. Тогда, осознав наконец, с кем борется, Иаков решил не отпускать его, пока не получит благословение. Начиная с этого момента, мы видим, как изменился Иаков. Глядя на его поступки в ожидающей нас 33 главе, мы можем решить, что перед нами новый человек. По сути дела, он и есть теперь новый человек. Читаем 33 главу, стихи с 1 по 3. «Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, и с ним 400 человек, и разделил детей Лии, Рахили и двух служанок, и поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. А сам пошел пред ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему». Иаков хочет уберечь свою семью, Поэтому он отделяет ее от себя, после чего подходит к брату. Хотел бы я видеть эту сцену, сцену встречи двух братьев, Иакова и Исава. Думаю, что Иаков начал кланяться еще за добрую версту от Исава. Он приближался, прижимая шапку к груди, потому что у Исава было 400 вооруженных людей. И Иаков не знал, друг пред ним или враг. А в 4 стихе все разъясняется. «И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали». Похоже, что Бог коснулся сердца Исава, ведь тот клялся отомстить и убить Иакова. В стихах с 5 по 7 рассказ о примирении Исава с Иаковом продолжается. «И взглянул и увидел жены детей, и сказал, кто это у тебя? Иаков сказал, дети, которых Бог даровал рабу твоему. И подошли служанки и дети их, и поклонились. Подошла и Лия, и дети ее, и поклонились. Наконец подошли Иосиф и Рахиль, и поклонились». Иаков представляет брату свою семью. В 8 стихе разговор заходит о стадах, которые Иаков высылал пред собою. И сказал Исав, «Для чего у тебя это множество, которое я встретил?» И сказал Иаков, «Дабы обрести благоволение в очах господина моего». Очевидно, Иаков на мгновение подумал, что сработала его дипломатичная тактика приближения к брату. Но, как оказалось, в ней не было необходимости. Исав изменился. Послушаем, что он говорит в 9 стихе. «Исав сказал, «У меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя». То есть Исав отвечает, «Ни к чему было присылать мне все это богатство. Я и так уже имею достаточно». В 10 и 11 стихе Иаков настаивает на своем. Иаков сказал, «Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как кто бы увидел лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне». «Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». И упросил его, и тот взял. Эта сцена выглядит необычно. Вплоть до этого времени каждый из них пытался что-либо отвоевать у другого. Особенно это относится к Иакову. Теперь же мы видим Иакова, в совершенно новой роли. Он настаивает, чтобы брат принял его подарок. Исав отвечает, «Вовсе незачем отдавать мне все это. У меня и так много». Но Иаков настоял, чтобы Исав принял дар. Действительно, с Иаковом произошло нечто удивительное. Иаков напоминает мне Закхея из 19 главы Евангелия от Луки. Когда наш Господь позвал Закхея сойти со смоковницы и принять его с учениками у себя в доме, с Закхеем тоже что-то произошло. Со смоковницы слез уже совсем другой человек, не тот, который залез на нее, чтобы лучше разглядеть Иисуса. Закхей сказал, что больше не хочет быть сборщиком податей, который обманывает и грабит людей. Закхей решил не только вернуть обиженным все то, что получил нечестным путем, но и воздать каждому вчетверо больше. Как изменился Закхей? На его примере мы видим, как сильно отличается тот дом, в котором побывал Иисус. Так и в Иакове определенно произошли большие перемены. Раньше он покупал за миску чечевичной похлебки первородства. Теперь же он хочет отдать многие стада в дар своему брату. Фактически Иаков настаивает на этом. И Исав, в конце концов, принимает дар. В те дни в той стране считалось оскорблением, если человек отказывался принять предложенный от чистого сердца подарок. Поэтому Исав принял дар Иакова. О том, что происходило дальше, мы будем говорить в нашей следующей передаче. Всего доброго!
2: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
3: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

Вы слушаете библейское вещание BBN. Притчи 16:7. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Когда человек верен Господу, он примиряет с ним и врагов его. Какие чудесные библейские слова! Верность Господу и делу – это залог успеха. Для того, чтобы все преодолевшее устоять, нужна непрестанная молитва, несокрушимая вера и дерзновенная верность. От верности в малом зависит успех в великом. «Хочешь быть великим? Начинай с самого малого», – говорил блаженный Августин. Послушаем этого совета и будем жить так, чтобы быть верными Господу в любом деле. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Настоящая история динозавров. Христиане часто спрашивают, а как же динозавры? Разве они не служат доказательством того, что Земля миллиарды лет, и жизнь на ней произошла путем эволюции? Однако ископаемые останки динозавров ни в коей мере не противоречат Библии. Для того, чтобы на Земле образовались осадочные породы с заключенными в них окаменелостями, вовсе не требовались миллионы лет. Слои пород образовались стремительно, из-за всемирного потопа. Об этом свидетельствует и тот факт, что окаменелости в породах перемешаны. После потопа климат на Земле стал более холодным и влажным. И это, вероятно, обусловило вымирание многих существ, переживших потоп. Это означает, что динозавры существовали на Земле одновременно с людьми, а, возможно, существуют и сейчас. В 1977 году японский траулер вытащил из воды разлагающиеся останки морского чудища с длинной шеей и плавниками. Моряки сделали снимки, взяли образцы ткани и бросили труп обратно в море. Исследователи сошлись на мнении, что это был плезиозавр. Практически у всех народов Европы сохранились легенды о драконах, по описанию очень напоминающих динозавров. Если человек никогда не видел этих огромных рептилий, откуда тогда всем известно, как они выглядели? Огромные морские драконы, скорее всего, были сотворены в пятый день творения, вместе с прочими обитателями моря, а сухопутные динозавры в день шестой. Динозавры не противоречат Библии, а славят Создателя.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Книга пророка Исаии 40, 30-31. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Надежда – это путеводная звезда. «Без нее нет движения, нет жизни», — говорил русский писатель Лев Николаевич Толстой. «Она не утонет в слезах скорби и сокрушения, искушения не могут уничтожить ее, бури житейские не могут омрачить ее, борьба не может сокрушить ее, только грех может затемнить луч надежды. Живая надежда покоится на Божьих обетованиях, а не на воображении». Божие обетование – это краеугольный камень, на который опирается надежда. И такая надежда никогда не постыдится. Такой надежды желаем всем вам. Будьте с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово благодати представляет проповедь «Агрессивные действия в решениях конфликтов». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
2: Сегодня мы коснемся еще одного аспекта той темы, которая, на мой взгляд, достаточно сильно будоражит сознание людей, практически каждого человека в той или иной степени. Мы изучали вопрос конфликтов. Каким образом христианин может и должен вести себя тогда, когда он попадает в конфликтные ситуации? Я немножечко напомню, совсем немножко напомню то, о чем мы уже говорили на протяжении наших прошлых бесед, прошлых встреч. Во-первых, мы говорили о том, что конфликты неизбежны. В связи с тем, что мы живем в мире, который пережил грехопадение Адама и Евы, и который переживает на себе сегодня то проклятие, которое Бог когда-то сказал о том, что оно будет на земле. В связи с этим мы сегодня не можем избежать конфликтов. Это, если можно так сказать, ненормально, но естественно. То есть то, что конфликты присутствуют, плохо. Нужно стараться их избегать, нужно стараться находить формы, чтобы их не было. Но в то же самое время мы должны знать, мы должны ясно понимать, что нам не удастся избежать конфликтов. Мир построен, он пронизан конфликтами. Следующий важный аспект, о котором мы говорили, заключается в том, что конфликты берут свое начало с той отправной точки, когда человек захотел стать Богом, когда Адам и Ева согласились на эту идею, которую предложил им дьявол, и они вкусили от плода дерева познания добра и зла, и в результате этого они поставили себя в положение противопоставления Богу. То есть речь идет о том, что человек поставил себя центром вселенной. В этом суть грехопадения. Люди не объявляют всем вокруг, что они являются центром вселенной. Но так думают. Большинство людей так считают, так осознают себя внутри. И как только права человека, мнимые, выдуманные, права человека, на которые мы претендуем, нарушаются, так сразу же возникает конфликт. То есть как только нам кто-то перечит, как только что-то делают то, что нам не нравится, то, что не укладывается в нашу привычную систему, в наши рамки того, что мы считаем правильным, того, что мы считаем удобным, того, к чему мы привыкли. Как только мы сталкиваемся с этой ситуацией, сразу возникает конфликт. Причем конфликт возникает в разных ситуациях. И в тех ситуациях, когда мы правы, и в тех ситуациях, а другие не правы, и в тех ситуациях, когда мы не правы, а другие правы. Таким образом, когда мы говорим о отношении христианина к конфликтам, мы говорим о том, что нам нужно взвесить, посмотреть то, что происходит, и посмотреть, что говорит Священное Писание о том, каким образом дитя Божие, каким образом христианин, человек, знающий Бога, может правильно реагировать. В прошлый раз мы говорили о неправильной реакции. И мы рассмотрели часть вот такой неправильной реакции, которая представляет из себя как бы пассивный блок или пассивное крыло неправильной реакции. Это то, что относится к обидам. Помните, мы говорили о том, когда человек замыкается в себе, когда он сталкивается с каким-то сопротивлением, сталкивается с конфликтом, и он, исходя из своей гордыни, реагирует так, что он уходит в себя. Он не хочет иметь дело с этим конфликтом. Он уходит в себя. Он считает весь мир против него. Он считает себя обиженным. Он считает, что да, действительно, он такой великий и ценный. Его недооценили в школе или в институте, или на работе, где его выгнали, или еще где-нибудь. В разных-разных обстоятельствах. И потихонечку вот этот пассивный блок неправильной реакции на конфликты, он сходит, начиная с обиды, заканчивая самоубийством. То есть, когда человек сам уходит, вместо того, чтобы решать конфликт, он уходит. Уходит в обиду, уходит немножечко дальше, замыкается в себе, уходит дальше, дальше. И в какой-то финальной точке, в крайней какой-то точке, некоторые люди, вы знаете, что эта проблема большая в обществе, даже решаются на тот шаг, что они заканчивают жизнь самоубийством, думая, что так они разрешат конфликт. Но как мы анализировали, как мы смотрели библейскую оценку этих подходов, мы видели, что это абсолютно неправильный подход. Подход, ведущий к погибели, но не ведущий к решению. Сегодня мы будем говорить еще об одной стороне неправильных действий. В следующий раз мы будем говорить о том, как правильно, что делать, как подготовиться к разрешению конфликта и какие правильные действия должны быть у нас с вами. Знаете, друзья, когда я говорю об этой теме или о каких-то других темах, я очень часто прихожу к такой проблеме, с которой, наверное, каждый проповедник сталкивается, каждый служитель, который имеет дело с народом. Проблема заключается в следующем. Вы знаете, что Слово Божие, все принципы, которые здесь оставлены, они будут иметь эффект только тогда, когда это Слово будет принято нами. Теперь давайте посмотрим, что значит «принято нами». Принято – это не только услышано. Принято – это не только тот факт, что мы согласились с тем, что мы услышали. Когда мы примем слово, это значит, мы возьмем и свою жизнь практически начнем изменять в соответствии с тем, что говорит слово. И вот здесь возникает проблема. Многие люди готовы слушать. Большой процент из тех, кто слушает, готовы даже принять или согласиться с тем, что говорят. Но очень маленький процент тех людей, которые готовы изменяться. Я все больше и больше обнаруживаю, что изменение – это сложное дело. В любом возрасте, в молодом или в пожилом возрасте. Людям трудно меняться. Люди всегда сопротивляются изменению. Они не хотят изменяться. Поэтому, когда люди слушают слово, они чаще всего думают, что это слово должно быть применено к их соседу, к их соседке, к их родственникам, к их теще с тестем, к их врагам каким-нибудь. Вот те люди, вот они должны изменяться. Я вам хочу сказать, что вы никогда не научитесь правильно относиться к конфликтам, если то, что вы слушаете, вы не примените к себе лично. Это самый важный элемент, который Иисус Христос неоднократно подчеркивал. Помните 7 глава Евангелия от Матфея? Он говорит, тот, кто слушает и не исполняет, уподобится дому, который построили на песке. И когда подул ветер, когда пошла вода, тогда этот дом упал, он не смог устоять. Итак, давайте обратимся к неверным действиям, агрессивным действиям решения конфликта. Давайте посмотрим на несколько элементов. Точно так, как мы говорили о пассивных действиях, точно такая же картина наблюдается в агрессивных действиях. То есть эти действия абсолютно не решают проблемы, но, так скажем, очень часто используются людьми для того, чтобы каким-то образом реагировать на то, что происходит вокруг них. Итак, первая фаза неверных агрессивных действий в конфликтах – это выраженное раздражение. Помните, когда мы говорили о пассивных действиях, мы говорили о скрытом раздражении. В принципе, и одно, и другое действие, они достаточно близки друг к другу, и один и другой элемент, он построен на том, что человек, он не удовлетворен тем, как к нему относятся люди. Он не удовлетворен чем-то. Что-то не оправдывает его ожиданий. То есть речь идет о следующем, что то ли погода, то ли обстоятельства, то ли здоровье, то ли слова людей, то ли действия людей, на которые вы претендуете. Вы претендуете, чтобы вам широко улыбнулись и очень так приветливо поприветствовали с вами. Вот. А с вами поговорили так сдержанно, едва-едва коснувшись взглядом. И это вызывает раздражение. Почему раздражение? Потому что вы претендуете на такой уровень, а получаете вот такой. Вы приходите, претендуете на уровень зарплаты, вы отработали день и претендуете на уровень зарплаты большой, а вам дали в половину меньше. У вас возникает раздражение. Это конфликт. Конфликт, возникающий в результате того, что ваши ожидания не оправданы. Что делать в таких ситуациях? Некоторые люди даже считают, что они имеют право на раздражение. Они имеют право на гнев. Они имеют право на то, чтобы каким-то образом высказать этим людям все, что мы о них думаем. Если у нас нет возможности воздействовать на них какими-то другими рычагами, то хоть словесно их уничтожить. Сделать так, чтобы они почувствовали, что они негодяи. Ну, давайте посмотрим Священное Писание. Что говорит Священное Писание об этом? Послание к Ефесянам. 4 глава, 31 стих. Послушайте внимательно. Апостол Павел пишет: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». То есть посмотрите, вот это первое слово, которое здесь написано: «всякое раздражение». Это слово включает в себя все. То есть речь идет о том, что с какой бы ситуацией мы ни столкнулись, с какими бы обстоятельствами мы ни имели дело, мы не имеем права раздражаться. Мы росли в городе Шахты. Город Шахты, известно по его названию, говорит о том, что там очень много шахт. Шахты для молодежи, тех, кто не знает, coal mine, то есть это то место, где люди внизу глубоко добывают уголь. Вот мне как-то рассказывал один человек, который работал в шахте, о том, что в их бригаде уверовал один человек. Там внутри, в подземелье, есть такие штольни пробиты, и по этим штольням проложены рельсы, и на этих рельсах маленькие вагонетки, в которых возят уголь, который добывают, возят, грузят и вывозят их туда, чтобы подавать на гора. Вот этот новообращенный человек получил задание, или как обычно он работал, вот, он цеплял, подтаскивал эти вагоны. Вот один вагон, рельсы расходятся, не совсем там точно выставлены, один вагон без конца спадает у него колеса. Потом поставит эти два колеса, те два колеса упали. Пошел с той стороны, поставил эти два колеса, те два колеса упали. И вся остальная бригада неверующих людей знают, что этот уверовал, стоят и ждут. И вы знаете, чего они ждут? Трехэтажного мата. То, что обычно люди говорят в таких случаях. То, что шахтеры слышали постоянно, день за днем, каждый раз. Вы знаете, это естественная реакция для неверующих людей. Когда они сталкиваются с ситуацией, которая их раздражает, они раздражаются. Верующий человек этим и отличается, что он способен работать над этой проблемой без трехэтажного мата и без мата вообще. Скажите, пожалуйста, помогает ли ругательство шахтерам ставить эти вагонетки более эффективнее? Не помогает. Абсолютно не помогает. То есть, как рельсы были, так скажем, неправильно поставлены, так они и остались поставлены неправильно. Речь идет просто об одной проблеме. О том, что у человека его внутреннее глубокое самолюбие каким-то образом задето. Опять-таки, или это обстоятельствами, это людьми, или какими-то действиями. Некоторые люди даже раздражаются на Бога, даже гневаются на Бога. Посмотрите еще один текст во втором послании к Тимофею, 2 глава, 23 стих. Этот текст немножечко больше касается людей. Не просто обстоятельства людей и не просто людей. А здесь речь, дорогие друзья, идет о конкретных духовных обстоятельствах. То есть апостол Павел писал к Тимофею, и он говорил о том, что вокруг тебя есть люди, которые еретики, которые поступают неправильно. Он там говорит, таковые и Минеи и Филит, которые отступили от веры. Он говорит о том, что они вкрадываются в сердца, они вкрадываются в дома и так далее. Так вот, обращаясь к Тимофею по поводу вот таких негодных людей, послушайте, что говорит апостол Павел. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Почему? Зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола? Вы знаете, я часто сталкиваюсь с такой проблемой, когда один человек поругался с другим человеком. И когда я пытаюсь разобраться, пытаюсь им помочь, выясняется, что первый сделал какое-то неправильное действие, второй на это неправильное действие прореагировал. Прореагировал с раздражением, со злом, с горечью, когда эта горечь выплеснулась и так далее. Когда я задаю вопрос и говорю, а ты не мог бы по-другому прореагировать? Он говорит, так что ему позволить это делать? То есть получается только две крайние позиции. Одна позиция – это позволить делать безобразие. Вторая позиция – гневаться, раздражаться, шуметь, злиться и так далее. Обе позиции неправильные. Священное Писание в этом месте предупреждает, говорит нам о том, каким образом мы должны поступать, чтобы было правильно. Здесь написано «от глупых и невежественных состязаний удаляйся». Почему? Потому что ссору они могут родить. Потому что они производят напряженное отношение. А как только возникло напряженное отношение, так, дорогие друзья, у вас потерян всякий шанс разрешить проблему. Конфликт вы уже не разрешите. Как только возникло напряжение, уже конфликт будет только эскалироваться, то есть набирать силу. Любое слово, какое бы вы ни сказали, как бы вы ни посмотрели, что бы вы ни сделали, если вы в ссоре, ваши отношения или ваш конфликт будет углубляться. Вот почему апостол предупреждает. Он говорит, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Почему? Потому что могут привести они в ссору, могут привести к напряжению отношений, может привести к раздражению. И поэтому он объясняет дальше, а рабу Господа не должно ссориться, не должно раздражаться. Он должен уметь вести себя правильно. Почему? Потому что он дальше объясняет, с кротостью наставляйте противников, не даст ли им Бог покаяние. Вспомните, пожалуйста, когда последний раз вы раздражались, реагируя на неправильные действия тех людей, которые рядом с вами. Может быть, это ваш начальник на работе, может быть, это ваш друг или подруга в школе, или может быть, это ваш муж или жена, или может быть, ваши дети. Это касается всех. Это касается каждой ситуации. Знайте, что как только вы допустили раздражение, так вы потеряли шанс урегулировать ситуацию. Как только вы, вот эта горечь выплеснулась наружу, так сразу же вы усложнили ваше положение, а не облегчили его. Как эта проблема решается? Я понимаю, что достаточно часто мы попадаем в ситуацию, когда нам трудно себя контролировать. Когда люди вокруг нас поступают нагло, когда люди, которые не знают Бога, может быть, или иногда даже те, кто знает Бога, попадают в искушение и делают какие-то вещи нехорошие, может быть, в незнании, может быть, в горячке, может быть, специально даже, иногда даже специально делают что-то негодное, нехорошее. Как на это все реагировать? Давайте посмотрим еще раз 36-й псалом. Замечательный псалом. Его нужно выучить. Вообще каждый христианин должен выучить вот эти первые несколько стихов из псалма 36. Замечательный и очень важный. И я знаю, что вам он обязательно пригодится. А чаще всего много раз в жизни будет пригождаться. Послушайте, с 5 стиха я прочитаю. Хотя можно читать с 1, там очень, очень сильные слова, очень важные. «Предай Господу путь твой». И уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду Твою, и справедливость Твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Посмотри, что получается. Тогда, когда мы попадаем в конфликт, тогда, когда мы сталкиваемся с какими-то неверными действиями людей, допустим, что мы 100% правы, а они 100% неправы. Даже такую идеальную ситуацию. Вот теперь смотрите, эти люди делают зло. Здесь написано, делающие зло истребятся. А те, кто уповают на Бога, те наследуют землю. Значит, получается так. Наша задача вот в подобной ситуации не сделать зла. Сохранить себя от зла. Здесь написано, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Наша задача быть внимательными, чтобы тогда, когда мы исправляем человека, тогда, когда мы воздействуем на него как-то, тогда, когда мы пытаемся добиться правды, наша задача ни в коем случае, ни в каких обстоятельствах в своей ревности не сделать зла. Сердце свое не погрузить во зло. Это очень и очень важный фактор. Итак, это первый шаг неверных агрессивных действий. Действия, которые, как я уже сказал, не приносят решения конфликтов. Всегда их обостряют. И мне кажется, дорогие друзья, от того, что мы не понимаем вот этой простой истины, многие-многие христиане сегодня, многие христианские семьи страдают от ссор, склок, раздоров, внутреннего напряжения. Многие церкви, к сожалению, переживают подобные ситуации. Вы знаете, как уже мы много раз говорили, мы все разные. Кто-то быстро реагирует, кто-то медленно. Кто-то привык к одной форме служения, кто-то к другой. Кто-то, так скажем, более ревностный, кто-то менее. Кто-то очень хорошо развивается духовно, кто-то не очень. Кто-то слабо духовно, кто-то болен духовно, кто-то спотыкается и падает духовно. Мы все разные люди. И мы неизбежно будем сталкиваться с различиями, мы будем сталкиваться с разными противостояниями, с разными формами противостояния. И поэтому нам, дорогие друзья, нужно научиться этим вещам. Нужно помнить хорошо, что подобные действия никогда не принесут решение проблемы, а всегда сделают ее еще худшей. Следующий шаг. После того, когда человек идет по этому пути, когда он выражает свое раздражение, его следующим шагом чаще всего будет активное или агрессивное требование своего. Когда он уже не просто раздражается, а когда он пытается заставить человека, который его раздражает, поступать не так, как он делал, поступать в том русле, которое первый человек представляет правильным. В Библии есть много примеров, в жизни их еще больше. Вы можете наблюдать это в детях, в маленьких детях, которые еще ничего не понимают. Они начинают с того, что они раздражаются, они кричат, им что-то не нравится. Потом они начинают этим криком требовать своего. Этот крик настолько настойчив, он настолько неотступен, они требуют своего. И вот это качество, которое унаследовано нами от Адама, даже тогда, когда ребенок еще ничего не понимает, он уже агрессивно требует своего. Это качество, оно глубоко в человеке живет, в каждом человеке. И поэтому, тогда, когда человек не подчиняет себя Иисусу Христу, тогда, когда он не умер для себя, когда он не выполняет этого принципа, который сказал Иисус Христос, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной, тогда его «я», оно неизбежно встает на то, чтобы добиться своего. Дети, когда живут в семье, братья с сестрами, очень часто это буквально воплощают. Когда они пытаются забрать игрушку, добиться своего. Он не просто раздражается, он забирает эту игрушку. Когда они пытаются сделать так, как они хотят, чтобы все остальные поступали так, как они хотят. Когда люди становятся взрослее, игрушки только меняются, обстоятельства меняются, а суть остается той же самой. В Библии есть одна очень интересная история, трагичная история, которая записана в 16 главе книги «Числа» в Ветхом Завете. Откройте, пожалуйста, 16 глава книги «Числа». Речь идет о путешествии, большом путешествии народа израильского из земли египетской в землю обетованную. Это путешествие затянулось. Вместо 40 дней оно заняло 40 лет по причине неверия и неправильных действий израильтян. Но вы знаете, в процессе этого путешествия среди группы людей, которые были достаточно близки к Моисею, возник ропот. Вообще народ израильский отличался тем, что они роптали. Они постоянно роптали. Во всем Израиле была отдельная группа людей, которых называли левитами. Эти левиты не были священниками, но они отличались от всех остальных. Они были, они помогали священникам. Они отвечали за жертвоприношение, они отвечали за пение, они отвечали за порядок в храме, в скинии и так далее. Много-много разных обязанностей у них было. Так вот, возникло несколько человек из вот этой группы левитов, которые пришли к Моисею и стали требовать. Они сначала раздражались, потом в своем раздражении они стали требовать. Они стали требовать священства. Они просто как-то сели и пораскинули. А чем мы хуже Моисея? А чем мы хуже Аарона? Чем мы хуже сыновей Аарона? Вот тех, кому Бог поручил исполнять вот эту ответственность, этот священнический долг. Послушайте, что произошло. Корей, сын Ицхара, сын Каафов, сын Левин, Дафан и Аверон, сыны Ильява, Авнан, сын Фалера, сыны Рувимова, восстали на Моисея. И с ними, из сынов Израилевых, 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые, собрались против Моисея и Аарона и сказали: «Полно вам, все общество, все святы, и среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Знаете, это элементарная попытка оказать давление на Моисея. Это давление оказывается на одной единственной предпосылке. Мы не хуже тебя. Мы не хуже других. Это извечная предпосылка, которая оперирует греховный человек. С самого начала, с самой точки грехопадения. Это предпосылка, которая вызывает, так скажем, к жизни подобные ситуации. Они пришли, они заявили: посмотрите, здесь перечислено очень и очень много привилегий, которые эти люди имели. Посмотрите, здесь сказано, они призывались на собрание, они были люди именитые, они были начальники общества. У них было достаточно много привилегий над остальными людьми. Тем не менее, эти люди хотят большего. Они приходят к Моисею, они говорят: мы возьмем у тебя священство. Послушайте, что Моисей отвечает им. 8 стих. «И сказал Моисей Корею: послушайте, сыны Левия, неужели вам мало того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой и всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства? Итак, ты и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщите на него?» Вы знаете, сегодня очень много таких людей, которые считают, что добиться своего – это самое главное в конфликте. То есть тогда, когда люди видят решение конфликта только в одной ситуации – добиться своего. Моисей принес эту ситуацию Богу, и Бог чудесным образом показал торжество его установлений, его принципов, того, что действительно было Богом установлено. И эта история, как я уже сказал, очень трагично закончилась для всех этих 250 человек. И вы знаете, любая ситуация, когда человек в решении конфликта видит только одно, чтобы было по его, рано или поздно приведет к такому же печальному концу. Если вы не видите другого решения, как только то, чтобы было по-вашему, вы уже сразу, с самого начала, заблокировали всякую возможность разрешить конфликт. Почему? Потому что для вас важно ваше имя. Для вас важно, чтобы было по-вашему. Для вас важно, чтобы было так, как вы хотите, как вы считаете нужным. Есть такие люди, которые, знаете, у них чувство собственного достоинства страдает, если они соглашаются с кем-то. Поэтому они всегда, если ты скажешь так, они всегда скажут поперек. Я знал одного такого человека и даже как-то применился к нему. Когда мне нужно было вот так, я говорил вот так, чтобы он сказал вот так. И я с ним согласился. Действительно, это где-то в натуре людей живет. Вот это чувство, им трудно согласиться с другими. Они каким-то образом хотят не потерять свое лицо. Они хотят, чтобы их точка зрения была действительно правильной. Опять-таки, это связано с эгоизмом, это связано с гордыней, это связано с вот этим чувством, которое человек получил с того момента, когда он в первый раз пошел против Бога и поставил себя в положение самоцентриста, в положение, мнимое положение руководства или господства. Итак, мы говорили о двух ступенях, о двух неправильных действиях, агрессивных действиях, когда люди пытаются разрешать конфликты. Первое – это раздражение, которое люди высказывают. Второе – это требование своего. Чаще всего, если люди не получают успеха в этом, если у них нет способности воздействовать и добиться своего, тогда они прибегают к третьему шагу, к третьей ступени. Эта ступень я называю просто злословие. Она принимает разные формы. От открытого злословия, когда люди просто в бешенстве ругаются. Я не знаю, приходилось вам видеть такие ситуации, когда человек просто ничего не может сделать, но он в бешенстве ругается, просто кричит на всех окружающих. До той ситуации, когда люди, понимая, что у них недостаточно силы воздействовать на своего противника, они начинают сколачивать вокруг себя группу поддержки. Как это делается? Чаще всего люди, которые не вовлечены в конфликт, они трудно понимают, что там происходит. Поэтому для того, чтобы вовлечь людей в конфликт, для этого им рассказывают о том, о противнике в преувеличенных формах. Рассказывают так, чтобы притянуть на свою сторону, вызвать возмущение в том, кто рядом, чтобы они тоже были рядом с нами, и мы вместе потом надавили на противника, и вместе заставили его поступать так, как мы хотим. Подобная ситуация наблюдается здесь, в этой истории, с Кореем, Дафаном и Авероном. 12 стих 16 главы книги «Чисто», посмотрите. «И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елиафа, но они сказали: не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? Ты еще хочешь и властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить, не пойдем». Не слышали вы когда-нибудь подобных вещей?
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
0: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Как можно узнать христиан, которые действительно обновляются в Господе? Их можно узнать по зачитанным до дыр Библиям, по молитвам, горячим, искренним, молитвам по воле Божьей. Этих христиан можно узнать по тому, как они доверяют Христу во всех обстоятельствах. «Возьми мою руку и сердце, Христос, и дай по молитве моей, чтобы я с каждым днем укреплялся и рос в любви Христа».

безграничной твоей. Со всеми вашими вопросами, пожеланиями, замечаниями пишите нам наш адрес russian@bbnradio.org. А пока будьте с нами. Следующая песня также прозвучит во славу Господа.

Благодарны ли мы Богу, начиная каждый новый день? Ведь это как новый подарок для нас. Ведь Библия говорит нам следующее. «Человеком положено однажды умереть, а потом в суд». Евреям 9:27. И это справедливый Божий суд с единственным приговором – вечная гибель в аду. Но этого суда можно избежать, приняв правильное решение, соответствующее Библии. И это решение дал тот, во власти которого избавить вас от суда – Господь Иисус Христос. «Приходящего ко мне не изгоню вон» – Иоанна 6:37.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Рад нашей новой встрече с тобой. Здравствуй. Прежде чем продолжать историю о пророке Елисее, нужно вспомнить более ранние события. Новым пророком после Илии должен был стать Елисей, которого избрал Бог. Елисей прилепился душой к Илии. Когда юноша узнал о предстоящем расставании с Ильей, он продолжал неотступно и преданно следовать за ним. И его настойчивость была вознаграждена. Огненная колесница. Библия, 4 книга Царств, глава 2. Когда они пересекли реку, Илия заговорил с Елисеем. «Проси, что мне сделать для тебя, прежде чем я буду взят от тебя Господом», — промолвил он. «Я хотел бы наследовать твое служение и твою силу, как если бы я был твоим старшим сыном», с дрожью в голосе произнес Елисей. «Я хочу иметь духа, который на тебе вдвойне». Илия не сразу ответил ему. «Трудного ты просишь», — сказал он наконец. «Но если ты увидишь, как я буду взят от тебя, то значит, Господь исполнит твою просьбу». Так они и шли, изредка обмениваясь словами, как вдруг Елисей увидел огненную колесницу и запряженных в нее огненных коней. Колесница спустилась с неба. Илия встал на нее и в вихре пламени вознесся к небесам. «Отец мой! Отец мой!» — воскликнул Елисей вслед ему. «Я вижу колесницу Израиля и конницу его!» Елисей стоял и потрясенный смотрел вслед чудесной огненной колесницы. Он знал, что никогда больше не увидит на земле своего любимого и уважаемого наставника. Осмотревшись, Елисей увидел, что у его ног лежит плащ Ильи. Елисей подобрал плащ и пошел назад к реке Иордану. На берегу он остановился. Ему хотелось знать, исполнена ли последняя просьба, с которой он обратился к Илии. Чтобы проверить, он свернул плащ, как это сделал Илия, и ударил им по воде. И вода расступилась перед ним так же, как расступалась перед Ильей. Пророки Иерихона ждали возвращения Елисея. Когда же они увидели, что река расступается перед Елисеем, они все поняли. «Дух Божий на пророке Елисее!» — — сказали они. Елисею было очень тяжело расставаться с Ильей, которого он любил как родного отца. Но земное время Ильи прошло, и он должен был уйти к Богу. Это произошло очень необычным образом. Бог послал за своим пророком огненную колесницу, которая отправилась прямо в небеса. Урок для нас – дерзай быть с благословенными людьми и получай от них мудрость и силу. Но нам снова пора прощаться. До свидания, до следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 49. Книга пророка Исаии, 43 глава, 2 стих. «Будешь ли переходить через воды? Я с тобой. Через реки ли? Они не потопят тебя». Есть ли у тебя верный друг, который, если обещает что-то, всегда исполняет свои обещания? Если такой друг есть у тебя, то ты очень счастливый человек. Ведь не всегда люди выполняют свои обещания. Например, пообещал сходить за молоком в магазин и забыл. Пообещал прийти домой вовремя, тоже забыл. А верный друг никогда не забывает своих обещаний. Поэтому на него можно положиться всегда. Таким другом для верующих людей стал Бог. Он обещает быть с нами и тогда, когда бурные реки угрожают нашей жизни. Да что там бурные реки? Какая бы беда ни грозила его детям, Бог с ними, чтобы поддержать, помочь, спасти. Вброд и вплавь. Я вам расскажу про горные речки. Конечно, вы и сами много о них знаете, видели в различных фильмах или читали о них в книгах. А пробовали вы переправляться через такие речки? Я расскажу про те, которые видел в своей жизни и через которые переправлялся. Они были очень разные. Одни большие и очень бурные, а другие маленькие, но тоже бурные. Через маленькие переправляться было легче, потому что и при сильном течении они не глубоки, и их течение не так сбивает с ног. А если река, текущая с гор, большая и полноводная, перебираться на другой ее берег не так-то и легко. Ведь не прыгнешь в воду, бурлящую водоворотами, чтобы переплыть реку. Не хватит сил бороться со стремниной. Лучше найти подходящий брод, то есть место помельче, где реку можно перейти. Правда, и там река не теряет своей стремительности, так и норовя сбить с ног. Да еще дно ее покрыто крупными скользкими камнями, с которых нога то и дело съезжает в какую-нибудь расселину. Вброд через горную реку идут медленно и осторожно. Поскользнулся и искупался в ледяной воде. Она и летом холодная, потому что течет с тающих ледников. Иногда через горные реки переброшены висячие мосты. На вид они очень ненадежные. Доски скреплены веревками, и вместо перил тоже натянуты веревки. При ходьбе он весь раскачивается и словно старается сбросить вас в воду. По такому мосту нужно идти осторожно, попадая в такт его раскачиванием. А на самом деле такой мост прочен и надежен, если по нему научиться ходить. Но горные реки не всегда полноводны, и когда в них бывает мало воды, то можно и купаться. Солнце прогревает ледяную воду. В жаркий летний день после долгого пути хорошо освежиться в горном потоке. Надо только лечь в воду и, чуть-чуть отталкиваясь от камней на пути, плыть вместе с потоком вниз по течению. Мне и моим друзьям это очень понравилось. Но потом приходилось снова подниматься вверх по течению, чтобы попасть в свой походный лагерь. Послание евреям, 10 глава, 23 стих. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Если Бог пообещал, то Он обязательно это исполнит. Он верен в своих обещаниях. Об этом и следует всегда помнить христианину. И не растерять своего упования на Бога. И верить Богу даже тогда, когда становится трудно, очень трудно. Наша вера порою похожа на висячий мост через горную реку. Он кажется очень ненадежным. Но перейти по нему на другой берег вполне по силам. Так и с нашей верой в Господа и в Его обещания. Она бывает очень мала, но поможет пройти через все опасности и испытания. Разве можем мы сомневаться в том, что обещал нам Бог? А Он обещал быть с нами и тогда, когда бурные реки бед и трудностей готовы унести нас прочь. Истинно, говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе этой «перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Евангелие Матфея, 17 глава, 20 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: И это яблочко мне. А это белочки. Ой, это снова мне, кабанчику. И это яблочко дядюшке лосю достанется. Ой, а вот это бобрику. А это последнее. Кому же его предложить? Всем по одному досталось. Ну, правда, у меня уже целых два. Ну ничего, это же я все-таки всех яблочками-то угощаю. Это же мне посчастливилось найти эту яблоню в нашем заповеднике. Эх, и как же она среди березок-то проросла. Поэтому, в общем-то, все яблоки на ней по праву можно считать моей собственностью. Ну, значит, и третье яблоко тоже мне. Ну, чтобы никому не обидно было.
1: Привет, кабанчик. Ты нас сегодня в свой театр приглашаешь?
0: Ой, белочка, привет! Ну, конечно, приглашаю. Вот, смотри, можешь яблочком угоститься. А два других — это для дядюшки Лоси и Бобрика. Ну, а те, что в корзинке, впрочем, это не важно. Короче, приходи на спектакль, белочка. Ну, в театр кабанчика. Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас в театр кабанчика. Сегодня мы посмотрим пьесу «Яблонька» по рассказу Мартыновой Ольги.

0: Маленькая ножка, свесившаяся с детской кроватки, елозила по полу в поисках тапка.
1: «Ну, где же они?»
0: – воскликнул звонкий голосок. И на пол одновременно опустились две ножки. На краю кровати, жмурясь от яркого света, со взъерошенными от сна волосами сидел мальчик. Воротничок его фланелевой пижамы, разрисованный маленькими утятами с открытыми желтыми клювами, топорщился и доставал почти до уха. Мальчику на вид было около 5.
1: «Мама, ты опять спрятал мои тапки!»
0: Голос ребенка звучал на удивление весело и без обиды. В дверь с лаем вбежал белоснежный папильон. Коготки его пушистых лап постукивали по паркету, и черные бусинки глаз преданно смотрели на ребенка. Собачка подбежала к детской кроватке, лизнула мальчика в ногу и улеглась рядом. В комнату тихо вошла мама.
2: «Данилка, ты уже проснулся? Скорее одевайся, мы едем на дачу к дяде Лёше».

0: Голубой небосвод раскинулся до горизонта. Воздух звенел птичьими голосами, и ласкающий щеки ветерок доносил аромат спелых яблок. По залитой солнцем дороге шла семья. Папа, мама и сын, который держал на поводке белую пушистую собачку.
1: «Пап, а ничейные яблоки можно есть?»
0: Мальчик жмурился от яркого солнца. Рядом с обочиной дороги росла дикая яблонька. Отец засмеялся, его малыш очень любил яблоки.
2: «Эти яблоки, сынок, тебе не понравятся, они горькие».
0: Брови ребенка встали домиком.
2: «Эту яблоньку никто не привил».
0: Изумление застряло в ресницах мальчика, и загадочное слово «привил» легло поперечной складкой на лбу. Проселочная дорога вскоре повернула в лес. Забежала на бревенчатый мостик и уткнулась в тропинку, усыпанную еловыми иголками. За невысоким забором высился дом с зеленой крышей.
3: «А вот и гости к нам приехали. Данилка-то как вырос, взрослый совсем».
0: У распахнутой калитки с садовой лопатой стоял дядя Леша.
3: «Проходите, чувствуйте себя как дома».
0: В ухоженном, цветущем саду с раскидистыми яблонями был накрыт обеденный стол. Тетя Гуля, жена дяди Леши, хлопотала с угощением, стараясь угодить гостям. Щи сменились домашними пельменями, а к чаю с вареньем из лесной земляники подоспели румяные сладкие булочки.
3: «Хороший аппетит у тебя, братец!»
0: Дядя Леша с улыбкой поглядывал на Данилку.
3: «Кушай, кушай, растущему организму много калорий и витаминов нужно. Еще советую наших яблочек попробовать. Отменные яблочки, Данилка. Кушай, братец, кушай».
0: После обеда все пошли осматривать дом и сад. Самым любопытным экскурсантом оказался Тыр. Поэтому Данилке поручили присматривать за своим веселым четвероногим другом.
1: «Тыр, туда нельзя, там соседский забор!» «Тыр, это молоко не для тебя, а для кота дяди Леши. Пойдем скорее, нас мама зовет!» «Мама! Тыр хочет бабочку укусить за крылышко!»
0: Вдруг собачка подбежала к деревцу с отрезанной верхушкой, или точнее сказать, к замотанному тряпочкой прутику, и принялась зубами разматывать повязку.
3: Вот это уже форменное безобразие! Фу, Тыр, нельзя!»
0: Дядя Леша наклонился, чтобы исправить последствия собачьего безобразия.
3: «Глупый ты пес, Тыр, где же тебе понять заботы нашего брата-садовника? А ведь твой маленький хозяин так любит яблоки».
1: «Пап, а это деревце раненое, да?»
0: Данилка зашептал на ухо отцу.
2: «Нет, сынок, оно не раненое, его недавно привили».
1: «А разве у деревьев тоже поликлиники бывают? И им, как детям, всякие прививки делают, да?»
0: Взрослые почему-то рассмеялись. Дядя Леша с озорными огоньками в глазах поглядывал на мальчика, хотя выражение его лица было очень серьезным.
3: «Придется провести ликвидацию безграмотности по садоводству. Замечу, мой юный друг, чтобы вырастить хорошую яблоню, нужно приложить много труда. Знаешь ли ты, что если посадить семечко яблони, вырастет лишь дичок, дикая яблонька, и плодов с такого дерева тебе отведать не захочется. Просто горечь одна и кислятина, ух!»
0: Дядя Леша даже поморщился, будто надкусил что-то очень кислое.
3: «Поэтому, чтобы вырастить яблоньку, которая будет угощать тебя вкусными яблочками, нужно срезать с культурной или садовой яблони почку или веточку с почками и срастить с дичком. Это значит приложить их плотно-плотно друг к дружке и место такой прививки крепко обвязать. Причем нож у садовника должен быть очень чистым и острым. Через 2-3 недели почка или веточка срастутся с дикой яблонькой. Ну а года через 2-3 привитый побег превратится в деревце культурного сорта. Вот от такой яблоньки тебе, Данилка, точно захочется отведать яблочек».
0: День пролетел незаметно. Под вечер, когда от солнышка за холмом осталась только краюшка хлеба, все собрались возле речки у костра. Данилке очень понравились печеная в углях картошка и шипящие на огне колбаски.
1: «Когда я вырасту, то научусь играть на гитаре, как папа»,
0: – мечтал Данилка и восхищенно поглядывал на взрослых. Папа усадил мальчика к себе на колени.
2: «Как считаешь, Данилка, день прожит не зря?»
0: Данилка весело засмеялся.
2: «Знаешь, сынок, рассказ дяди Леши о дикой яблоньке напомнил мне о чудесном превращении, которое происходит с человеком, когда он становится христианином. Наш Господь – самый лучший садовник, а мы – его яблоньки. Только разные. Одни дикие, а другие привитые. И Бог хочет из диких яблонь, а именно так мы и выглядим в глазах Господа, если не доверяем Ему свою жизнь, вырастить яблоньки, приносящие вкусные и добрые плоды. Важно только, чтобы мы сами этого захотели».
0: Над окунувшейся в туман речкой зажглись звезды. Затушив костер, все отправились спать. Данилка старался идти как можно медленнее, прислушиваясь к шорохам уже пожухлой травы, что вызывало явное недовольство его маленького белоснежного друга. То с громким лаем ты разбегал вперед, то путался под ногами и даже возмущенно рычал. Перед тем, как зайти в дом, где тетя Гуля приготовила для гостей комнату, Данилка еще раз подошел к привитой яблоньке.
1: «Привет!»
0: – прошептал он низко, наклонившись к ней.
1: «Мне тоже очень хочется, как и тебе, приносить добрые плоды в своей жизни».
0: Дорогие ребята, надеюсь, вам понравился спектакль нашего кабанчика. Но, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу.
2: Пишите нам по адресу: христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, Радуга», театр Кабанчика, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург 190-020.
1: А еще запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
0: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, Радуга».
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Белочка, а хочешь, я тебя вторым яблочком угощу, а?

В эфире библейское вещание BBN. Колоссянам 3:14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Облечься – значит одеться. Одежда любви – это самая лучшая и прекрасная одежда, по которой все узнают, что мы христиане. Христианская любовь немыслима без нашего обращения к Господу Иисусу Христу, покаяния и примирения с Богом. Готовы вы к тому, чтобы сегодня примириться с вашим Спасителем Иисусом Христом? Обратитесь к Нему в молитве. Если у вас есть какие-либо вопросы по нашим программам, пишите нам russian@bbnradio.org.

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Апостол Павел пишет в послании к Галатам в 6 главе: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет».

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид. Человек по сердцу Бога». Мы говорим о человеке, который своим характером смог угодить Богу. Давид узнал в своей жизни, что такое благодать Божия. Но что дает человеку благодать? Она дает прощение, но не может отменить результат греха. Сегодня мы сможем увидеть, какими ужасными последствиями может обладать грех. «Проблемы дома» – название передачи сегодня. Будем учиться противостоять греху. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. Итак, слово пастору Петру.
1: Мир вам, дорогие друзья! Грех Давида, которым он наслаждался короткое время, имел длительные и болезненные последствия на протяжении всей его жизни и жизни всей его семьи. Опыт Давида должен стать уроком для всех нас. Давид посеял эгоизм и пожал урожай, который испортил всю его дальнейшую жизнь, и к нему пришел пророк Нафан, чтобы сказать о том, что последствия греха неизбежны. Мы будем читать отрывок из второй книги Царств, из 12 главы. Текст, который мы уже читали в прошлый раз, чтобы вспомнить ситуацию. Это вторая книга Царств, 12 глава, 7 стиха. «И сказал Нафан Давиду, ты тот человек, так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула. И дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое. И дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем. И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Аминь. Дорогие друзья, сегодня мы затронем тему, на которую сложно проповедовать и которую не очень приятно слушать. Но это Божье слово к нам, поэтому мы не можем игнорировать даже неприятные эпизоды. Мы поговорим о проблемах в семье Давида. Существует два вида проблем в семье. Проблемы, которые вытекают из других проблем, и проблемы, которые появились сами по себе. Сложнее решать как раз те проблемы, которые появились из других проблем. Напряжение, давление, боль в сердце, трудности, сопровождающие плотскую жизнь, когда кто-то из родителей ходил по плоти, поступал по-человечески, греховно, глупо, когда дети не повинуются родителям, спорят и сопротивляются, когда между мужем и женой нет взаимопонимания, когда идет война между родителями и детьми, со всем этим очень сложно бороться, особенно если это последствия греха. И для начала предлагаю обратить внимание на текст из послания к Галатам. И здесь написан очень важный принцип, какие последствия имеет грех в нашей жизни. Многим хорошо известен этот текст из послания к Галатам, а некоторые знают его наизусть. Итак, послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь». Это предупреждение дано нам Господом, и оно не имеет временных ограничений. Дьявол плоть или современный мир вносят беспорядки в наши мысли, принуждая нас не верить в истину или даже сомневаться в Божьем существовании. И поэтому Бог предупреждает нас заранее. Не обманывайтесь, не позволяйте никому учить вас противоположно тому, что говорит Бог. Не позволяйте себе или кому-то другому, какому-то опыту ввести вас в заблуждение, заставить ложное принимать за истину. Не давайте себя обмануть. Итак, вот что пишет апостол Павел. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление. И это очень важный принцип. Мы пожинаем то, что сеем. Как же часто мы забываем об этом принципе. В наш век очень много говорится о благодати. И у нас появляется ложное впечатление, что если мы просто раскаемся в своих грехах и попросим у Бога прощения, то все последствия автоматически снимаются. И все, что нам нужно сделать, когда согрешили, это просто повернуться к Господу и сказать: «Небесный Отец, я признаюсь, я грешен, я согласен с Тобой, что поступил неправильно, я согрешил, и я признаю перед Тобой свою греховность. Я полагаюсь на Тебя, верю, что Ты вернешь меня на истинный путь. Я каюсь». И может сложиться впечатление, что никаких последствий греха уже не будет. Но в послании к Галатам написано совсем не так. И текст из 6 главы написан таким же людям, как мы с вами, живущим в эру благодати. Это не текст, написанный во времена закона. Это для нас с вами, христиан, детей царя, людей, живущих под благодатью. Послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Благодать значит, что Бог, прощая вас, сохраняет нам жизнь. Благодать значит, что Бог, прощая вас, дает вам силы справиться с последствиями. Благодать не значит, что все последствия автоматически стираются. Если вы во время совершения греха ломаете руку, то, получив прощение, вы по-прежнему обладатель сломанной руки. И когда мы имеем дело с физическими последствиями, то никто не отрицает, что они есть. Сломанная рука остается сломанной. И независимо от того, получили мы прощение или продолжаем жить под гнетом вины. Но когда дело касается духовных, эмоциональных последствий, мы забываем о них. Когда родители осознанно, безответственно совершают грех против Бога, против Его Слова, и они должны помнить, что страдают не только родители, но и вся семья. И эти проблемы могут длиться очень долго. Именно это является нашей темой сегодня. Поэтому обратите внимание, какие последствия ожидают тех, кто не задумывается о том, что он сажает. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Боль от жатвы сотрет удовольствие от посадки. Представьте себя на месте фермера. Вы идете и разбрасываете семена. Если вы делаете выбор в пользу семян греха, сажаете семена плоти, вы получите какое-то временное удовольствие. Если вы отрицаете это, то спорите с написанным в Писании. Библия подтверждает, что грех может приносить удовольствие, которое проходит очень быстро. Именно благодаря этому наслаждению мы возвращаемся к грехам снова и снова. Грех – своего рода приключение. Настроение поднимается, мы воодушевляемся. Так что сеять – это приятное занятие. Но приходит время пожинать плоды. И когда речь идет о грехе, эту часть мы стараемся избегать. Но не получится. Грех имеет последствия, и это неминуемо. Те удовольствия, которые мы испытывали, когда сеяли греховные семена, пропадают, когда приходит время пожать плод. Мне часто приходится общаться с людьми, которые приходят за советом, когда они пожинают плоды греха. Люди хотят как-то избавиться от последствий греха, хотят избежать этой малоприятной жатвы. Но в данном случае я бессилен. Я слышу вопросы: что мне сделать, чтобы не было последствий? Как мне остановить то, что началось после греха? Как избавиться от этих результатов? И что я, как пастор, могу ответить, если уже апостол Павел все сказал об этом в послании Галатам 6 главе? Мы только что об этом прочитали. Это важный принцип. Что человек посеял, то он и пожнет. И жизнь Давида – ярчайший пример того, какие последствия имеет грех. 12 глава 2 книги Царств показывает нам то, что бывает, когда, получая удовольствие от греха, человек забывает о том, что впереди будут последствия. Я очень хочу, чтобы вы внимательно послушали то, что я сейчас скажу. И попробуйте запомнить это. Я думаю, что в современном богословии мы не совсем верно понимаем, что такое Божья благодать. Часто мы используем слово «благодать» как инструмент для оправдания своих грехов, надеясь, что благодать полностью сотрет все последствия. Хочу привести такое сравнение. Ваш ребенок подрос, достиг совершеннолетия, и вы постепенно начинаете учить его водить машину. Это нервный процесс полной сложности. И неважно, насколько хорошо все получается у вашего ребенка. Вы тратите много нервов. Но каждый родитель может выбрать одну из двух тактик. Первая – корректирующая, а вторая – предупреждающая. Если вы выбрали тактику коррекции, то скажете следующее. «Сынок, до того, как мы сядем в машину, я хочу рассказать тебе о страховании жизни и здоровья, которое у нас действует. Поэтому запомни, когда ты попадешь в аварию». А ты точно в нее попадешь. Ты должен позвонить страховому агенту. Также после аварии позвони мне. Или же вы можете поступить по-другому. Например, сказать следующее. «Сынок, чтобы избежать множества проблем, внимательно послушай, какие есть правила дорожного движения. Если ты будешь им следовать, если будешь обращать внимание на все знаки, то с большой вероятностью ты сможешь избежать аварий на протяжении достаточно долгого времени. Я не могу гарантировать, но я думаю, что все будет хорошо». То есть мы с самого детства знаем текст из первого послания апостола Иоанна, в первой главе, 9 стихе он пишет такие слова. «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». А текст из 6 главы послания к римлянам стараемся игнорировать. Ну почему так происходит? Потому что мы с самого детства учимся грешить. И, может быть, звучит странно, но именно так и есть. Нас учат грешить с колыбели. Поэтому послушайте. Если исповедуем наши грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Так что, согрешив, просто признай это, попроси прощения. И этот текст прекрасный. Мы остаемся чистыми. Мы получаем ответ на наши проблемы греха, как только это происходит. Но это не лучший ответ. Лучший ответ на грехи, когда мы читаем дальше Писание. Прочитаем Римлянам 6 главу с 13 стиха. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». И что это значит? Это значит, что когда я посвящаю себя Господу, при встрече с грехом у меня есть достаточно силы сказать «нет». Силы Иисуса Христа, я могу отвернуться от Него. Мне не нужно грешить. Знаете, почему мы грешим? Потому что у нас глубокое, искреннее влечение ко греху. И именно поэтому мы и грешим. И когда мы соглашаемся на грех, мы делаем это по собственному выбору. Каждый раз, делая этот выбор, мы навлекаем определенные последствия на свою жизнь. Мы забываем об этом, на самом деле, честно говоря. Мы не научены тому, что за каждым грехом идут последствия. Мы чаще слышим о том, что Бог прощает все грехи, благодать действует в нашей жизни. Но благодать не стирает из нашей жизни последствия греха. И если бы Давид был сейчас жив, то он бы точно со мной согласился. Грех в жизни Давида привел к проблемам такого размаха, как мало какой еще отец испытывал на себе. Мы прочитали сегодня тексты из Второй книги Царств. «И сказал Нафан Давиду, ты тот человек, Пророк Нафан стоял перед царем и говорил то, что никогда никто не говорил царю Давиду за всю его жизнь. «Ты тот человек, который взял Версавию, ты тот человек, который убил Урию, ты тот человек, который живет в лицемерии, ты тот человек, Давид». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом». Давид произносит те четыре слова, которые должен был сказать сразу же после того, как призвал к себе Версавию. Но он не сделал этого. Если бы он раскаялся сразу же, то, я уверен, последствия были бы намного, намного меньшими. Если бы только Давид сразу же признал, что поступил неправильно, раскаялся бы перед людьми и перед Богом и открыл свою жизнь. Но Давид этого не сделал. И вот прошло 12 месяцев. Перед царем стоит Нафан и говорит жесткие слова: «Давид, ты тот человек». И Давид признает: «Я согрешил перед Господом». И дальше слова: «И так не отступит меч от дома твоего вовеки». Вовеки? То есть навсегда? Как вы думали, Бог простил Давида? Да, так и есть. И в 13 стихе сказано: «Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Это прощение. Но оно не отменяет последствий греха, которые постигнут дом Давида. И последствия описаны в 10 стихе: «И так не отступит меч от дома твоего вовеки». Я не хочу сказать, что каждый, кто грешит, испытает на себе такие же последствия. Нет, это не то, что я имею в виду. Бог суверен, Он знает, что делает, и Он подходит каждому человеку индивидуально. Это Его выбор сознанием личности человека, Его план. Я не знаю, как Он выбирает, каким путем, к кому подойти. Все, что я знаю, что в случае с Давидом, Бог избрал для него путь таких испытаний, которые он никогда не мог забыть. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки. Так говорит Господь: «Вот я воздвиг на тебя зло из дома твоего». Это его собственный дом. Он станет источником зла, страха, ужаса, жизни Давида. Члены семьи восстанут на Давида. Давиду было очень непросто слышать такие слова. А мне сегодня совсем непросто проповедовать на эту тему. У меня нет основания полагать, что то, о чем я говорю, не имеет совершенно никакого отношения ко мне. Потому что я, наверняка, как и вы, в своей собственной жизни ощутил, что такое последствия греха. И я уверен, что еще не один раз в своей жизни я пройду через это, потому что я не идеален. И каждый раз, когда я делаю выбор в пользу греха, я могу быть уверен, что мой святой Бог поруганием не бывает. Когда я припадаю к его ногам с мольбой о прощении, отворачиваюсь от греха в сторону Бога, то он дарует свою благодать, он прощает, сохраняет мне жизнь. Но это не отменяет последствий греха. И мне придется пройти через период последствий, которые Господь определил для меня. И самая грустная часть этих последствий, что они могут коснуться моих детей, моей жены, церкви, где я несу служение. И я могу подтвердить это из своего собственного опыта. Давид получил прощение, но в Библии написано, что его дом постигнут серьезные неприятности. И это самое важное, что я хотел бы сказать вам сегодня. Неприятности постигнут дом Давида из-за его греха. Помните, вначале я говорил, что есть два вида проблем. Проблемы, которые первичны, и те, которые стали результатом других проблем. То есть наших собственных грехов. Давид вместе со своей семьей столкнулся со вторым случаем. Я не знаю, какими словами можно описать то чувство вины, с которым жил этот мужчина на протяжении всей своей дальнейшей жизни, оглядываясь назад и осознавая, что все, что происходит из-за него, из-за того, что он не устоял, когда грех подкрался к его дому, а напротив, поддался соблазну. Сейчас хочу прочитать вам текст из книги Иова. И, скорее всего, вы никогда не уделяли ему особого внимания. Но это то, как Елифаз понимал написанное в послании Галатам. Вот что пишется в книге Иова, 4 главе, с 8 стиха. Книга Иова, 4 глава, 8 стих. «Видел я, кто в борозды греха сеет горе, сам его плоды пожинает». Иосия, пророк, пишет в 8 главе, 7 стих. «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее». Есть одна чудесная книга, которая называется «Спустившись на землю. Законы жатвы». В этой книге автор пишет правду о том, как мы жнем то, что сеем, выделив 7 законов жатвы. И второй закон, который отмечается в этой книге, мы жнем то же самое, что и сеем. Вот послушайте слова из этой книги. Послушайте цитату из этой книги. «Когда Давид сеял то, что плотское, то и пожал плотское. Более того, он пожал последствия своих действий, несмотря на покаяние, признание греха и прощение». Подчеркните это, запомните, закрепите прочно в своем разуме. Раскаяние и прощение не оставляет жатвы. Посеял – должен пожать. Он был прощен, но это не отменило последствий. Именно об этом апостол Павел пишет Галатам, даже век благодати. И поэтому не заблуждайтесь и помните, что Бог поругаем не бывает. Что мы сеем, то и пожинаем. И исключений не бывает. Если мы будем думать о том, что благодать сотрет все последствия, и нет ничего страшного в грехе, потом можно раскаяться, то мы погрязнем в грехах и его последствиях. И не забывайте о том, что написано в послании к Галатам. Вы грешите, потому что хотите этого. У вас же есть сила Духа Святого сказать «нет» на каждом повороте жизни при встрече со грехом. А если вы говорите «да» греху, отказываясь от помощи Духа Святого, то будьте уверены в том, что столкнетесь с последствиями греха, которые могут быть как легкими, так и тяжелыми. И, к большому сожалению, эти последствия коснутся не только вас, но и ваших близких. Главное предупреждение 12 главы 2 книги Царств записано в 10 стихе. «И так не отступит меч от дома твоего вовеки». Когда я готовился к этой теме, я понял, что она очень сложная, многогранная. Детальное изучение займет очень много времени. Я осознаю, что мы не сможем за одну беседу нужным образом просмотреть все, что нужно было бы сказать. Но мы постараемся пройти по основным пунктам. Прочитаем написанное в 12 главе и постараемся применить все изученное в жизни. Мы пройдем по 8 шагам вниз, по которым прошел Давид. И первый из этих шагов мы находим в 11 стихе 12 главы. Первое – это супружеская неверность. Второе – царство. 12 глава, 11 стих. «Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими, и будет он спать женами твоим перед этим солнцем». Ближнему твоему. Слово, которое означает очень близкую связь, и, может быть, даже детей. И на самом деле в 16 главе мы читаем о том, что именно так все и произошло. Его собственный сын Авессалом имел отношение с женами Давида. Очень печально признавать это. Но так и было в жизни Давида. Прочитав 16 главу, убедитесь, что именно так и было. И это последствия греха Давида. Супружеская неверность. 2 Царь, 16 глава. «Сказал Авессалом Ахитофелу, дайте совет, что нам делать? Ахитофел – плохой советчик и к тому же нехороший человек. И сказал Ахитофел Авессалому, войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою. И поставили для Авессалома палатку на кровле». Помните, где произошло падение Давида? Где он согласился пойти на грех? Именно на кровле. «И вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля». Это Это была омерзительная демонстрация плоти, и об этом мерзком акте провозглашали, кричали, сделали его достоянием всех, привлекали общественное внимание. И люди могли собираться наблюдать за тем, что происходило на кровле. Они видели, как сын царя входит в шатер, и понимали, что он там делает. И должен признать, что это очень постыдное последствие. Ну, идем далее. Вторая ступень. Потеря новорожденного ребенка. 2 Царств, 12 глава, 15 стих. «И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело». Очень интересно, мне кажется, то, что Версавия не называется женой Давида, а женой Урии. На седьмой день дитя умерло. «И спросил Давид слуг своих, умерло дитя?» И сказали, умерло. Пройти через такой опыт ужасно для любого человека. Узнать, что такое измена, отвратительно. Но узнать, что такое потеря ребенка, еще хуже. И сердце Давида, недавно получившего прощение, переполнилось болью и горечью. Дорогой друг, проверим наше сердце. В каком мы отношении с Богом? Есть ли у нас страх пред Богом? Или мы позволяем себе говорить, жить и совершать все, что мы хотим. Бог все знает. Бог желает святости и ищет личного общения с каждым из нас. Поэтому прийти нужно к Нему с раскаянием, просить о прощении. И Господь хочет, чтобы мы жили свято. Благослови Господь смело приходить к Нему в молитве и следовать за Ним. Господь принимает всякого грешника, поэтому обратитесь к Нему с молитвой. И Господь простит вас. Да благословит вас Господь.
0: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Проблемы дома» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание, читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Грех Давида, которым он наслаждался короткое время, имел длительные и болезненные последствия на протяжении всей его жизни и жизни его семьи. Опыт Давида должен стать уроком для всех нас. Помните, что мы пожнем то, что посеяли. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида. Вы услышите беседы под названием «Как пережить шторм», «Друг познается в беде», «Быть достаточно сильным, чтобы простить». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Цвет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте, наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Проблемы дома» в следующей передаче «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Еще один совет ведущим музыкального пения и музыки в церквях. Ваша цель не выступать, но вдохновлять, ободрять и вовлекать людей в общее пение. Если люди в церкви не поют, проанализируйте себя и ваше служение. Скорее всего, вы делаете что-то не так и не выполняете свою функцию. Подумайте, возможно, вы просто выступаете, а не ведете совместное пение. Ваше служение не закончилось просто потому, что вы провели 2-3 часа на репетиции. Люди в церкви должны петь. Ищите возможности вовлечь всех и помочь им в пении. Ведите с открытыми глазами. Это продемонстрирует вашу заботу и поможет вам оценить, как люди реагируют на пение. Да, совместное пение – это наше поклонение Богу, но также это служение друг другу, ободрение и наставление. Колоссянам 3:16, Ефесянам 5:18-19.

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня 16 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Бытие» в 22 главе, в 16, 17 и 18 стихах. Там сказано: «Так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я умножу семя твое, как звезды небесные, за то, что ты послушался гласа моего». С того самого дня и поныне людям дается этот урок. Состоит он вот в чем: если по велению гласа Божьего они отдают ему свое единственное, более всего дорогое их сердцу сокровище, то оно будет возвращено Богом, умноженное тысячекратно. Авраам по Божьему зову отдает своего единственного сына и при этом расстается со всякой надеждой, что мальчику будет сохранена жизнь, что он вырастет и даст жизнь знатному роду, носящему его имя. Но сын спасен, род числом становится, как звезды и песок, и через многие годы от него приходит Иисус Христос. Вот так Бог принимает искреннюю жертву каждого из своих детей. Мы отдаем Богу все и становимся нищими, а Он посылает нам свое богатство. Мы оставляем выгодное поле деятельности. Он дает нам такие богатства, о которых мы не осмеливались и мечтать. Мы расстаемся со всеми самыми сокровенными надеждами и умираем для себя. Он дает нам жизнь более ценную, полную звенящей радости. И венцом всего этого является наш Господь Иисус Христос. Ибо мы никогда не познаем полноту жизни в Христе, не принеся величайшей жертвы Авраамовой. Земной основатель рода Христова сначала должен был пожертвовать собой и своим единственным сыном, как это сделал небесный основатель рода. И только так можем и мы стать членами этого рода со всеми его привилегиями и радостями. Кажется, мы иногда забываем о том, что все, что Бог принимает, должно пройти через огонь. Путь к воскресению и горной вершине лежит через сад Гефсиманский, крест и смерть. Только не подумай, друг мой, что Авраам был единственным и неповторимым на этом пути. Это просто пример, образец того, как Бог испытывает души, готовые повиноваться Ему и заплатить за это любую цену. И если ты терпеливо вынесешь это испытание, то получишь обещанное. Момент принесения наибольшей жертвы станет моментом высочайшего и самого восторженного блаженства. Полноводная река Божья выйдет из берегов и оросит тебя потоком богатства и милосердия. В самом деле нет ничего, что Бог не сделал бы для тех, кто не боится сделать шаг в туманную мглу. Ступая под ногами, они обнаружат твердь скалы.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: О цели и пользе поста. Бог требует от нас поста и воздержания не просто для того только, чтобы мы пребывали в неядении, но для того, чтобы, удаляясь от житейских дел, употребляли все свободное от них время на занятия духовные. Если бы мы устрояли жизнь свою внимательно и всякую свободную минуту посвящали духовным занятиям, если бы и пищу употребляли только для удовлетворения потребностей и всю жизнь провождали в добрых делах, то не было бы нам нужды и в пособии от поста. Но так как человеческая природа нерадива и расположена к невоздержанию и роскоши, поэтому человеколюбивый Господь, как любящий Отец, и изобрел для нас врачевство в посте, дабы отвлечь нас от удовольствий и обратить от забот житейских к делам духовным. Если некоторые из приходящих в церковь чувствуют телесную слабость и не могут оставаться до вечера без пищи, таким советую, чтобы они и телесную слабость свою подкрепляли и не лишали себя духовного поучения, но о нем-то гораздо больше заботились. Ибо и кроме воздержания от пищи есть много путей, могущих отворять нам двери дерзновения перед Богом. Итак, кто укушает пищу и не может поститься до вечера, тот пусть подаст обильнейшую милостыню, пусть творит усердные молитвы, пусть оказывает напряженную ревность к слушанию Слова Божия. Здесь нисколько не препятствует нам телесная слабость. Пусть примиряется с врагами, пусть изгоняет из души своей всякое памятозлобие. Если он будет исполнять это, то совершит истинный пост, такой, какого именно и требует от нас Господь. Ибо и воздержание от пищи Он заповедует для того, чтобы мы обуздывали вожделение плоти, делали ее послушной в исполнении заповедей. Узнав это от нас, вы, могущие поститься до вечера, сами в себе, прошу вас, усиливайте по возможности это доброе и похвальное свое усердие. Ибо если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Пост смиряет тело и обуздывает беспорядочное вожделение, и напротив душу просветляет, окрыляет, делает легкою и парящую ввысь. А что касается братьев наших, которые не в состоянии поститься до вечера ради телесной немощи, их увещевайте не оставлять этой духовной пищи, слушания поучений. Принятие пищи до вечернего служения не должно стыдиться, ибо подвергает нас стыду не вкушение пищи, но делание зла. Великий стыд – это грех. А если употребляем пищу с умеренностью, нам нечего стыдиться, ибо Господь соединил нас с таким телом, которое не может существовать иначе, как принимая пищу. Только да избегаем неумеренности, потому что умеренное употребление пищи весьма много способствует здравию и крепости нашего тела. Не видите ли каждый день, что от роскошных столов и неумеренного насыщения происходят бесчисленные болезни? Откуда болезни в ногах? Откуда болезни головные? Откуда бесчисленное множество других болезней? Не от неумеренности, не от того ли, что мы вливаем себе вина более надлежащего. Как судно, залитое водою, скоро погружается и тонет, так и человек, предавшись объедению и пьянству, несется в бездну, потопляет свой разум и лежит, наконец, как живой труп. Делать зло он может, а к добру способен, не более мертвых. Посему умоляю вас, подобно блаженному Павлу, попечение о плоти не превращайте в похоти, Римлянам 13:14, но укрепитесь и умножьте ревность в делах духовных. За что мы отдадим отчет Господу? Апостол говорит: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово» — второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих, «и дать отчет. Если ты богат, то дашь отчет, на блудниц ли истратил ты деньги, или на бедных, на тунеядцев и льстецов, или на нуждающихся, на распутство, или на человеколюбие, на удовольствие, лакомство и пьянство, или на вспоможение несчастным. И не в одной только трате потребует у тебя отчета, но и в приобретении имущества. Праведными ли трудами собрал ты его, или хищением, или лихоимством? Получил ли ты родительское наследство, или, разоряя дома сирот и расхищая имущество вдовиц? Как мы у своих слуг требуем отчета не только в расходах денег, но и в приходе, допрашивая, откуда и от кого, и как, и сколько получили они денег, так и Бог требует от нас отчета не только в употреблении, но и в приобретении. И не богач только, но и бедный даст отчет в бедности. Благодушно ли, и с благодарностью перенес бедность, не упал ли в уныние, не досадовал ли, не возроптал ли на Божий промысел, видя другого в роскоши и удовольствии, а себя в нужде? Как у богача потребует отчета в милостыне, так у бедного в терпении. Или лучше не в терпении только, но и в самой милостыне. Свидетель вдовица, положившая 2 лепты и этим малым вкладом превзошедшая всех тех, которые положили по многу. И не богатые только, да бедные, но и начальники, и судьи допрошены будут с великою строгостью. Не извратили ли они правду? Не произносили ли приговора над подсудимыми по пристрастию или по ненависти? Не дали ли, уступив лести, неправедного решения? Или по злопамятству не сделали ли зла безвинным? Да и не гражданские только начальники, но и предстоятели церкви дадут отчет в своем начальстве. И особенно эти подвергнутся гораздо более строгим и тяжким взысканиям. Ибо тот, кому вверено служение слова, даст тем строгий отчет, не отступил ли по ленности или по злорадству от чего-либо такого, чтобы сказать надлежало, и доказал ли на деле, что изъяснил он все и не скрыл ничего полезного. Опять, получивший епископство, насколько высшую взошел он степень, столько же строжайший даст и отчет не только в учении и предстоятельстве за бедных, но и в испытании рукополагаемых, и в бесчисленном множестве других дел. На это указывая, Павел писал к Тимофею: «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах». И давая наставления евреям касательно их начальников, устрашал другим образом: «Повинуйтесь наставникам вашим, и будьте покорны, ибо они неусыпно заботятся о душах ваших, как обязанное дать отчет». Послание к Евреям, 13 глава. «Но не в одних делах, но и в словах дадим отчет. И мы, верив слугам своим деньги, требуем у них отчета во всем. Так и Бог, верив нам слово, взыщет за его употребление. Так мы допрошены будем и строгий дадим отчет в том, не бессмысленно ли и не попусту ли тратили слова, ибо не столько вредна пустая трата денег, сколько бессмысленное, суетное и напрасное употребление слов. Напрасная трата денег делает иногда ущерб имению, а слово, произнесенное без рассуждения, разоряет целые дома, губит и разрушает души. Ущерб имения можно опять поправить, а слово, раз вылетевшее, возвратить назад нельзя. А что мы дадим отчет в словах? Послушай, что говорит Христос: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаюсь, и от слов своих осудишься». Евангелие от Матфея, 12 глава, 36-37 стихи. И не только в своих словах дадим отчет, но и в слушании других. Например, не внимал ли ты ложному обвинению ближнего? Ибо сказано: «Не внимай пустому слуху». Исход 23.1. Если же принимающие пустой слух не получают извинения, то какое оправдание будут иметь те, которые клевещут и злословят? И что говорю о словах и о слухе, когда мы подлежим взысканию даже за помыслы? Об этом свидетельствует Павел. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение. 1 Коринфянам 4:5. И Давид говорит: «И гнев человеческий обратится во славу тебе, остаток гнева ты укротишь». Псалом 75. Что такое помышления человеческие обратятся во славу тебе? То есть, не коварно ли и злонамеренно говорил ты с братом? Не хвалил ли его устами и языком, а в сердце пожелал зла и позавидовал ему? На это же самое указывая, то есть, что мы подвергнемся суду не за одни дела, но и за помыслы, Христос сказал: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Матфея 5:28. Хотя грех не вышел еще в дело, остается пока в сердце, но при этом не может остаться без вины тот, кто смотрит на красоту женскую для того, чтобы возжечь похоть блудную. Итак, подумай, каково тогда будет судилище, припомни в себе все грехи твои, хотя сам ты и забудешь твои преступления, но Бог никогда не забудет и представит все грехи твои пред глаза наши, если только мы не предупредим загладить их теперь покаянием и исповеданием и тем, что никогда не будем злопамятствовать на ближнего».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN, радио для каждого из вас и также для всей семьи. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Псалом 22, 4. Мир, в котором мы живем, является той же долиной смерти. В ней гибнут миллионы людей, но истинные христиане, которые дышат чистым воздухом любви Христовой, проходят безопасно эту долину. Те же, которые хотят отдохнуть в ней и опускаются в ее смрадную атмосферу, редко опять встают духовно живыми, но чаще погибают в грехе. Поднимем головы наши выше, к Господу, в атмосферу Духа Святого, а, следовательно, в атмосферу деятельной христианской любви, ибо только там жизнь. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам, мы ждем.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, так как большинство посланий написал апостол Павел, важно рассмотреть его жизнь и служение. Мы сознаем, что он был Божьим избранным инструментом для основания многих общин и церквей. Как ревностный фарисей, он всячески преследовал раннюю христианскую церковь, но Бог вмешался в его жизнь. На пути в Сирию, в Дамаск, Савл, как его тогда звали, был чудным образом остановлен и стал новым творением во Христе Иисусе. Сразу же после этого он посвятил свою жизнь для проповедования Евангелия в церкви, которую он раньше хотел уничтожить. Поэтому позже, обращаясь к римлянам, в своем послании к церкви в Риме, он имеет полное основание писать: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Позже он писал церкви в Коринфе: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие, для самых же призванных иудеев и еленов Христа Божию силу и Божию премудрость». Второе миссионерское путешествие. Во время своего второго миссионерского путешествия в 51 году нашей эры апостол, по всей вероятности, был болен. Со своим сотрудником силой он посетил Листру и Иконию, а затем оба направились на север в Бифинию. После этого они повернули на запад и пришли в Троаду, находящуюся у побережья. К ним присоединился молодой человек, ученик из Листры по имени Тимофей. В 16 главе описывается видение, которое Павел имел в Троаде, и призвание пойти в Македонию. Находясь в Троаде, Павел, несомненно, смотрел на Эгейское море в ожидании Божьего руководства в его жизни. И из Писания ясно видно руководство, которое Бог дал своему слуге. На протяжении столетий мужчины и женщины могут свидетельствовать о том, что Бог руководил в их жизни, несмотря на то, что они не получали такие видения, как апостол Павел. В то время путешествие как по морю, так и по суше занимало много времени. Из 20 главы «Деяния святых апостолов» мы узнаем, что переезд из Филипп в Троаду занимал 5 дней. Из 16 главы «Деяния святых апостолов» мы узнаем, что Павел со своими спутниками, к которым теперь также присоединился Лука, автор Евангелия, который носит его имя, отплыли из Троады в Неаполь, а затем по суше в Филиппы. Может быть, некоторые усомнятся в том, что это было Божье руководство, ибо апостол Павел и его спутник Сила вскоре очутились в тюрьме. Но Павел и его сотрудник не сомневались в том, что Бог побудил их пойти из Троады в Филиппы. В темнице они воспевали Бога, их слушали остальные узники, узники слышали их свидетельство о Божьей спасительной благодати во Христе Иисусе. Темничный страж изумился, видя Божию силу, которая отворила двери и ослабила узы, которые, по его мнению, были крепкими, освободив тем самым заключенных. Всякий читающий и размышляющий на 16 главой «Деяния святых апостолов» разумеется, ибо он видит Божий суверенный контроль над событиями и обстоятельствами, которые в конечном итоге приносят ему вечную славу. Скептики могут смеяться и подшучивать над сообщениями о некоторых приключениях, которые они не могут объяснить. Дитё Божие радуется, зная, что Бог имеет контроль над его жизнью. Филиппы. Это был македонский город в 356 году до Рождества Христова. Филипп II расширил город и дал ему свое имя. В окрестностях этого города находились золотые и серебряные прииски, которые способствовали тому, что Филипп мог осуществить все свои завоевательные планы. Столетия спустя Октавиан Кесар Август, умерший в 14 году после Рождества Христова, способствовал поселению римских граждан Филиппа. Это как раз и имеет в виду Лука, когда упоминает в книге «Деяния святых апостолов». Филиппы — это первый город в той части Македонии, колония. Город пользовался престижом, поселенцы сохраняли свое римское гражданство и становились аристократами города. Раннее время в Филиппах. В Писаниях повествуется, что Павел и его сотрудники были в Филиппах особое время. Апостол Павел, по-видимому, заранее рассматривал состояние городов, в которые его направлял Бог. Помните, он не ходил в города, где уже была образована церковь или община. Он и его сотрудники были одни в странном окружении. Нельзя было не заметить, что на всем была римская печать, так как это была римская колония. Судьи действовали в согласии с римскими законами, поэтому этот город был стратегически важен для основания в ней христианского свидетельства. Было ли в этом городе больше римских граждан, чем греков, мы не знаем, но мы знаем, что там было очень мало евреев. Там нельзя было найти синагогу, а только постройку, которая сильно отличалась от еврейской синагоги тем, что носила временный характер. Одна из таких построек была у реки. Это место молитвы было вне ворот города и давало возможность проводить всякое омовение, связанное с богопоклонениями, происходящими поблизости. В то время в Филиппах апостол Павел сделал такие наблюдения. В субботний день евреи по желанию собирались у реки, и Павел тоже направился туда же. Интересно заметить, что эта маленькая община состояла в основном, если не целиком, из женщин. По происхождению не все из них были еврейки, ибо из Писания мы узнаем, что одна по имени Лидия, принявшего иудейство, была из Фиатиры, в Малой Азии. Мы читаем, что она чтила Бога. Это, в свою очередь, дает нам право предположить, что ее сердце было чутким по отношению принятым ею еврейским законам и образу жизни. Когда апостол Павел начал изъяснять Писание для этой маленькой группы, то первой откликнулась Лидия. Бог приготовил сердца этой женщины, и духовное прозрение наступило быстро. Она слушала очень внимательно, так как имела искреннее желание поклониться Богу. И Бог открыл ее сердце для принятия благословенного Слова Божия. Она сердечно пригласила апостола Павла и его сотрудников провести некоторое время у нее дома и убедила их. Эти слова Священное Писание употребляет, чтобы выразить ее приглашение жить в ее доме. Мы также можем предположить, что апостол Павел вначале не решался принять приглашение. Женщина настаивала, так как имела сильное желание узнать больше. Эта же мысль употреблена Лукой, когда он описывает двух учеников, которые явился Господь по дороге в Эммаус. Из 24 главы Евангелия от Луки мы узнаем, что Господь Иисус сделал вид, что хочет идти дальше, оставляя этих двух учеников в селении, в которое они шли. Но ученики, очарованные тем, как воскресший Христос изъяснял им Писание, удерживали его, говоря: «Останься с нами». Некто сказал относительно занятия Лидии: «Торговые дела, послужившие причиной того, что она оказалась в Филиппах, были связаны с окрашением ткани, которая уже в древние времена процветала в окрестности Фиатиры». Так нам повествует Гомер, и также и постоянно упоминается в других рукописях, относящихся к обществу красильного того города, случайно дают единственное подтверждение правдивости святого Луки и его преднамеренных упоминаний. Сообщение между Фиатирой и Филиппами не было затруднительным. Как сухопутная дорога, так и путь через Пергамский порт были очень удобны. Интересно заметить, что когда она приняла крещение, упоминается там же о ее домашних. Писание нам не говорит, кто были ее домашние. Это могли быть ее рабы или же нанятые рабочие. О муже и детях не упоминается. Но ее свидетельство, как повествует апостол Павел и его спутники, произвело сильное влияние на ее домашних. Лидия с сердцем приняла благовествование о спасении. Затем Лидия приняла в свой дом Господних служителей.

russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете на русском языке круглосуточно. Колоссянам 1:10. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод, во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Наше пожелание вам, чтобы вы творили добро друзьям своим, чтобы они еще более любили вас. Творите добро своим врагам, чтобы они стали когда-нибудь вашими друзьями. Когда вы говорите о враге вашем, помните, что может прийти день, когда он станет вашим другом. Воля Божия в том, чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга, а не взаимным несчастьем и смертью. Люди помогают друг другу своей радостью, а не горем. Оставайтесь с нами, и если у вас есть вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных музыке. Тема сегодняшней проповеди – основная цель музыки. Мы молимся о вас и надеемся, что Господь обильно благословит вас во время прослушивания этой проповеди.
1: Мы подошли к последней теме, которая называется «Основная цель музыки». Но сначала хочу напомнить вам, что мы подробно разбирали с вами тему о характерных качествах влияния музыки на человека, точнее, на наше физическое тело, на наш разум и на нашу духовную жизнь. В основу для размышления об этих качествах музыки мы взяли стих из первой книги Царств, 16 глава, 23 стих. Давайте вспомним девиз нашего курса. Это послание Ефесянам, 5 глава, 10 стих. «Испытывайте, что благоугодно Господу». Несколько лет назад я получил письмо от одной девушки. Она написала: «Доктор Гарлок, 6 лет назад, прежде чем я уверовала во спасение, я вращалась в среде байкеров. Я употребляла наркотики и алкоголь. В то время я слушала рок-музыку по 6-8 часов в день. Но с момента, когда Господь спас меня, я сразу же поняла, что наркотики, алкоголь и рок-музыка – это неправильно. И никто из людей не объяснил мне это. Это понимание дал мне Господь. Неудивительно ли это свидетельство работы Святого Духа? Молодая девушка жила во всем этом, но как только она уверовала во Христа как Спасителя, сразу же поняла, что все это было неправильно. К сожалению, мне известны многие люди среди христиан, которые по-прежнему не видят ничего плохого ни в наркотиках, ни в алкоголе, ни в рок-музыке. Так вот, не буду отвлекаться и продолжу делиться тем, что написала эта девушка далее. С тех пор, как я уверовала, прошло уже 6 лет, и я ни разу не слушала рок-музыки. Вы спросите, почему? Потому что я просто не могу ее слушать. Если я нахожусь в ресторане, и там начинается играть рок-музыка, у меня всплывают воспоминания о моей прошлой жизни, мне приходится уходить. Если я в магазине, и там включают такую же музыку, то я также просто ухожу из этого магазина. Но послушайте, что она пишет дальше. Сейчас, по истечении 6 лет, дьявол все чаще и чаще напоминает мне о моем прошлом, и все чаще у меня всплывают в памяти рок-песни, которые я не слышала многие годы. Я стала замечать, что могу проснуться посреди ночи и самопроизвольно напевать мотив какой-нибудь рок-песни, которую я слушала много лет назад. До моего обращения к Господу. Мне кажется, что я становлюсь безумной. Что мне делать? Возможно, некоторые, прослушав письмо этой девушки, считают, что она сильно преувеличивает в том, что происходит в действительности в ее жизни. Преувеличивала она или нет, я не знал. Одно я знал точно – что эта проблема сильно беспокоила ее, и она писала мне из психиатрической больницы. Я ответил ей и написал, что в Библии есть ответы на все случаи жизни для всех людей, и вы не исключение. Далее я пригласил ее приехать и навестить меня, как только она пройдет курс лечения. Если же ее определят на длительное лечение, я попросил ее известить меня, и тогда я собирался приехать к ней сам. Эта девушка приехала к нам спустя всего лишь несколько дней. Было очевидно, что у нее было нестабильное психическое состояние. Она была сильно расстроена. Мы начали беседы. И я начал задавать ей вопросы. Среди прочих вопросов я задал ей следующий. С момента, когда вы уверовали, сколько новых песен, христианских песен, вы выучили наизусть? Ее ответ был кратким. Я не знаю ни одной новой христианской песни. Так вот, в первый же день нашего общения я поделился с ней несколькими принципами, с которыми я хочу поделиться сегодня и с вами. Итак, принцип номер один – это принцип замены. Позвольте мне дать вам определение этого принципа. Послушайте, если вы что-то убираете из своей жизни, всегда замените это на что-то лучшее. Еще раз, всегда заменяйте старое на что-то лучшее. Не оставляйте это место пустым. После семинаров, посвященных музыке, ко мне подходит очень много людей и спрашивают, говоря: «Вы очень хорошо показали нам, что есть плохая музыка, и раскрываете все принципы, на которых базируется музыка, и привели замечательные примеры, но что же нам слушать в нашей жизни? Что осталось для нас?» без всякого сомнения, истинное христианство – это очень узкий путь, и выбора у нас не так уж и много. Но хочу сказать вам, что есть даже светская музыка, которую мы можем слушать. Она была написана и исполнена, не нарушая Божьи стандарты для музыки. Надеюсь, что вы понимаете, что музыка, которую мы можем слушать, не обязательно должна иметь в начале слово «христианское». Как мы уже разобрали с вами, бывает и наоборот. Именно христианская музыка очень часто не соответствует Божьим стандартам. Так вот, ответ на этот вопрос, что же мы, христиане, можем слушать сегодня, очень прост. Первое. Мы должны постоянно читать Писание, изучать его, включая и Божьи стандарты для музыки. Второе. Мы должны вникать, исследовать их Божьи принципы, заучивать, и тогда нам будет совершенно очевидно то, что мы можем слушать сегодня. Единственный ответ, который я нахожу сегодня, почему христиане не знают, какую музыку они могут слушать сегодня, это недостаточное уделение времени для изучения Библии. Многие ограничиваются лишь чтением, но будем помнить, что нам необходимо изучать и вникать в Слово Божье. Если вы помните, на прошлых уроках я уже делился с вами, что мне приходилось летать на самолетах в качестве пилота 17 лет. Я прочитал очень много книг на тему, как управлять самолетом. Конечно же, они не помогли мне стать более духовным, но они помогли мне летать безопасно и в какой-то степени сохранить мою жизнь, чтобы я мог, соответственно, расти духовно. Не так ли? Без всякого сомнения, я хотел быть хорошим пилотом, и поэтому я прочитал много книг об этом. Я постоянно старался быть в курсе новых правил и технологий. Еще раз, это не были духовные книги, но допустим, что если бы эти книги были написаны непристойным языком, я бы не стал их читать. Вы видите, в чем разница? Профессиональные книги, которые раскрывают профессиональные принципы определенной специальности, одни книги могут быть написаны правильным, не содержащим никакой пошлости языком, а другие книги также могут раскрывать профессиональные принципы, но они могут быть написаны с использованием непристойного языка. Вы видите, что я хочу вам сказать? Итак, возвращаясь к вопросу, что же мы, христиане, можем слушать сегодня, хочу дать вам несколько советов. Например, классическая музыка, исполненная без современных аранжировок, где все сбалансировано и мелодия, и гармония, и ритм, подобная музыка соответствует христианским стандартам, даже если она не называется христианской. Без всякого сомнения, хорошую музыку нужно искать и уметь различать, особенно в светских источниках. Надеюсь, что этот курс и каждодневное изучение Слова Божия помогут вам в этом. Итак, еще раз хочу напомнить принцип, о котором мы говорили ранее. Если вы что-то убираете из своей жизни, вы обязательно должны заменить это на что-то хорошее. Нельзя это место оставлять пустым. Послание к Ефесянам, 4 глава, 22 стих, гласит нам следующее. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека». Таким образом, прежде всего, мы должны избавиться от ветхого человека. Но это не все. Если мы ограничимся только этим, то это место останется пустым, и таким образом там образуется вакуум. Послушайте, что написано далее в стихе 24. «И облечься в нового человека». Итак, когда мы убираем что-то плохое из своей жизни, вместо этого обязательно нужно включить в свою жизнь что-то хорошее. Один из самых хороших стихов из Библии, который указывает на этот принцип, записан во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Вы видите, есть старое, ненужное, от которого нужно избавиться, и есть новое, которое мы приобретаем со Христом. Для наглядности приведу вам один пример. Допустим, вы питаетесь где-то на помойке. Я, соответственно, подхожу к вам и говорю, вы не должны больше питаться на помойке, ведь все, что вы едите там, это просто ужасно на вкус и на запах, и опасно для жизни. Вы соглашаетесь со мной и говорите, да, я согласен с вами, и больше не буду питаться там. Но если вы после этого решения не начнете питаться качественной, хорошей пищей из хороших источников, то что случится? Возможно, два варианта. Либо вы умрете с голоду, либо вы снова вернетесь к пище на помойке. Не так ли? Именно поэтому, если мы избавляемся в своей жизни от чего-то плохого, нам сразу же необходимо заменить это на что-то хорошее. Если вы употребляли алкоголь, то это нужно заменить на хорошие напитки. Если вы питались пищей, которая негативно влияет на ваше здоровье, то заменить ее на качественную пищу. Если вы слушали неправильную музыку, то, соответственно, заменить ее на правильную музыку, на ту, что угодно Господу. Некоторые по наивности считают, что достаточно просто избавиться от плохого в своей жизни. Но это не так. Писание учит нас, чтобы мы не только избавлялись от плохого, но и заменяли это на хорошее. Мы уже обращали с вами внимание на 2 послание к Коринфянам, 15 глава, 17 стих. Конечно же, Господь не будет наполнять грязный сосуд. Надеюсь, что вы это понимаете. Но с другой стороны, если сосуд будет чист и пуст, то какой от этого прок? Чистый сосуд обязательно должен быть наполнен чем-то хорошим. Интересно обратить внимание на то, что для некоторых христианство – это набор всевозможных запрещений. Например, не курить или не употреблять алкоголь. Многие думают, что как раз то, что человек не делает, определяет его как хорошего христианина. Хочу вам сказать, что многие неверующие не делают эти вещи, или еще пример, мертвые люди тоже этого не делают. Но делает ли это их достойными христианами? Конечно же нет. Итак, первый шаг. Прошлое должно быть отложено. От него необходимо избавиться. Но ни в коем случае не нужно останавливаться на этом. Необходимо, чтобы в нашей жизни появлялись новые вещи, которые угодны Господу. Без всякого сомнения. Это также относится к музыке. Конечно же, говоря о новых вещах, я не имею в виду, что это должно быть что-то сверхсовременное. Новое – это значит то, чего не было в нашей жизни, то, что мы не имели. Другими словами, Бог хочет, чтобы у нас зазвучала новая песня, угодная Ему. Слава Господу за то, что Он говорит нам не только то, что нам нужно делать, но Он также говорит нам о том, как это нужно делать. Откройте Псалом 39, 4 стих, там написано «И вложил в уста мои новую песнь». Еще раз хочу обратить ваше внимание, что Писание уверяет нас в том, что Господь вложил новую песнь в наши уста. Не в разум, не в сердце, а именно в уста. Интересно, не правда ли? Если вы прочитаете слова в 3 стихе, то там написано «Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота». Некоторые богословы определяют сочетание «страшный ров» как «очень шумное место». Думаю, что это определение очень хорошо подходит и для рок-музыки. Итак, Господь извлек из страшного рва, поставил на камни ноги мои и вложил в уста новую песню. Конечно же, есть непосредственная связь между устами и нашим сердцем, ведь наш Господь сказал, что от избытка сердца будут говорить наши уста. Лука 6 глава 45 стих. Вспомните также слова из Иисуса Навина, 1 глава 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Именно поэтому мы должны заучивать места из Писания наизусть. Кстати, один из лучших способов исполнения молитв – это повторять Господу Его же обещание. Он любит поступать по Своему Слову. Еще раз, Бог не только говорит нам, что делать, но и как это нужно делать. Некоторым проповедникам свойственно говорить, что нужно делать, но они совсем забывают рассказывать о том, как это делать. Но слава Господу, что у него не так. Итак, возвращаясь обратно к словам 39-го псалма, 4-го стиха, хочу еще раз напомнить, что Бог вложил в наши уста новую песнь. Но это еще не все. Он поясняет нам, что же это за новая песнь. Послушайте. Песнь хвалы Богу нашему. Таким образом, самая главная цель музыки, то есть то, для чего Бог дал нам музыку, это чтобы мы могли прославлять Его. Мы всегда должны помнить об этом. Хочу обратить ваше внимание на несколько песен в Библии. Итак, книга Исход, 15 глава. В этой главе говорится о том, как Моисей и израильтяне поют благодарственную песнь Господу. Вы помните слова этой песни? Вот некоторые из них. «Господь – крепость моя и слава моя», то есть Он является объектом прославления. Эта глава так и начинается «Пою Господу». Исход, 15 глава, 1 стих. Интересно отметить, что словосочетание «пою Господу» встречается в Библии в той или иной форме более 30 раз. Вот один из примеров. Исход, 15 глава, 21 стих. «И воспела Мариам пред ними, пойте Господу». Еще раз, таких примеров очень-очень много. Без всякого сомнения, Господь хочет, чтобы наша песня прославления была всегда обращена только к Нему. Не к людям или материальному миру, а именно к Богу. Как мы уже отметили ранее, Моисей и израильтяне знали об этом принципе и применяли его в своей жизни. Практически каждый стих в их песне, слова, которые записаны в книге Исход 15 глава с 1 по 21 стихи, обращен к Богу и прославляет Его за то, что Он сделал. В этой песне нет ни слова о Моисее или Израиле, о том, насколько они были хороши. Еще раз, каждое слово посвящено только Богу. На одном из наших уроков мы уже вспоминали об Анне и ее сыне Самуиле. Насколько он был чуток к тому, что Бог хотел от него, и в итоге он услышал голос Бога. Когда начинаешь размышлять над поступком Анны и пытаешься наложить это на свою жизнь, то начинаешь понимать, насколько она была посвящена Господу. Допустим, если бы мне пришлось оставить своего сына в храме Господнем, то мне это было бы нелегко. Но обратите внимание на состояние Анны после того, как она оставила своего сына в храме. Первая книга Царств, 2 глава, с 1 по 2 стихи. «Возрадовалось сердце мое о Господе, вознесся рог мой в Боге моем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя». В оригинальном языке эти слова обозначены как поэма. Другими словами, она воспела хвалу Господу. Без всякого сомнения, она знала, как прославлять Бога в пении. Далее давайте обратимся к книге «Вторая книга Паралипоменон», 5 глава, 12 стих. Там написано: «И левиты, певцы, все они, одеты в весон, с кимвалами и псалтырями и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами». Обратите внимание на количество труб – 120. У меня был оркестр, состоявший из 26 труб. И когда они звучали, то это было просто прекрасно. Но представьте себе звучание 120 труб. Давайте вернемся немного назад в Библии. Первая книга Паралипоменон, 23 глава, 5 стих. В этом стихе написано, что у Давида был оркестр из 4000 музыкантов. Остановитесь на мгновение на этой цифре. 4000. Итак, вы только представьте себе, 120 музыкантов трубят на трубах и 4000 музыкантов в оркестре. Думаю, что многие из вас знакомы с трудами светского историка Иосифа Флавия. Так вот, он написал, что все они были обучены хоровому пению, все они были одеты в весон, и было их около 200 000 человек. Я, конечно же, не знаю, пели ли они в одно и то же время, но если даже разделить это число пополам или на несколько частей, то все равно получается очень большое количество музыкантов и исполнителей. Возьмите, например, хотя бы половину музыкантов, половину певцов в хоре. Все равно получается очень много. Ничего подобного сегодня вы не найдете. Невольно вспоминаются принципы теории эволюции, которые гласят, что человек с течением времени становится все лучше и лучше во всех областях. Но как мы видим на этом примере, что это не так. Ведь уже тогда, в то время, несколько тысяч лет назад, исполнялись такие музыкальные шедевры, которые сегодня никто не в состоянии повторить. Я лично верю, что это была самая прекрасная музыка, которая когда-либо звучала на нашей земле. Вы спросите, почему? Ответ очень прост. Когда люди в согласии с Богом, Он дает им возможность исполнять и ценить ту музыку, которая угодна самому Богу. Но когда люди теряют свои отношения с Богом, они теряют эту способность различать, какая музыка угодна Богу и какая нет.
0: Благодарим за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Основная цель музыки». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит вторая и заключительная часть проповеди на тему «Основная цель музыки». Мы молимся о вас и надеемся, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и о пении. Наше поклонение в воскресенье должно начинаться с повседневной жизни, наполненной поклонением Богу. Римлянам 12:1-2. Внешние плоды публичного служения не могут восполнить недостаток нашего повседневного посвящения и преданности Господу Христу или постоянного греха. Как вы внутренне готовитесь к воскресному собранию? Будьте постоянным в молитве о своей церкви, о ее членах, о служителях, о воскресных богослужениях. Это смиряет, помогает лучше заботиться о людях и фокусироваться на Христе и Евангелии. Если из-за служения страдает ваша семья, ваши близкие, то, возможно, стоит взять перерыв или переосмыслить свое планирование. Бог может использовать нас, но при этом Он не нуждается в нас. Поэтому мы должны помнить, во-первых, мы должны жить для Господа и по Господним правилам. А служение – это уже выражение нашей жизни.

Хорошие советы дал однажды мудрый человек. Живи, помышляя о том, что жизнь твоя кончится, и ты не будешь привязан к этой жизни. Живи, помышляя о вечности, которая последует за временной жизнью, и будешь жить по-христиански. Живи так, как будто тебе сегодня умереть. Действуй так, как будто ты вечно жить будешь. Дорожи временем, оно дороже золота. Им покупается блаженная вечность. Не теряй ни одной минуты, чтобы не купить на нее что-нибудь для вечности. Лови минуты, чтобы уловить годы и не упустить всей жизни. В эфире библейское вещание BBN.

0: «Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его». Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
1: Дорогой радиослушатель, если ты чадо Божье, то знай, что самое драгоценное, что ты имеешь, это твоя вера. Ты можешь все потерять, имущество, здоровье, друзей и даже своих родных, и все же, если вера твоя уцелела, то эти потери несравнимы с потерей веры. Вот почему, зная о грозившей Петру опасности, Христос ему говорит: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Как нам известно, Петр потерпел ужасное поражение, и если не молитва Христова, он бы и душу свою потерял. Поэтому Спаситель молит о его вере, чтобы она не потерпела поражение, чтобы она не оскудела. Видите, возлюбленные, вера — это цитадель, крепость, оплот дитяти Божьей. Поэтому больше всего хранимого храни веру свою. В первых 10 стихах первого послания Фессалоникийцам говорится главным образом о вере детей Божьих в Фессалониках. 5 раз в этих стихах мы находим такие выражения, как, например, «вера ваша», «о вере вашей» и так далее. Как нам известно, это послание было написано на основании того, что Тимофей, сотрудник Павла, посетивший их, передал Павлу о них. Во-первых, Павел послал Тимофея, чтобы утвердить их в вере, затем утешить их в вере и, наконец, узнать о их вере. «Я послал к вам самого моего надежного сотрудника узнать, что с вами случилось, ибо боялся, как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». И в 6 стихе мы читаем: «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры». Что беспокоило апостола Павла больше всего? Он озабочен был о том, как бы не искусил их искуситель и не нанес бы губительный удар их вере. И заметьте, что больше всего обрадовало его, за что он больше всего воздал благодарность Господу, что вера их не только уцелела, несмотря на все нападки и атаки врага, но что она возрастала, и с возрастанием и укреплением веры умножилась и их любовь друг к другу. Какое это было ободрение для Павла! Для него не было большей радости, чем слышать, что души, приобретенные им для Христа, ходят в истине. Как обстоит дело с твоей верой, мой друг? Спасательная вера — это одно. Каждое чадо Божие имеет ее. Но продвинулись ли мы дальше в вере? Возрастает ли она у тебя? К большому сожалению, есть верующие, к которым относятся слова 5 главы послания к евреям: «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым начаткам Слова Божия. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». И вот сколько таких младенцев. Их вера слаба. Они колеблются всяким ветром учения. Это колебание — верный признак духовного младенчества. Бог хочет, чтобы мы возрастали, крепли вере нашей, спешили к совершенству, всегда простирались вперед к высшему призванию Христову. Мой друг, если ты не растешь в вере, ты не подвигаешься вперед, тогда ты фактически идешь назад. В духовной жизни невозможно стоять на месте. Или мы идем вперед, или назад, одно из двух. Сатана будет все делать, чтобы ставить тебе препятствия на пути к совершенствованию твоей веры. Он, во-первых, будет всеми способами удерживать тебя от самого источника веры, то есть Слова Божия. Он отлично знает, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия, и что вера наша зависит от того, поскольку мы пребываем в Слове. В нашем сегодняшнем разборе я хотел бы ограничиться двумя факторами, но самыми основными, входящими в рост и укрепление нашей веры, а именно сопротивление и Слово Божие. Не раз мы просили, как некогда ученики молили Господа, умножь веру нашу. И не узнавали, когда Господь посылал нам ответ на нашу молитву. Мы ожидали какой-то чудотворный прилив веры в наше сердце. А вместо ожидаемого благословения мы встретились лицом к лицу с сатаной. И мы возражаем: «Господи, я не об этом просил, я просил о большой вере». А вместо веры ты это допустил. Мой друг, как ни странно, но это и есть ответ на твою молитву. Поэтому первый фактор, который необходим для укрепления и роста твоей веры, это сопротивление дьявола. Как бы удивительно оно ни казалось, но он, наш враг, делается невольным сотрудником для развития и укрепления нашей веры. Это одно. Другой фактор – это Слово Божие. Возлюбленные, можно день и ночь молиться о умножении веры и ничуть не возрастать в ней, если мы пренебрегаем самим источником веры. Представьте себе человека, который, голодая, да, умирая от голода, просит, взывает, умоляет Бога дать ему пищи, в то время, когда перед ним накрытый стол с самой отборной и питательной пищей. Какой абсурд просить! В такой молитве нет никакого достоинства. Наоборот, такая молитва оскорбительна Богу. В ней нет малейшей веры. Не просить нужно о вере, а благодарить за нее и пользоваться ее источником, то есть Словом Божьим. Если ты пренебрегаешь Словом Божьим, то о вере не проси, она тебе не дастся. Бог тебя ложкой кормить не будет. Ты сам должен брать пищу, уже приготовленную для тебя». Итак, дорогие, чтобы возрастать в вере, необходимо испытание веры. И чтобы устоять и преодолеть искушения и испытания, нужно вооружиться Словом Божьим, знать, как сражаться с этим духовным мечом, который и есть Слово Божье. Почему Павел почел нужным узнать о состоянии веры молодых по вере фессалоникийцев? Как говорит он им? «Не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Он был обеспокоен о том, были ли они достаточно вооружены словом, чтобы противостоять козням дьявольским. Ведь они были под постоянным обстрелом врага. Устоит ли молодая гонимая церковь в Фессалониках или нет? «Ночь и день...» «Все усердно молюсь о том, — говорит им Павел, — чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». А что они не только одержали победу в огненном горниле испытания, но извлекли из него пользу, мы видим из второго послания, в котором Павел говорит: «Так что мы сами хвалимся в церквах Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». В этих гонениях и скорбях возрастала вера их и умножалась любовь каждого друг к другу. Наилучшим и высшим примером в разбираемом нами вопросе является сам Сын Божий, Иисус Христос. Он наш чудный пример. Он тоже был искушен во всем, подобно нам, но остался безгрешным. И как преодолел он во дни плоти своей, здесь, на этой греховной земле, все искушения и достиг совершенства? Сказано, что хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и сделался совершенным. Как человек он тоже должен был совершенствоваться. Это не значит, что он не был совершенным в том смысле, что он якобы имел грех. Совершенство здесь следует понять в смысле полного возраста. Этого полного возраста он достиг страданиями и послушанием. Так и ты, мой дорогой брат, дорогая сестра, будешь возрастать и достигать духовного совершенства, поскольку через испытания и искушения ты будешь послушным Слову Божию. Посмотрим хотя бы вкратце, как поступил Христос в пустыне, где Он сопоставлен с Искусителем. Первое, что тут следует отметить, это то, что Христос не пошел в пустыню по своей собственной инициативе. Он был, как сказано в Евангелии, возведен туда Духом по воле Отца. Он был там, потому что Бог так назначил. И первое, что сатана пытался делать, это изменить Божие постановление. Если ты Сын Божий, у тебя есть все возможности изменить эти тягостные и неприятные обстоятельства. Какой смысл во всех этих лишениях? Во имя чего ты терпишь все это? Хочет сказать ему Искуситель. Используй имеющуюся у тебя силу. Действуй независимо от Отца. Таков возлюбленный всегда подход Искусителя к человеку. В каждом искушении скрывается коварная инсинуация врага, что ограничение является несправедливостью со стороны Бога. Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Это все, что тебе нужно сделать, и тогда все уладится. И как ответил наш Господь Искусителю? Он говорит: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вы заметили, враг не смог втянуть Иисуса в диалог с ним. Он не входит с ним в спор, но отвечает словом Божьим. Написано, говорит он, и цитирует слово Господне. Христос словом нанес врагу первый удар. На каждое искушение Спаситель отвечает: написано. Как бы ни пытался враг увлечь Христа в разговор с ним, он решительно и категорически отказался и ответил Словом Божьим. И этим духовным мечом он нанес ему смертельный удар. Сатанинский аргумент всегда утверждал, что все, в чем человек нуждается, это в пище для тела. Христос же пришел напомнить человеку словом и примером, что он зависит целиком от его Создателя, не хлебом одним. Это не значит, что хлеб не нужен, но не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Наша подлинная жизнь, наш внутренний человек, наша вера должна питаться, а то она умрет. И пища веры – это Слово Божье. Вера зависима, она живет Словом Божьим. Сатанинская теория, что человек, мол, животное, он происходит от обезьяны, и потому важен только физический хлеб. Кто, думаете, выдумал теорию эволюции? Сатана. Этого он и хочет, чтобы люди думали, что они животные. Христос пришел сказать, что человек – высшее создание Божие, сотворенное по образу и подобию Божию. Грех до того исказил человека, что он действительно стал думать и поступать подобно животному. И вот Христос для того и пришел, чтобы своей искупительной смертью восстановить образ и подобие Божие в человеке. И теперь этот новый человек, рожденный от Бога, должен возрастать. Возрастает он, поскольку он питается небесным хлебом Слова Божье и покоряется ему во всех обстоятельствах жизни. Человек является существом сотворенным и зависимым, и потому только в союзе с Богом может человек, во-первых, получить жизнь Божью и затем возрастать в ней. Интересно отметить, как сказано в Евангелии от Луки, что Иисус, исполненный Духа Святого, поведен был Духом в пустыню. И когда кончилось 40-дневное искушение, то мы читаем, что возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. О, как это важно, возлюбленные, чтобы вера наша постоянно росла и умножалась. Если нет, тогда мы в большой опасности. Нам не противостать в день злый против козней дьявольских. Поэтому апостол Павел пишет в своем послании Ефесянам: «Паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Возлюбленные, мы живем в день злый. Как никогда враг все делает, чтобы рассеять детей Божьих, как пшеницу. О, не будем пренебрегать Словом Господним, но пусть воля наша всегда будет в законе Его, и размышлять будем о Нем день и ночь. Вера такого будет цвести, как пальма, и укрепляться, подобно кедру на Ливане. Но если ты, мой дорогой радиослушатель, еще не являешься чадом Божьим, ты не имеешь уверенности в жизни вечной, то и ты получишь только верой в Господа Иисуса Христа это чудное спасение. Как ясно говорит Слово Божие: «Благодатью вы спасены через веру, и сия не от вас Божий дар, ни от дел, чтобы никто не хвалился». Тебе не справиться одному с врагом твоей души, пока ты не придешь и не отдашься всецело Христу. Только в союзе с Ним ты можешь быть победителем. Если ты желаешь принять Христа как своего личного Спасителя, то слушай, что Он сам говорит и обещает. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». На основании Слова Божия мы вас не только приглашаем прийти ко Христу, но уверяем, что Он простит вас, даст вам жизнь вечную и наследие в Царстве Божьем. Слово Божие говорит: если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Приди к Нему, пока еще есть время, сделай это сейчас, без замедления. Аминь.

Вы слушаете библейское радио BBN. Благодарим вас за то, что вы настроены именно на эту волну. И желаем вам обильных благословений от Господа. Галатам 6:10. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Делать добро без трубного звука. Сердечное доброе утро, любезное спокойной ночи, слово сочувствия или утешения, ободрения или совета, чашка холодной воды, любезность, дружеское рукопожатие – все это помощь и доброта. Где есть человек, там есть случай сделать ему доброе. И будем поступать, как поется в одной песне. Спешите делать что-либо хорошее во имя Господа, мои друзья. Будьте с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иоэля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Как мы указали на это раньше, книга пророка Иоэля помещена в группе книг Библии, которую принято назвать «малыми пророками» из-за их размера, но не по причине содержания. Пророк Иоэль был свидетелем страшного разрушения экономической жизни своей страны. Он предсказал небывалое нашествие саранчи, которая пожрала всю растительность, виноградники и сады, оставив Израиль пустыней. Неоднократно эти орды саранчи опустошали поля разных народов, шествуя как непобедимая армия вперед. Когда это наказание приближалось, эти насекомые были видны, как грозная туча за несколько километров. Их темный цвет способствовал ошибке наблюдателей за такой тучей. Она могла произвести впечатление, что где-то вдали горит лес. Только приблизившись к встревоженным людям, они видели, что это страшное бедствие, которое несет с собой саранча. Первая глава Иоэля дает нам 4 указания на то, как она вырастает и достигает разрушительных способностей. Древнееврейский язык проливает на это свой ценный свет. 4 слова относятся к слову саранча. Газам, арбех, джелек, хасел. Известный толкователь Библии так объясняет эти слова. Газам — сгрызать все. Арбех — их множество. Это самое обыденное употребление слова саранча. Их рой — стая тучи. Джелек — слизывать все окончательно, что саранча делает в полете своем. Хасел — пожирание, поглощение всего на пути. Хасел часто употребляется в Библии в связи с саранчой. Здесь открывается 4 стадии действий саранчи. Она прогрызывает, летит, слизывает недогрызенное. Наконец, уничтожает, поглощает все на своем пути. Нападение ее на растительность является непрерывным и заканчивается полным разрушением и уничтожением жизни, зелени, красоты и свежести. Изучавший действия и поведение саранчи, ученый-христианин свидетельствует, что увидел не только молодой виноградник, уничтоженный саранчой, но и кукурузные поля напоминали пустыню после нашествия этой армии хасел или пожирателей. Надежды виноградарей и земледельцев ушли как будто с дымом после страшного неудержимого пожара. Как много или окончательно были поражены поля Израиля в дни Иоэля, мы не знаем. Но обычно такое нашествие страшное и разрушительное. Сосчитать такую армию поражателей невозможно. Когда, по милости Божией, ветер угонит эти тучи в ближайшее море, то зачастую на берегу, длиной около 50 до 100 километров, волны выбрасывают мертвую саранчу, достигающую 3 до 4 футов высоты. Вонь от этого множества мертвой саранчи ужасный. Этот исследователь установил, что туча саранчи 64 километра длиной и 275 метров глубины содержит в себе около 169 миллиардов этих насекомых. Не миллионов, а миллиардов. Трудно вообразить себе такую тучу. Понятно, что разрушительное действие этой саранчи, страшной армии, почти непостижимое, когда она сгрызает, слизывает и уничтожает всякую растительность на своем неудержимом пути. Есть сор саранчи и без крыльев. Она действует в земле и на поверхности ее, все сгрызает и также движется вперед. Она похожа на армию, идущую вперед. Остановить ее очень трудно. Рвы, наполненные водой, и даже реки с трудом останавливают такое нашествие. Своими телами они делают мост и движутся вперед. Неудивительно, что пророк Иелил получил по вдохновению от Духа Святого откровение о нашествии саранчи, видеть ее как армию непобедимую, и позади ее опустошенная степь, и никому не будет спасения. Видь ее, как вид коней, и скачет она, как всадники. 2 глава, 4 стих. Почему было возвещено такое пророчество? Потому что народ согрешил, отступил от Бога. Он также пользовался чужими народами, их армиями, для совершения суда справедливого над своим народом из-за беззакония Израиля. Народ был равнодушен предупреждением Господним. Саранча была до некоторой меры прообразом нападения настоящих вражеских армий, которые опустошали и разоряли землю. Эти пророчества Иаиля не все исполнились, потому что он говорит их в связи с будущими временами и для нас. Имя судам – День Господень. Даже и предупреждение Господне столетия до этого и через уста Моисея проливает свой свет на это. Слушайте. «Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест саранча». 28 глава, 38 стих. А также и дальше сказано. «Все дерева твои и плоды земли твоей погубит ржавчина». Отступление Израиля от Бога было всему этому причиной. Постоянно их пророки Господни предупреждали о судах за непослушание и блуждание вдали от Бога. Иуда держался повеления его лучше и падал медленнее, нежели Израиль, царство северное. Поэтому плененные иудеи совершалось лет за 120 позже Вавилоном, чем порабощение Израиля противниками его. Иаиль был пророком религиозного пробуждения. Он пламенно призывал народ: «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив». 2 глава с 12 по 13 стих. Заметьте, что Иаиль обращался также к священникам, в особенности: «Припаящись вретищем и плачьте, священники, назначьте пост, объявите торжественное собрание». 1 глава с 13 по 14 стих. В пророчествах Иаиля ярко выступает пред взором читателя слово о наказании народа Иуды с центром его Иерусалимом. Поэтому 2 глава начинается тревожным призывом: «Трубите трубою на Сионе, бейте тревогу на святой горе моей». А потом открывается все страшное пророчество. Нашествие саранчи предвозвещено в первой главе, но во второй оно приходит в действие. «Трубите, бейте тревогу, сыны, суды начались». А потом приходит второй звук трубный, 2 глава, 15 стих. Это призыв к покаянию, сокрушению сердец, к молитве о помиловании Божьей. Призыв всем, старцам и детям, народу и священникам, князям и простолюдинам. Не к показному, наружному покаянию, а к истинному обращению к Богу милости и долготерпению. Пророк возвещает, что в руках Божьих суды и милосердие. Он помилует кающийся народ. Он накормит его и благословит. Хотя люди этого недостойны, но Бог явит свою добродетель, любовь и помощь в трудное время. Все, чего он ожидает, это сознание народа, что он согрешил, и сожалеет об этом, и искренне сокрушается и кается. Пощади, Господи, народ Твой, не передай население Твоего на поругание. 2 глава, 17 стих. Пророк советует священникам и народу так взывать к Богу во дворе храма между притвором и жертвенником. Такой искренний призыв, совет. Он знал, что искреннее моление принесет помилование и избавление. Обратите внимание на вторую главу, где мы имеем первое, трубный звук, первый стих. Это предупреждение, что суд начинается с 1 по 11 стих. А потом следует ответ Божий, призыв к сердечному покаянию с 12 по 14 стих. Второе, второй трубный звук, 15 стих. Это был призыв священникам и народу, чтобы искать благоволение Божие через покаяние и просьбы. После этого следует ответ Божий о помиловании, 2 глава с 19 по 27 стих. И ответит Господь, какой чудный 24 стих, и наполнится гумно хлебом, и наполнится поточило вином, градным соком и елеем, и воздаст вам за те годы, в которые пожирала саранча, червь и жуки, и гусеница, великое воинство мое, которое послал я на вас. Совершилось ли это покаяние, которому Иаиль призывал народ от имени Божия? От отшествия саранчи земля была опустошенной не на некоторое время, но до нашествия враждебных воинских сил Израиль оставался разоренным на многие годы. Но при всем этом милость Божия не прекратилась. Обещание о благословении оставалось в силе, если народ повернется лицом и сердцем Богу. Так это есть и в наши дни, тревожные и опасные. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иаиля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Господь есть Бог». Послание Иаиля актуально для любого времени. Оно предоставляет учение, которое применимо и к нашей жизни. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

BBN. Если вы хотите поделиться с нами вашей радостью или вашими проблемами, пишите нам russian@bbnradio.org. Если Господь до избытка наполняет чашу вашей жизни добром, радостью и благословением, не забывайте, что есть люди, находящиеся в пустыне горя и бед. Будем же и для них уделять от наших благословений. Оставайтесь с нами.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.
1: Предлагаем вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
0: Псалом 118, 150 стих. Приблизились замышляющие лукавство, далеки они от закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. Вступись в дело мое и защити меня, по слову Твоему оживи меня. Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои, по милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей. Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же Твой люблю. Седмикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лице Твое, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставом Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой, утешение мое. Да живет душа моя, и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл. Псалом 119. Песнь восхождения. Ко Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст Тебе, и что прибавит Тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Масоха, живу у шатров кедарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, они к войне. Псалом 120. Песнь восхождения. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Псалом 121. Песнь восхождения Давида. Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колена, колено Господне по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе. Псалом 122. Песнь восхождения. К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых. Псалом 123. Песнь восхождения Давида. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душею нашею. Прошли бы над душею нашею воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Псалом 124. Песнь восхождения. Надеющиеся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы окрест Иерусалима, а Господь окрест народа своего отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиля. Псалом 125. Песнь восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш — пение. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними». «Великое сотворил Господь над нами». Мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. Псалом 126. Песнь восхождения Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от него — плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Псалом 127. Песнь восхождения. Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиле. Псалом 128. Песнь восхождения. Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых. Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион. Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей и вяжущие снопы горсти своей, и проходящие мимо не скажут: благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним. Псалом 129. Песнь восхождения. Из глубины взываю к Тебе, Господи, Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра, более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление. И Он избавит Израиля от всех беззаконий его. Псалом 130. Песнь восхождения Давида. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокоивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Христианин – это тот человек, который освобожден от власти сатаны. Он избавлен от тирании зла и теперь является гражданином царства любви и правды. Над ним больше не царит грех. Он перестал быть рабом плотской похоти. Теперь он служит Богу в святости и правде. Да, христианин освобожден кровью Христа, освободившего его от зависимости от князя мира сего. Поэтому он воистину свободен. Кандалы не в силах связать дух его. Он искуплен драгоценною ценою, кровью Иисуса Христа, которая сделала его чадом Божьим. Искуплены ли вы Христом? Он ждет вас прямо сейчас.
1: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Надеюсь, что ваши Библии уже открыты и открыты на 14 главе Евангелия Марка. Сегодня мы приходим именно к этой 14 главе, самой длинной главе в этом Евангелии. Она полна тоже действия. Но Иисус здесь не является больше тем, кто лично совершает это действие. Он здесь представлен его друзьями и его врагами. Теперь подходит время для него быть выданным в руки врагов. Его земное служение заканчивается и исполняется пророчество о нем. «Как овца веден был он на заклание», читаем у пророка Исаии в 53 главе, 7 стих. «Теперь он вручает себя в руки людей. Мария поливает на голову его драгоценное ароматное масло. Иуда предает его. Петр отрекается от него. Синедрион, то есть Верховное Судилище, арестовывает его. Иисус полностью отдает себя в руки своего Отца. Теперь, как мы подходим здесь под тень креста, благоговейное сердце чувствует присутствие особой святости. Глубина непроникнутой тайны и высота, что не может быть измерена ничем, и действие этого момента сокрушает его душу страданием и агонией. Его час пробил. В этой и в последующей главе видно странное согласие неба и ада, света и тьмы, идущих вместе в том самом направлении. Праведность и грех идут ко кресту. Бог и сатана решили, что Иисус должен быть распят. Имеются личные решения относительно креста, которые сходятся в одной точке. Сегодня я не смогу окончить эту всю главу, но здесь имеется способ разделить ее, и я воспользуюсь им. Сейчас мы вкратце отметим основные события в этой главе. Здесь мы имеем заговор против Иисуса, возливание драгоценного нардового масла на его голову, Иуда планирует предать его, приготовление к Пасхе, заверение Петра в верности Иисусу и молитва нашего Господа. Иисус арестован и поставлен на суд. И в конце главы отречение Петра. Мы прочтем начало первого стиха этой главы, 14, где написано «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. Пасха должна быть 14 числа первого еврейского месяца, а с 15 числа этого же месяца 7 дней опресноков. По нашему календарю праздник Пасхи выпадает в основном на апрель месяц. Пасха праздновалась в память освобождения народа израильского из египетского рабства. Вечером закалывали ягненка, который должны были и съесть до утра. Этот ягненок и назывался Пасхой. Для нас Пасхой является Христос, принесенный в жертву за нас. Он есть Агнец Божий. А пресноки – это праздник, когда народ ел бесквасный пресный хлеб. Этот хлеб был символом безгрешного тела Христа. Религиозные вожди намеревались взять Иисуса в конце пасхальных праздников и после умертвить Его. Мы прочитаем первых два стиха, где написано: «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». Взять Иисуса в праздник они боялись народа. Народ был с Господом Иисусом. Простые люди с радостью слушали Его. Он кормил их, исцелял их. Потом читаем стих 3. «И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбивши сосуд, разлила ему на голову. Каким замечательным был ее поступок, не правда ли, слушатели? Это было дело женщины великого сердца. Это событие подано не в хронологическом порядке, но чтобы подчеркнуть контраст между любовью и пониманием этой женщиной важности момента приготовить Иисуса к погребению и предательством Юды, его ученика, который ходил с ним на протяжении 3 лет. Женщина была Мария из Вифании, сестра Марфы и Лазаря. В 4 стихе мы читаем о возмущении учеников. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему эта трата мира?» В Евангелии от Иоанна мы находим, что это Юда запротестовал против напрасной траты нардового масла и увлек за собой остальных учеников. Мы читаем 5 стих, следующие слова: «Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим». И роптали на нее. Друзья дорогие, милость, помощь бедным – похвальная вещь. Но любовь к Иисусу должна превосходить значение всяких добрых дел. Мы читаем далее 6-7 стихи. «Но Иисус сказал: оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Милостыней нельзя уничтожить бедность. В мире много зла. Весь мир лежит во зле. Только присутствие Христа изменяет человека и улучшает мир. Некто сказал: «С Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на свободе тюрьма». Иисус, друзья, освобождает человека от грехов. И с Иисусом человек радостен и счастлив в любых обстоятельствах, а без Иисуса жизнь теряет абсолютный смысл. И дальше мы читаем 8 стих, где Иисус одобряет поступок женщины. Она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Бог, друзья, не ожидает от человека больше того, что человек может. Женщина сделала, что могла. Она имела духовное предвидение, которое, к сожалению, отсутствовало у учеников Иисуса. Эта бедная, слабая женщина стояла на краю событий, которые вели Иисуса ко кресту. Она дала ему знать, что понимают его. И ее разбитый алавастровый сосуд донес свой аромат Духом Святым и до наших дней, и еще и сейчас наполняет сладостью наши сердца. И Господь в стихе 9 говорит: «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие, в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И этот аромат, друзья, наполняет мир своим благоуханием везде, где только возвещается Евангелие. Я думаю, что дети Божьи должны разбивать свои алавастровые сосуды, чтобы в мире было больше духовного понимания. И вот контраст всему вышесказанному. Мы читаем стихи 10 и 11. «И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышавши, обрадовались и обещали дать ему серебряники, то есть деньги. И он искал, как бы в удобное время предать его». Слушатели дорогие, действие Иуды – это действие сил тьмы, особенно если сравним его поступок с поступком Марии. Этот человек ищет смерти Иисуса. Теперь он ищет удобного случая, чтобы отдать Иисусу в руки врагов. Мы читаем 12 стих. «В первый день опресноков, когда заковали пасхального агнца, говорят ему ученики его: „Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим“». Ученики еще держатся буквы закона Моисеева и спрашивают: „Где хочешь есть Пасху?“ Мы читаем далее стихи 13 по 15. «И посылает двух из учеников своих и говорит им: „Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним. И куда он пойдет, скажите хозяину дома того: „Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам“». Здесь, слушатели, открывается человеческая природа нашего Господа. Мы видим, что здесь были те, которые любили Его, и они приготовляют для Него Пасху. За время трехлетнего служения нашего Господа, видимо, какой-то неизвестный нам Его последователь предложил Господу Иисусу комнату для Него и Его учеников, чтобы они могли встретить там Пасху. Мы также можем много чего предложить Господу Иисусу в нашей жизни и в нашем служении Ему. Они отмечали частную Пасху, и никто посторонний не должен был мешать им. Мы прочтем 16 стих. «И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху». Иисус Христос часто делал приготовление наперед. Здесь нет чудес. Мы только видим человеческую сторону нашего Господа. Читаем стих 17. «Когда настал вечер, он приходит с 12. Он пришел под прикрытием ночи. Он не хотел преждевременно попасть в руки врагов». Читаем далее стихи 18 и 19. «И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: „Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня“». Они опечалились и стали говорить ему один за другим: „Не я ли?“ И другой: „Не я ли?“ Когда они начали вечерю, они ели Пасху медленно, не спеша, и он много давал им наставлений. Это мы видим из других Евангелий. Он ел здесь с ними пасхальную вечерю, а завтракал с ними уже после своего воскресения у моря Галилейского. Это было чудное время общения, и когда мы собираемся на обеды братского общения, будем есть так, чтобы Иисус был в центре нашего внимания, дорогие слушатели. Но вот последовало замечание их учителя, что один из них предаст его. Все они знали, что были способны сделать это, и потому спрашивали, не я ли? Друзья, если вам еще не открыто, что вы полностью потеряны, что вы грешны, что вы способны повернуться спиной к Богу, слушатели, идите к Нему сейчас же и примите Его в ваше сердце. Мы читаем дальше, наконец, 20-21 стихи, где написано, «Он же сказал им в ответ, один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо, впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». Юда Искариот к тому времени уже сделал решение. В 40-м псалме, стих 10, Давид с болью сердца говорит, «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту». Дорогие друзья, наше время сегодня ушло. Если Господу будет угодно, мы продолжим это изучение на следующем нашем уроке. А пока желаю вам, конечно, самого хорошего, самого прекрасного, и пусть Господь благословит вас при изучении Священного Писания в вашей домашней тишине.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. В наших служениях поддерживайте совместное пение, побуждайте к нему, а не угашайте его. Ефесянам 5, 18, 19, Колоссянам 3, 16, 17. Писание призывает нас назидать друг друга в пении. Это наше церковное служение друг другу. Именно поэтому самая лучшая музыка на воскресном собрании – это множество голосов верующих, которые единодушно славят своего Искупителя. Пообщайтесь со звукорежиссером и убедитесь, что он не делает звук инструментов слишком громким. Люди в собрании должны слышать друг друга. Убедитесь, что основная партия мелодии четко слышна и не перекрывается вторыми голосами. Собранию зачастую тяжело понять, где основная мелодия и за кем идти. Не думайте, что ваши музыканты должны играть постоянно. Периодически отходите от микрофонов и переставайте играть, чтобы дать людям петь акапелла. Это очень важно в наших служениях, потому что Господь желает слышать славу наших голосов, нашего сердца. Все остальное – это только помощь.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Как всегда в это время, мы приглашаем принять участие в наших занятиях по книге «Бытие». Сегодня мы продолжим изучение 33 главы. Для того, чтобы лучше представить себе ситуацию этой главы, давайте вспомним, что Иаков вышел из дома Лавана вместе со своими женами и детьми, взяв с собой все свои стада. Он уже прошел довольно большое расстояние к югу, в сторону земли обетованной, и вот у возвышенности Мицпа его догнал Лаван, где они и заключили договор. Далее Иаков продолжил свой путь в южном направлении, и у потока Иавок, что впадает в Иордан с восточной стороны, примерно посередине между Галилейским и Мертвым морями, он пережил встречу с Богом. Далее Иаков пошел на встречу со своим братом Исавом, и эта встреча, как мы помним, закончилась благополучно. Казалось бы, время возвратиться Иакову на родину своих отцов, но он медлит и не торопится идти туда. Чем обернулась для него эта нерешительность, мы узнаем из 34 главы книги «Бытие». Итак, давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз мы закончили разговор по 33 главе книги «Бытие» на том, как Иаков встретился со своим братом Исавом, который был настроен весьма миролюбиво и даже отказался принять подарок от брата. Однако Иаков все-таки настоял на своем и щедро одарил Исава. В 12 стихе 33 главы мы читаем слова Исава. «Поднимемся и пойдем, и я пойду пред тобою». То есть Исав предлагает Иакову: «Теперь, когда ты вернулся в наши края, давай я пойду впереди, чтобы показывать дорогу и охранять тебя». В 13 стихе Иаков отказывается. Иаков сказал ему: «Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день, то помрет весь скот». Иаков объясняет: «Я иду вместе со своим семейством, и у нас есть маленькие дети, и среди скота тоже много молодняка. Мы не сможем идти быстро. Ну а ты со своим отрядом, 400 человек, наверняка захочешь идти быстрее, так что не жди нас». В 14 стихе Иаков продолжает: «Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир». В 15 и 16 стихах рассказывается, как братья расстаются. Исав сказал: «Оставлю я с тобой несколько из людей, которые при мне». Иаков сказал: «К чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего». И возвратился Исав в тот же день путем своим в Сеир. После смерти своего отца Исав обосновался в Южном Ханаане, в Сеире, в земле Эдома. Написано также, что он жил на горе Сеир, которую Бог впоследствии дал ему во владение. Про Иакова мы узнаем из стиха 17. «А Иаков двинулся в Сакхов и построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши. От сего он нарек имя месту Сакхов». Давайте сейчас не будем спешить, чтобы не упустить из виду, что тут случилось. С Иаковом произошла великая перемена. Все его хитроумные расчеты, как задобрить Исава подарками, оказались излишним. Божье милосердие поселилось в душе Лавана, чтобы тот не мстил Иакову. И Божье милосердие поселилось в душе Исава, чтобы тот примирился с Иаковом. У Иакова установился мир на всех фронтах. Исав не хотел принять дар Иакова, потому что у самого Исава было всего в изобилии. А когда Иаков стал настаивать, Исав согласился из вежливости. В этой сцене примирения оба брата выделяются своим великодушием и чистосердечием. У нас нет причин сомневаться в этом, поскольку Исав ныне преуспевает, и поскольку он не видит для себя особого смысла в праве первородства. Для него не существует и препятствий к тому, чтобы примириться со своим братом-близнецом. С этих пор в жизни Иакова начинает проглядывать солнце. Лаван полностью удовлетворен, и с Исавом Иаков помирился. Все это устроил для него Бог. И если бы Иаков, будучи предоставлен самому себе, шел путями своей алчности и своего хитроумия, он бы уже встретил свою смерть. Но пройдет совсем немного времени, как Иаков оглянется на свою жизнь, увидит в ней руку Божию и воздаст Богу славу. Тем не менее, полный урожай посеянного Иаковом зла еще не собран. Этого человека еще ждут горе и беды. Исав отправился в Сеир, и мы на время с ним распрощаемся. Он, однако, вернется на похороны своего отца Исаака. Об этом мы узнаем из 35 главы. Что же касается Иакова, то в стихах 18 и 19 о нем говорится. «Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился пред городом, и купил часть поля,